эффективное решение, чтобы торговцы мясом могли продолжать свою деятельность на рижском центральном рынке. Если возникли убытки, правление «Рига с нами» должно найти компенсационные механизмы и покрыть их из средств предприятия, считает Кленбергс. Он отмечает, что эта ситуация затрагивает более 50 предприятий, сотрудники которых в отчаянии, потому что незадолго до праздника Лиго они остались без работы и с товаром, часть которого, возможно, испортится. Больше всего неграждан за пределами Риги в начале этого года было задекларировано в Даугавпилсе и Лиепае, свидетельствует обобщенная информация Управления по делам гражданства и миграции. В Латвии в начале этого года было задекларировано 162 682 негражданина. Из них 82 175 были задекларированы в Риге, а в Даугавпилсе в начале этого года было задекларировано 9 856 неграждан. В свою очередь в Лиепае в начале года было задекларировано 7796 неграждан. Пик клещевого сезона в Латвии традиционно приходится на июль, но в этом году первые случаи заражения зафиксировали уже в начале лета, и все они – болезнь Лайма. Энтомолог Волдемар Спунгис говорит о тревожной тенденции доли клещей, зараженных боррелиями, бактериями, которые вызывают болезнь Лайма, за последние годы резко пошла вверх. Сейчас носителями инфекции могут оказаться от 50 до 70% особей. Это один из самых высоких показателей за всю историю наблюдений. На людей в Латвии нападают два вида клещей – собачий и таежный. Остальные виды кормятся на мелких животных и для человека угрозы не представляют. Клещи чаще всего цепляются к человеку на высоте от 5 до 15 сантиметров от земли. Отдельная история – луговой орнаментированный клещ, появившийся в Латвии около 20 лет назад. Случаев его присасывания к человеку пока единицы, но особенность этого вида стоит знать. Он тяготеет к участкам кожи с волосами и чаще всего атакует голову. По данным Центра профилактики и контроля заболеваний, в прошлом году клещевым энцефалитом в стране заболели 186 человек. Болезнью Лайма 539. Самыми напряженными месяцами стали август, свыше 160 случаев, и июль, когда их число перевалило за 130. Страховая компания «Балта» сообщает, пик обращений за выплатами по клещевым заболеваниям приходится на июль, а весь сезон растянулся с июня по сентябрь. Для понимания масштабов, вирус клещевого энцефалита, по данным Центра профилактики и контроля заболеваний, несут лишь от 1 до 3% клещей, отловленных в природе. Боррелии – от 20 до 70%. Клещи живут не только в лесу, они встречаются и в парках, и на приусадебных участках, поэтому траву нужно регулярно косить, убирать прошлогоднюю растительность, не оставлять во дворе ветки и мусор, следить за порядком под кустами. Детские площадки лучше разбивать на солнечных открытых местах подальше от зарослей. На прогулке стоит время от времени осматривать одежду. Клеща проще стряхнуть, пока он еще не впился. По данным Управления по делам гражданства и миграции, по состоянию на 1 января текущего года 253 572 гражданина Латвии указали место своего проживания за границей, что на 1,2% больше, чем на 1 июля 2025 года. Наибольшее число граждан Латвии – 101 136 человек – зарегистрировано в Соединенном Королевстве. За ним следует Германия – 27 151 гражданин Латвии и Ирландия – 24 075 граждан Латвии. По сравнению с 1 июля прошлого года число граждан Латвии в Соединенном Королевстве увеличилось на 762 человека, в Германии на 365, в Ирландии уменьшилось на 26 граждан Латвии. 5363 гражданина Латвии указали место жительства в России, 1128 в Беларуси. По одному гражданину Латвии проживают в таких странах, как Сомали, Сьерра-Леоне, Гренландия, Эфиопия и других. Начало недели в Латвии будет облачным и дождливым, но затем погода улучшится, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии. В начале недели погоду в Латвии будет определять деятельность циклонов, которая принесет облачную и богатую осадками погоду, местами с грозами. В течение недели атмосферная циркуляция постепенно изменится, и со второй половины недели к региону приблизится антициклон. Под его влиянием осадков станет меньше, чаще будет светить солнце, а температура воздуха будет постепенно повышаться, достигнув к концу недели по летнему теплой погоды. Во вторник и среду в Латвии сохранится преимущественно облачная погода, однако в среду в течение дня с запада небо постепенно прояснится. На большей части территории ожидается дождь. Во вторник днем местами он будет сильным, возможны также грозовые

0: ливни. Во вторник в ночные и утренние часы в отдельных районах образуется туман, который местами ухудшит видимость. Ветер в основном будет слабым, но с середины дня вторника он постепенно сменит направление на западное и в среду усилится. На побережье залива в среду порывы ветра достигнут 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится до плюс 9, плюс 13, днем поднимется до плюс 14, плюс 19. В среду в западных и центральных районах температура местами поднимется до плюс 21 градуса. Во второй половине недели с юга к Латвии приблизится антициклон, под влиянием которого сквозь облака все чаще будет проглядывать солнце. Количество осадков постепенно уменьшится, в ночные часы температура воздуха останется прежней, а днем воздух будет постепенно прогреваться, уже во многих местах температура превысит отметку в плюс 20 градусов. В конце недели в отдельных районах максимальная температура воздуха может достичь и плюс 25 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте! С 1 июля в Евросоюзе отменяется освобождение от таможенной пошлины для посылок стоимостью до 150 евро. Вместо него вводится фиксированный сбор за каждую товарную позицию в отправлениях из третьих стран. Но платить придется далеко не всем. Руководитель отдела методологии таможенного управления службы госдоходов Ирена Кнока указала на главное исключение. Если товары с Тэму, Шейн или Алиэкспресс уже прошли таможенное оформление и лежат на складе внутри ЕС, новый сбор к ним не применяется. Если товары уже прошли таможенное оформление и размещены на складе ЕС, то таможенный сбор платить не нужно, потому что это было сделано ранее при оформлении крупной партии товаров, а покупка физического лица представляет собой лишь небольшую часть такого груза, пояснила Кнока. Она добавила, что при уплате фиксированного сбора одна товарная позиция – это один или несколько товаров с одинаковой тарифной классификацией, описанием и происхождением. Три пары солнцезащитных очков в одном заказе – это одна товарная позиция, и фиксированный сбор составит 3 евро. Те же очки плюс пара обуви – это уже две товарные позиции. В этом случае сбор составит 6 евро. Согласно результатам опроса общественного мнения, проведенного Норстат Латвия, 29% жителей Латвии поддерживает развитие ветряных парков. По регионам самый высокий уровень поддержки зафиксирован в Риге и Рижском районе – 39%, а также в Латгалии – 33%. В Видземе развитие ветряных парков поддерживают 29% опрошенных, в Курземе – 25%, а в Земгале – 22%. Исследование показало, что и мужчины, и женщины в равной степени поддерживают строительство ветряных парков. А вот в различных возрастных группах отношение к ветряным паркам разнится. Наиболее высокая поддержка наблюдается среди молодых жителей. В возрастной группе 20-29 лет – 39%. Среди респондентов 30-39 лет – 34%. А в группе 40-49 лет поддержку выражают 26% опрошенных. Опрос также выявил закономерность. Чем выше доход, тем выше уровень поддержки. Среди респондентов с доходом 1250-1500 евро развитие ветряной энергетики поддерживают 36%, а в группе с доходом выше 1500 евро уже 44%. Для сравнения, среди жителей с доходом 1000-1250 евро поддержку выражают лишь 21%. Брюссель ввел ограничения на использование государственных и европейских средств для закупки солнечных инвентаров китайского производства. Это решение затронет значительную часть новых солнечных проектов в Латвии, где около 70% домашних установок получают поддержку ЕС. Нужно уточнить, что китайские производители занимают около 70% европейского рынка. Европейские аналоги стоят на 20-40% дороже. Еврокомиссия обосновывает меры рисками кибербезопасности. Подключенные к интернету устройства из стран высокого риска, включая Китай, могут получать удаленные обновления и потенциально использоваться для вмешательства в работу энергосистемы. Ограничения носят превентивный характер и касаются проектов с финансированием ЕС. Представители отрасли предупреждают, что это приведет к росту затрат и замедлению ввода новых мощностей, особенно в странах, зависящих от субсидий. Член правления политической партии «Вместе с Латвией» Илья Подколзин был задержан, а затем арестован в рамках расследования возможной передачи информации группе «Антифашисты Прибалтики», связанной с российскими спецслужбами, сообщила программа НК «Персонега». Александр Барташевич, лидер партии «Вместе за Латвию», ранее снятый с должности мэра Резекне, сообщил программе, что не располагает информацией об обстоятельствах ареста Подколзина. Он заявил, что не может себе представить, что Подколзин мог совершить подобные преступления. В понедельник утром из девятиэтажного здания в Риге спасены 4 человека, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе. Около 6 часов утра спасатели получили вызов на улицу Тынужу, где на балконе третьего этажа девятиэтажного жилого дома горели вещи на площади 10 квадратных метров, а также пол балкона четвертого этажа на площади 2 квадратных метров. С помощью спасательных масок были спасены 4 человека, а еще 17 эвакуированы. В 7:25 работа на месте происшествия была завершена. Средний размер пенсии по старости в Латвии в апреле этого года составил 686 евро, что на 10% больше, чем в апреле прошлого года, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. Всего в апреле 2026 года пенсию по старости получали почти 439 тысяч человек. Как сообщалось, средний размер пенсии по старости в Латвии в прошлом году составил 616 евро. Для большинства пенсионеров ее размер составлял от 500 до 600 евро в месяц. При этом у 10,5 тысяч человек пенсия не превышала 100 евро, а у 15 тысяч жителей ее размер был выше 1500 евро. Акционерному обществу «Рига Силтумс» нужен один хозяин, заявил председатель Рижской думы Вестурс Клендеркс. По его словам, того же мнения придерживается и премьер-министр Андрис Кулбергс. Вопрос остается лишь в том, кто будет этим хозяином – Рига или государство. Клендеркс считает, что рижское самоуправление было бы лучшим хозяином. «Моей задачей будет показать, что мы умеем лучше управлять своими предприятиями и обществами капитала», подчеркнул Клендеркс, приведя в качестве хороших примеров муниципальные Рига Суденс и Рига Снаму Парвалнекс. Как сообщалось, в ноябре 2025 года была создана парламентская следственная комиссия для оценки причин подорожания централизованного теплоснабжения в Риге и связанных с ним рисков энергетической безопасности. Завершая работу, комиссия призвала Генеральную прокуратуру, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией и Службу госдоходов оценить описанные в итоговом отчете комиссии обстоятельства возможной растраты имущества, бездействия должностных лиц и конфликта интересов. Комиссию возглавлял тогдашний депутат Сейма, нынешний премьер-министр Андрис Кулбергс. Резкий рост цен на авиационное топливо в начале весны стал причиной того, что национальная авиакомпания Air Baltic запросила кредит из госбюджета. Сейчас, когда объявлено о достижении соглашения между США и Ираном о прекращении военных действий, есть надежда, что цена на авиатопливо нормализуется, заявил председатель совета Air Baltic Андрей Мартынов. Из-за военных действий на Ближнем Востоке цены на авиатопливо выросли более чем в 2.5 раза, после чего наблюдалась тенденция к снижению цен. При этом из соображений безопасности компании было отменено несколько авиарейсов. Рост цен на топливо стал основной причиной, по которой Air Baltic запросила кредит в размере 30 миллионов евро. В соответствии с графиком его нужно погасить до сентября. В мае Air Baltic уже выплатила 6 миллионов 400 тысяч евро. Мартынов также подтвердил, что в начале июля Air Baltic возобновит полеты в Тель-Авив, а осенью в Дубай. На вопрос, что предусматривает пересмотренный бизнес-план Air Baltic на ближайшие 5 лет, Мартынов ответил, что компания должна быть финансово независимой от акционеров и способной как зарабатывать больше, так и охватывать дополнительные доли рынка. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. В прошлом году доля теневой экономики в Латвии выросла на 0,4% по сравнению с предыдущим годом и составила 21,8% от объема ВВП, сообщил в понедельник директор Центра устойчивого бизнеса Рижской высшей школы экономики Арнис Саука на пресс-конференции, посвященной теневой экономике в Латвии. В то же время в Эстонии доля теневой экономики выросла с 19,5% от ВВП в 2024 году до 20,8% ВВП в 2025. В Литве в 2025 году доля теневой экономики по сравнению с показателями 2024 года снизилась на 1,1% и составила 23%. 3,6% от ВВП. Директор Центра устойчивого бизнеса Рижской высшей школы экономики признал, что тенденция к сокращению теневой экономики, которая наблюдалась в Латвии с 2022 года, в прошлом году остановилась. При этом он подчеркнул, что между странами Балтии больше нет статистически значимых различий в объемах теневой экономики. Результаты исследования индекса теневой экономики свидетельствуют, что самой значительной составляющей теневой экономики в 2025 году в Латвии были зарплаты в конвертах, которые составляют 47,1% от общей теневой экономики. В свою очередь, другая составляющая – незадекларированные доходы. В 2025 году составила 25,5% от общего объема теневой экономики Латвии, а незадекларированные работники – 27,4%. Доля средней зарплаты, которую предприниматели скрывают от государства, то есть зарплаты в конвертах, в 2025 году по сравнению с 2024 годом снизилась на 1,1% и составила 19,6%. В объеме незадекларированных доходов или прибыли в 2025 году по сравнению с 2024 в Латвии наблюдалось снижение с 15,2% до 14,8%. Незадекларированные работники в 2025 году в Латвии составили 10%, что меньше на 0,9% по сравнению с 2024 годом. В 2025 году по сравнению с 2024 в Латвии снизился средний процент от суммы договора для обеспечения госзаказа, а именно с 7,8% до 6,2%. Среди отраслей самая высокая доля теневой экономики в Латвии по-прежнему была в строительстве – 29,5%, что на 4,3% меньше по сравнению с 2024 годом. Доля теневой экономики в розничной торговле в Латвии в прошлом году составила 24,5%, в секторе услуг – 22,3%, в производстве – 19,2%, в оптовой торговле – 15,6%. Премьер-министр Андрес Кулбергс ввел 30-дневный мораторий на крупные и дорогостоящие закупки в сфере информационно-коммуникационных технологий для пересмотра их целесообразности и порядка проведения. Ограничения не распространяются на закупки на сумму до 142 тысяч евро. После заседания Совета по информационному обществу Кулбергс заявил, что это не означает прекращение закупок. Установлен проверочный период, в течение которого отрасли предлагается представить свои решения. Для обсуждения дальнейших действий премьер-министр договорился с представителями отрасли ИКТ встретиться повторно через месяц, 27 июля. Он отметил, что за последние 6 лет встреч такого уровня с отраслью не проводилось, хотя в этой сфере значительно выросли инвестиции, освоение финансирования из фондов Европейского Союза. Кулбергс подчеркнул, что как заемные государственные деньги, так и средства ЕС должны использоваться эффективно. По его мнению, инвестиции в информационно-коммуникационные технологии должны способствовать повышению производительности и приносить ощутимую пользу обществу и предпринимателям. Глава правительства также сослался на недавно прозвучавшие в публичном пространстве опасения по поводу управления ИКТ-проектами. Он указал, что за первые 6 месяцев этого года на закупку услуг информационно-коммуникационных технологий было потрачено приблизительно 30 миллионов евро. В прошлом году на эти цели было израсходовано 50 миллионов евро. Премьер-министр раскритиковал практику закупки трудочасов, а не конечных решений, указав на возможные риски для прозрачности и эффективности. По информации, которая имеется в распоряжении премьер-министра, в 2024 и 2025 годах на проекты информационно-коммуникационных технологий было потрачено 452 миллиона евро, при этом 38% проектов обслуживали 3 компании. Кулбергс предложил оценить условия конкуренции и чаще рассматривать возможность использования уже имеющихся на рынке решений. Он также отметил, что в госуправлении в более чем 150 учреждениях работают 1664 специалиста по информационным технологиям, однако в то же время используются услуги аутсорсинга. Представители отрасли на совещании подтвердили готовность внести предложение по улучшению ситуации. Согласно резолюции премьера, Министерство финансов в сотрудничестве с Министерством умного управления регионального развития и Бюро по надзору за закупками в течение 30 дней должно подготовить предложение по совершенствованию электронной системы системы закупок с целью содействия конкуренции, обеспечения большей сопоставимости цен и услуг и сокращения необоснованной разработки индивидуальных решений в случаях, когда на рынке доступны готовые решения. В свою очередь, Министерство умного управления и развития в сотрудничестве с другими учреждениями должно разработать предложение по улучшению управления и надзора за ЭКТ-проектами, учитывая также рекомендации Госконтроля. Премьер-министр Андрис Кулбергс поручил Министерству благосостояния и Министерству юстиции до 1 октября разработать предложение новой модели по защите прав детей. Министр юстиции Эдвард Смилтонс на прошлой неделе встретился с омбудсменом Кариной Палковой, чтобы обсудить доклад омбудсмена о необходимости пересмотра институциональной системы сиротских судов. В Минюсте сообщили, что сиротские суды ежегодно изымают у родителей более 1000 детей. В 2024 году у родителей были изъяты 1439 детей. В 2025 году 1176. Под опекой вне семьи ежегодно находится более 5000 детей. Смилтонс отметил, что хотя в обществе ведется много дискуссий о демографической ситуации, о том, как повысить рождаемость, количество детей, изъятых из семей, свидетельствует о существенных проблемах в системе защиты прав детей. Это заставляет задаться вопросом, какую поддержку получали семьи до изъятия ребенка из семьи, как выявляются семьи из групп риска, как обеспечиваются наилучшие интересы ребенка в кризисных ситуациях, отметил Смилтонс. В Минюсте пояснили, что в случаях, когда не оказывается своевременная и целенаправленная поддержка семьям из групп риска, больше всего страдает ребенок. Любой травмирующий опыт может иметь далеко идущие последствия, вызывая трудности в учебе, поведении и другие проблемы, в результате чего ограничиваются возможности ребенка жить полноценной жизнью и успешно интегрироваться в общество. В министерстве также отметили, что не оказанная на ранней стадии поддержка приводит к затяжным проблемам, когда у государства уже не остается другого выбора, кроме как вмешаться, когда такие дети становятся клиентами системы здравоохранения, социального обеспечения или уголовного правосудия. Поэтому необходимо совершенствовать систему защиты прав детей, создав модель, в которой потребности и интересы ребенка являются приоритетом не только на бумаге, но и в реальности. Омбудсмен призывает незамедлительно реформировать систему сиротских судов, предлагая для этого две потенциальные модели. Разделение функций сиротского суда между муниципальной социальной службой и судом или между судом и централизованным центром защиты детей с филиалами в самоуправлениях. Омбудсмен призвала Кабинет министров разработать новую институциональную модель сиротских судов до 1 декабря этого года и внедрить ее до 1 января 2028 года. В свою очередь, к Сейму омбудсмен обратилась с просьбой обеспечить парламентский надзор за совершенствованием системы защиты прав детей и с разработкой и внедрением новой институциональной модели. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте! С 1 июля в Евросоюзе отменяется освобождение от таможенной пошлины для посылок стоимостью до 150 евро. Вместо него вводится фиксированный сбор за каждую товарную позицию в отправлениях из третьих стран. Но платить придется далеко не всем. Руководитель отдела методологии таможенного управления службы госдоходов Ирена Кнока указала на главное исключение. Если товары с Тэму, Шейн или AliExpress уже прошли таможенное оформление и лежат на складе внутри ЕС, новый сбор к ним не применяется. Если товары уже прошли таможенное оформление и размещены на складе ЕС, то таможенный сбор платить не нужно, потому что это было сделано ранее при оформлении крупной партии товаров, а покупка физического лица представляет собой лишь небольшую часть такого груза, пояснила Кнока. Она добавила, что при уплате фиксированного сбора одна товарная позиция – это один или несколько товаров с одинаковой тарифной классификацией, описанием и происхождением. Три пары солнцезащитных очков в одном заказе – это одна товарная позиция, и фиксированный сбор составит 3 евро. Те же очки плюс пара обуви – это уже две товарные позиции. В этом случае сбор составит 6 евро. Согласно результатам опроса общественного мнения, проведенного Norstat Latvia, 29% жителей Латвии поддерживает развитие ветряных парков. По регионам самый высокий уровень поддержки зафиксирован в Риге и Рижском районе – 39%, а также в Латгалии – 33%. В Видземе развитие ветряных парков поддерживают 29% опрошенных, в Курземе – 25%, а в Земгале – 22%. Исследование показало, что и мужчины, и женщины в равной степени поддерживают строительство ветряных парков. А вот в различных возрастных группах отношение к ветряным паркам разнится. Наиболее высокая поддержка наблюдается среди молодых жителей. В возрастной группе 20-29 лет – 39%. Среди респондентов 30-39 лет – 34%. А в группе 40-49 лет поддержку выражают 26% опрошенных. Опрос также выявил закономерность. Чем выше доход, тем выше уровень поддержки. Среди респондентов с доходом 1250-1500 евро развитие ветряной энергетики поддерживают 36%, а в группе с доходом выше 1500 евро уже 44%. Для сравнения, среди жителей с доходом 1000-1250 евро поддержку выражают лишь 21%. По состоянию на 1 января этого года 253 572 гражданина Латвии указали своим местом жительства зарубежные страны. Это на 1,2% больше, чем 1 июля 2025 года, свидетельствуют данные, обобщенные Управлением по делам гражданства и миграции. Больше всего граждан Латвии задекларировали место жительства в Великобритании – 101 136 человек. Далее следует Германия, где проживает 27 151 гражданин Латвии, и Ирландия с 24 075 гражданами Латвии. Место жительства в России указали 5363 гражданина Латвии, а в Беларуси 1128 граждан. В статистике отмечено, что по одному гражданину Латвии проживает, например, в таких странах, как Сомали, Сьерра-Леоне, Гренландия, Эфиопия и других. Брюссель ввел ограничения на использование государственных и европейских средств для закупки солнечных инвентаров китайского производства. Это решение затронет значительную часть новых солнечных проектов в Латвии, где около 70% домашних установок получают поддержку ЕС. Нужно уточнить, что китайские производители занимают около 70% европейского рынка. Европейские аналоги стоят на 20-40% дороже. Еврокомиссия обосновывает меры рисками кибербезопасности. Подключенные к интернету устройства из стран высокого риска, включая Китай, могут получать удаленные обновления и потенциально использоваться для вмешательства в работу энергосистемы. Ограничения носят превентивный характер и касаются проектов с финансированием ЕС. Представители отрасли предупреждают, что это приведет к росту затрат и замедлению ввода новых мощностей, особенно в странах, зависящих от субсидий. Член правления политической партии «Вместе с Латвией» Илья Подколзин был задержан, а затем арестован в рамках расследования возможной передачи информации группе «Антифашисты Прибалтики», связанной с российскими спецслужбами, сообщила программа НК «Персонега». Александр Барташевич, лидер партии «Вместе за Латвию», ранее снятый с должности мэра Резекне, сообщил программе, что не располагает информацией об обстоятельствах ареста Подколзина. Он заявил, что не может себе представить, что Подколзин мог совершить подобные преступления. В понедельник утром из девятиэтажного здания в Риге спасены 4 человека, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе. Около 6 часов утра спасатели получили вызов на улицу Тынужу, где на балконе третьего этажа девятиэтажного жилого дома горели вещи на площади 10 квадратных метров, а также пол балкона четвертого этажа на площади 2 квадратных метров. С помощью спасательных масок были спасены 4 человека, а еще 17 эвакуированы. В 7:25 работа на месте происшествия была завершена. Средний размер пенсии по старости в Латвии в апреле этого года составил 686 евро, что на 10% больше, чем в апреле прошлого года, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. Всего в апреле 2026 года пенсию по старости получали почти 439 тысяч человек. Как сообщалось, средний размер пенсии по старости в Латвии в прошлом году составил 616 евро. Для большинства пенсионеров ее размер составлял от 500 до 600 евро в месяц. При этом у 10,5 тысяч человек пенсия не превышала 100 евро, а у 15 тысяч жителей ее размер был выше 1500 евро. Акционерному обществу «Рига Силтумс» нужен один хозяин, заявил председатель Рижской думы Вестурс Клендеркс. По его словам, того же мнения придерживается и премьер-министр Андрис Кулбергс. Вопрос остается лишь в том, кто будет этим хозяином – Рига или государство. Клендеркс считает, что рижское самоуправление было бы лучшим хозяином. «Моей задачей будет показать, что мы умеем лучше управлять своими предприятиями и обществами капитала», подчеркнул Клендеркс, приведя в качестве хороших примеров муниципальные Рига Рига Суденс и Рига Снаму Парвалнекс. Как сообщалось, в ноябре 2025 года была создана парламентская следственная комиссия для оценки причин подорожания централизованного теплоснабжения в Риге и связанных с ним рисков энергетической безопасности. Завершая работу, комиссия призвала Генеральную прокуратуру, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией и Службу госдоходов оценить описанные в итоговом отчете комиссии обстоятельства возможной растраты имущества, бездействия должностных лиц и конфликта интересов. Комиссию возглавлял тогдашний депутат Сейма, нынешний премьер-министр Андрис Кулбергс. Резкий рост цен на авиационное топливо в начале весны стал причиной того, что национальная авиакомпания Air Baltic запросила кредит из госбюджета. Сейчас, когда объявлено о достижении соглашения между США и Ираном о прекращении военных действий, есть надежда, что цена на авиатопливо нормализуется, заявил председатель совета Air Baltic Андрей Мартынов. Из-за военных действий на Ближнем Востоке цены на авиатопливо выросли более чем в 2.5 раза, после чего наблюдалась тенденция к снижению цен. При этом из соображений безопасности компании было отменено несколько авиарейсов. Рост цен на топливо стал основной причиной, по которой Air Baltic запросила кредит в размере 30 миллионов евро. В соответствии с графиком его нужно погасить до сентября. В мае Air Baltic уже выплатила 6 миллионов 400 тысяч евро. Мартынов также подтвердил, что в начале июля Air Baltic возобновит полеты в Тель-Авив, а осенью в Дубай. На вопрос, что предусматривает пересмотренный бизнес-план Air Baltic на ближайшие 5 лет, Мартынов ответил, что компания должна быть финансово независимой от акционеров и способной как зарабатывать больше, так и охватывать дополнительные доли рынка. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: над Янтарным берегом 4 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Председатель Рижской думы Вейстур Клейнбергс поручил исполнительному директору Риги Янису Ланге проверить действия руководства «Рига с нами», управляющего Рижским центральным рынком в связи с мясным павильоном. После посещения Рижского центрального рынка и мясного павильона Клейнбергс заявил, что недоволен, так как уже в среду было известно, что Государственное бюро по контролю за строительством закроет торговые помещения для торговли мясом. Однако до сих пор, до субботы, не были найдены эффективные решения. Торговцы в отчаянии пакуют мясо, пытаются его разделать, найти способы доставить в другие торговые точки, отметил мэр. Но сейчас не обеспечен переезд в альтернативные торговые помещения. По мнению Клейнбергса, и в рыбном павильоне, и в других павильонах нашлось бы место для торговцев мясом при сотрудничестве с продовольственно-ветеринарной службой. Однако эффективное решение со стороны рынка не было найдено. Поэтому поручил исполнительному директору проверить, действовало ли руководство как ответственный хозяин и сделала ли все, чтобы не оказаться в такой ситуации, подчеркнул Клейнбергс. По его мнению, необходимо выяснить, куда делись деньги, направленные за последние 5 лет на инвестиции и ремонтные работы на центральном рынке. А также нужно выяснить, что было сделано для предотвращения такой ситуации, поскольку уже в 2020 году было известно о необходимости серьезных ремонтных работ в мясном павильоне. Необходимо найти

гражданства и миграции. В Латвии в начале этого года было задекларировано 162 682 негражданина. Из них 82 175 были задекларированы в Риге, а в Даугавпилсе в начале этого года было задекларировано 9 856 неграждан. В свою очередь, в Лиепае в начале года было задекларировано 7 796 неграждан. Пик клещевого сезона в Латвии традиционно приходится на июль, но в этом году первые случаи заражения зафиксировали уже в начале лета, и все они – болезнь Лайма. Энтомолог Волдемар Спунгис говорит о тревожной тенденции: доля клещей, зараженных боррелиями, бактериями, которые вызывают болезнь Лайма, за последние годы резко пошла вверх. Сейчас носителями инфекции могут оказаться от 50 до 70% особей. Это один из самых высоких показателей за всю историю наблюдений. На людей в Латвии нападают два вида клещей – собачий и таежный. Остальные виды кормятся на мелких животных и для человека угрозы не представляют. Клещи чаще всего цепляются к человеку на высоте от 5 до 15 сантиметров от земли. Отдельная история – луговой орнаментированный клещ, появившийся в Латвии около 20 лет назад. Случаев его присасывания к человеку пока единицы, но особенность этого вида стоит знать. Он тяготеет к участкам кожи с волосами и чаще всего атакует голову. По данным Центра профилактики и контроля заболеваний, в прошлом году клещевым энцефалитом в стране заболели 186 человек. Болезнью Лайма – 539. Самыми напряженными месяцами стали август – свыше 160 случаев, и июль, когда их число перевалило за 130. Страховая компания «Балта» сообщает, пик обращений за выплатами по клещевым заболеваниям приходится на июль, а весь сезон растянулся с июня по сентябрь. Для понимания масштабов, вирус клещевого энцефалита, по данным Центра профилактики и контроля заболеваний, несут лишь от 1 до 3% клещей, отловленных в природе. Боррелии – от 20 до 70%. Клещи живут не только в лесу, они встречаются и в парках, и на приусадебных участках, поэтому траву нужно регулярно косить, убирать прошлогоднюю растительность, не оставлять во дворе ветки и мусор, следить за порядком под кустами. Детские площадки лучше разбивать на солнечных открытых местах подальше от зарослей. На прогулке стоит время от времени осматривать одежду. Клеща проще стряхнуть, пока он еще не впился. По данным Управления по делам гражданства и миграции, по состоянию на 1 января текущего года 253 572 гражданина Латвии указали место своего проживания за границей, что на 1,2% больше, чем на 1 июля 2025 года. Наибольшее число граждан Латвии – 101 136 человек – зарегистрировано в Соединенном Королевстве. За ним следует Германия – 27 151 гражданин Латвии и Ирландия – 24 075 граждан Латвии. По сравнению с 1 июля прошлого года, число граждан Латвии в Соединенном Королевстве увеличилось на 762 человека, в Германии на 365, в Ирландии уменьшилось на 26 граждан Латвии. 5363 гражданина Латвии указали место жительства в России, 1128 в Беларуси. По одному гражданину Латвии проживают в таких странах, как Сомали, Сьерра-Леоне, Гренландия, Эфиопия и других. Начало недели в Латвии будет облачным и дождливым, но затем погода улучшится, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии. В начале недели погоду в Латвии будет определять деятельность циклонов, которая принесет облачную и богатую осадками погоду, местами с грозами. В течение недели атмосферная циркуляция постепенно изменится, и со второй половины недели к региону приблизится антициклон. Под его влиянием осадков станет меньше, чаще будет светить солнце, а температура воздуха будет постепенно повышаться, достигнув к концу недели по летнему теплой погоды. Во вторник и среду в Латвии сохранится преимущественно облачная погода, однако в среду в течение дня с запада небо постепенно прояснится. На большей части территории ожидается дождь. Во вторник днем местами он будет сильным, возможны также грозовые ливни. Во вторник в ночные и утренние часы в отдельных районах образуется туман, который местами ухудшит видимость. Ветер в основном будет слабым, но с середины дня вторника он постепенно сменит направление на западное, и в среду
среду усилится. На побережье залива в среду порывы ветра достигнут 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится до плюс 9, плюс 13. Днем поднимется до плюс 14, плюс 19. В среду в западных и центральных районах температура местами поднимется до плюс 21 градуса. Во второй половине недели с юга к Латвии приблизится антициклон, под влиянием которого сквозь облака все чаще будет проглядывать солнце. Количество осадков постепенно уменьшится.

0: В ночные часы температура воздуха останется прежней, а днем воздух будет постепенно прогреваться. Уже во многих местах температура превысит отметку в плюс 20 градусов. В конце недели в отдельных районах максимальная температура воздуха может достичь и плюс 25 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. С 1 июля в Евросоюзе отменяется освобождение от таможенной пошлины для посылок стоимостью до 150 евро. Вместо него вводится фиксированный сбор за каждую товарную позицию в отправлениях из третьих стран. Но платить придется далеко не всем. Руководитель отдела методологии таможенного управления службы госдоходов Ирена Кнока указала на главное исключение. Если товары с Тэму, Шейн или Алиэкспресс уже прошли таможенное оформление и лежат на складе внутри ЕС, новый сбор к ним не применяется. Если товары уже прошли таможенное оформление и размещены на складе ЕС, то таможенный сбор платить не нужно, потому что это было сделано ранее при оформлении крупной партии товаров, а покупка физического лица представляет собой лишь небольшую часть такого груза, пояснила Кнока. Она добавила, что при уплате фиксированного сбора одна товарная позиция – это один или несколько товаров с одинаковой тарифной классификацией, описанием и происхождением. Три пары солнцезащитных очков в одном заказе – это одна товарная позиция, и фиксированный сбор составит 3 евро. Те же очки плюс пара обуви – это уже две товарные позиции. В этом случае сбор составит 6 евро. Согласно результатам опроса общественного мнения, проведенного Norstat Latvia, 29% жителей Латвии поддерживает развитие ветряных парков. По регионам самый высокий уровень поддержки зафиксирован в Риге и Рижском районе – 39%, а также в Латгалии – 33%. В Видземе развитие ветряных парков поддерживают 29% опрошенных, в Курземе – 25%, а в Земгале – 22%. Исследование показало, что и мужчины, и женщины в равной степени поддерживают строительство ветряных парков. А вот в различных возрастных группах отношение к ветряным паркам разнится. Наиболее высокая поддержка наблюдается среди молодых жителей. В возрастной группе 20-29 лет – 39%. Среди респондентов 30-39 лет – 34%. А в группе 40-49 лет поддержку выражают 26% опрошенных. Опрос также выявил закономерность. Чем выше доход, тем выше уровень поддержки. Среди респондентов с доходом 1250-1500 евро развитие ветряной энергетики поддерживают 36%, а в группе с доходом выше 1500 евро уже 44%. Для сравнения, среди жителей с доходом 1000-1250 евро поддержку выражают лишь 21%. Брюссель ввел ограничения на использование государственных и европейских средств для закупки солнечных инвентаров китайского производства. Это решение затронет значительную часть новых солнечных проектов в Латвии, где около 70% домашних установок получают поддержку ЕС. Нужно уточнить, что китайские производители занимают около 70% европейского рынка. Европейские аналоги стоят на 20-40% дороже. Еврокомиссия обосновывает меры рисками кибербезопасности. Подключенные к интернету устройства из стран высокого риска, включая Китай, могут получать удаленные обновления и потенциально использоваться для вмешательства в работу энергосистемы. Ограничения носят превентивный характер и касаются проектов с финансированием ЕС. Представители отрасли предупреждают, что это приведет к росту затрат и замедлению ввода новых мощностей, особенно в странах, зависящих от субсидий. Член правления политической партии «Вместе с Латвией» Илья Подколзин был задержан, а затем арестован в рамках расследования возможной передачи информации группе «Антифашисты Прибалтики», связанной с российскими спецслужбами, сообщила программа НК «Персонега». Александр Барташевич, лидер партии «Вместе за Латвию», ранее снятый с должности мэра Резекне, сообщил программе, что не располагает информацией об обстоятельствах ареста Подколзина. Он заявил, что не может себе представить, что Подколзин мог совершить подобные преступления. В понедельник утром из девятиэтажного здания в Риге спасены 4 человека, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе. Около 6 часов утра спасатели получили вызов на улицу Тынужу, где на балконе третьего этажа девятиэтажного жилого дома горели вещи на площади 10 квадратных метров, а также пол балкона четвертого этажа на площади 2 квадратных метров. С помощью спасательных масок были спасены 4 человека, а еще 17 эвакуированы. В 7:25 работа на месте происходила. происшествия была завершена. Средний размер пенсии по старости в Латвии в апреле этого года составил 686 евро, что на 10% больше, чем в апреле прошлого года, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. Всего в апреле 2026 года пенсию по старости получали почти 439 тысяч человек. Как сообщалось, средний размер пенсии по старости в Латвии в прошлом году составил 616 евро. Для большинства пенсионеров ее размер составлял от 500 до 600 евро в месяц. При этом у 10,5 тысяч человек пенсия не превышала 100 евро, а у 15 тысяч жителей ее размер был выше 1,5 тысяч евро. Акционерному обществу «Рига Силтумс» нужен один хозяин, заявил председатель Рижской думы Вестурс Клендеркс. По его словам, того же мнения придерживается и премьер-министр Андрис Кулбергс. Вопрос остается лишь в том, кто будет этим хозяином – Рига или государство. Клендеркс считает, что рижское самоуправление было бы лучшим хозяином. «Моей задачей будет показать, что мы умеем лучше управлять своими предприятиями и обществами капитала», подчеркнул Клендеркс, приведя в качестве хороших примеров муниципальные Риги. Рига Суденс и Рига Снаму Парвалнекс. Как сообщалось, в ноябре 2025 года была создана парламентская следственная комиссия для оценки причин подорожания централизованного теплоснабжения в Риге и связанных с ним рисков энергетической безопасности. Завершая работу, комиссия призвала Генеральную прокуратуру, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией и Службу госдоходов оценить описанные в итоговом отчете комиссии обстоятельства возможной растраты имущества, бездействия должностных лиц и конфликта интересов. Комиссию возглавлял тогдашний депутат Сейма, нынешний премьер-министр Андрис Кулбергс. Резкий рост цен на авиационное топливо в начале весны стал причиной того, что национальная авиакомпания Air Baltic запросила кредит из госбюджета. Сейчас, когда объявлено о достижении соглашения между США и Ираном о прекращении военных действий, есть надежда, что цена на авиатопливо нормализуется, заявил председатель совета Air Baltic Андрей Мартынов. Из-за военных действий на Ближнем Востоке цены на авиатопливо выросли более чем в 2,5 раза, после чего наблюдалась тенденция к снижению цен. При этом из соображений безопасности компании было отменено несколько авиарейсов. Рост цен на топливо стал основной причиной, по которой Air Baltic запросила кредит в размере 30 миллионов евро. В соответствии с графиком его нужно погасить до сентября. В мае Air Baltic уже выплатила 6 миллионов 400 тысяч евро. Мартынов также подтвердил, что в начале июля Air Baltic возобновит полеты в Тель-Авив, а осенью в Дубай. На вопрос, что предусматривает пересмотренный бизнес-план Air Baltic на ближайшие 5 лет, Мартынов ответил, что компания должна быть финансово независимой от акционеров и способной как зарабатывать больше, так и охватывать дополнительные доли рынка. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. В прошлом году доля теневой экономики в Латвии выросла на 0,4% по сравнению с предыдущим годом и составила 21,8% от объема ВВП, сообщил в понедельник директор Центра устойчивого бизнеса Рижской высшей школы экономики Арнис Саука на пресс-конференции, посвященной теневой экономике в Латвии. В то же время в Эстонии доля теневой экономики выросла с 19,5% от ВВП в 2024 году до 20,8% ВВП в 2025. В Литве в 2025 году доля теневой экономики по сравнению с показателями 2024 года снизилась на 1,1% и составила 23,6% от ВВП. Директор Центра устойчивого бизнеса Рижской высшей школы экономики признал, что тенденция к сокращению теневой экономики, которая наблюдалась в Латвии с 2022 года, в прошлом году остановилась. При этом он подчеркнул, что между странами Балтии больше нет статистически значимых различий в объемах теневой экономики. Результаты исследования индекса теневой экономики свидетельствуют, что самой значительной составляющей теневой экономики в 2025 году в Латвии были зарплаты в конвертах, которые составляют 47,1% от общей теневой экономики. В свою очередь, другая составляющая – незадекларированные доходы. В 2025 году составила 25,5% от общего объема теневой экономики Латвии, а незадекларированные работники – 27,4%. Доля средней зарплаты, которую предприниматели скрывают от государства, то есть зарплаты в конвертах, конвертах в 2025 году по сравнению с 2024 годом снизилась на 1,1% и составила 19,6%. В объеме незадекларированных доходов или прибыли в 2025 году по сравнению с 2024 в Латвии наблюдалось снижение с 15,2% до 14,8%. Незадекларированные работники в 2025 году в Латвии составили 10%, что меньше на 0,9% по сравнению с 2024 годом. В 2025 году по сравнению с 2024 в Латвии снизился средний процент от суммы договора для обеспечения госзаказа, а именно с 7,8% до 6,2%. Среди отраслей самая высокая доля теневой экономики в Латвии по-прежнему была в строительстве – 29,5%, что на 4,3% меньше по сравнению с 2024 годом. Доля теневой экономики в розничной торговле в Латвии в прошлом году составила 24,5%, в секторе услуг – 22,3%, в производстве – 19,2%, в оптовой торговле – 15,6%. Премьер-министр Андрес Кулбергс ввел 30-дневный мораторий на крупные и дорогостоящие закупки в сфере информационно-коммуникационных технологий для пересмотра их целесообразности и порядка проведения. Ограничения не распространяются на закупки на сумму до 142 тысяч евро. После заседания Совета по информационному обществу Кулбергс заявил, что это не означает прекращение закупок. Установлен проверочный период, в течение которого отрасли предлагается представить свои решения. Для обсуждения дальнейших действий премьер-министр договорился с представителями отрасли ИКТ встретиться повторно через месяц, 27 июля. Он отметил, что за последние 6 лет встреч такого уровня с отраслью не проводилось, хотя в этой сфере значительно выросли инвестиции, освоение финансирования из фондов Европейского Союза. Кулбергс подчеркнул, что как заемные государственные деньги, так и средства ЕС должны использоваться эффективно. По его мнению, инвестиции в информационно-коммуникационные технологии должны способствовать повышению производительности и приносить ощутимую пользу обществу и предпринимателям. Глава правительства также сослался на недавно прозвучавшие в публичном пространстве опасения по поводу управления ИКТ-проектами. Он указал, что за первые 6 месяцев этого года на закупку услуг информационно-коммуникационных технологий было потрачено приблизительно 30 миллионов евро. В прошлом году на эти цели было израсходовано 50 миллионов евро. Премьер-министр раскритиковал практику закупки трудочасов, а не конечных решений, указав на возможные риски для прозрачности и эффективности. По информации, которая имеется в распоряжении премьер-министра, в 2024 и 2025 годах на проекты информационно-коммуникационных технологий было потрачено 452 миллиона евро, при этом 38% проектов обслуживали 3 компании. Кулбергс предложил оценить условия конкуренции и чаще рассматривать возможность использования уже имеющихся на рынке решений. Он также отметил, что в госуправлении в более чем 150 учреждениях работают 1664 специалиста по информационным технологиям, однако в то же время используются услуги аутсорсинга. Представители отрасли на совещании подтвердили готовность внести предложение по улучшению ситуации. Согласно резолюции премьера, Министерство финансов в сотрудничестве с Министерством умного управления регионального развития и Бюро по надзору за закупками в течение 30 дней должно подготовить предложение по совершенствованию электронной системы закупок с целью содействия конкуренции, обеспечения большей сопоставимости цен и услуг и сокращения необоснованной разработки индивидуальных решений в случаях, когда на рынке доступны готовые решения. В свою очередь, Министерство умного управления и развития в сотрудничестве с другими учреждениями должно разработать предложение по улучшению управления и надзора за ИКТ-проектами, учитывая также рекомендации госконтроля. Премьер-министр Андрис Кулбергс поручил Министерству благосостояния и Министерству юстиции до 1 октября разработать предложение новой модели по защите прав детей. Министр юстиции Эдвард Смилтенс на прошлой неделе встретился с омбудсменом Кариной Палковой, чтобы обсудить доклад омбудсмена о необходимости пересмотра институциональной системы сиротских судов. В Минюсте сообщили, что сиротские суды ежегодно изымают у родителей более 1000 детей. В 2024 году у родителей были изъяты 1439 детей. В 2025 году 1176. Под опекой вне семьи ежегодно находится более 5000 детей. Смилтонс отметил, что хотя в обществе ведется много дискуссий о демографической ситуации, о том, как повысить рождаемость, количество детей, изъятых из семей, свидетельствует о существенных проблемах в системе защиты прав детей. Это заставляет задаться вопросом, какую поддержку получали семьи до изъятия ребенка из семьи, как выявляются семьи из групп риска и как обеспечиваются наилучшие интересы ребенка в кризисных ситуациях, отметил Смилтонс. В Минюсте пояснили, что в случаях, когда не оказывается своевременная и целенаправленная поддержка семьям из групп риска, больше всего страдает ребенок. Любой травмирующий опыт может иметь далеко идущие последствия, вызывая трудности в учебе, поведении и другие проблемы, в результате чего ограничиваются возможности ребенка жить полноценной жизнью и успешно интегрироваться в общество. В министерстве также отметили, что неоказанная на ранней стадии поддержка приводит к затяжным проблемам, когда у государства уже не остается другого выбора, кроме как вмешаться, когда такие дети становятся клиентами системы здравоохранения, социального обеспечения или уголовного правосудия. Поэтому необходимо совершенствовать систему защиты прав детей, создав модель, в которой потребности и интересы ребенка являются приоритетом не только на бумаге, но и в реальности. Омбудсмен призывает незамедлительно реформировать систему сиротских судов, предлагая для этого две потенциальные модели. Разделение функций сиротского суда между муниципальной социальной службой и судом или между судом и централизованным центром защиты детей с филиалами в самоуправлениях. Омбудсмен призвала Кабинет министров разработать новую институциональную модель сиротских судов до 1 декабря этого года и внедрить ее до 1 января 2028 года. В свою очередь, к Сейму омбудсмен обратилась с просьбой обеспечить парламентский надзор за совершенствованием системы защиты прав детей и за разработкой и внедрением новой институциональной модели. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте! С 1 июля в Евросоюзе отменяется освобождение от таможенной пошлины для посылок стоимостью до 150 евро. Вместо него вводится фиксированный сбор за каждую товарную позицию в отправлениях из третьих стран. Но платить придется далеко не всем. Руководитель отдела методологии таможенного управления службы госдоходов Ирена Кнока указала на главное исключение. Если товары с Тэму, Шейн или Алиэкспресс уже прошли таможенное оформление и лежат на складе внутри ЕС, новый сбор к ним не применяется. Если товары уже прошли таможенное оформление и размещены на складе ЕС, то таможенный сбор платить не нужно, потому что это было сделано ранее при оформлении крупной партии товаров, а покупка физического лица представляет собой лишь небольшую часть такого груза, пояснила Кнока. Она добавила, что при уплате фиксированного сбора одна товарная позиция – это один или несколько товаров с одинаковой тарифной классификацией, описанием и происхождением. Три пары солнцезащитных очков в одном заказе – это одна товарная позиция, и фиксированный сбор составит 3 евро. Те же очки плюс пара обуви – это уже две товарные позиции. В этом случае сбор составит 6 евро. Согласно результатам опроса общественного мнения, проведенного Norstat Latvia, 29% жителей Латвии поддерживает развитие ветряных парков. По регионам самый высокий уровень поддержки зафиксирован в Риге и Рижском районе – 39%, а также в Латгалии – 33%. В Видземе развитие ветряных парков поддерживают 29% опрошенных, в Курземе – 25%, а в Земгале – 22%. Исследование показало, что и мужчины, и женщины в равной степени поддерживают строительство ветряных парков. А вот в различных возрастных группах отношение к ветряным паркам разнится. Наиболее высокая поддержка наблюдается среди молодых жителей. В возрастной группе 20-29 лет – 39%. Среди респондентов 30-39 лет – 34%. А в группе 40-49 лет поддержку выражают 26% опрошенных. Опрос также выявил закономерность. Чем выше доход, тем выше уровень поддержки. Среди респондентов с доходом 1250-1500 евро развитие ветряной энергетики поддерживают 36%, а в группе с доходом выше 1500 евро уже 44%. Для сравнения, среди жителей с доходом 1000-1250 евро поддержку выражают лишь 21%. По состоянию на 1 января этого года 253 572 гражданина Латвии указали свое местом жительства зарубежные страны. Это на 1,2% больше, чем 1 июля 2025 года, свидетельствуют данные, обобщенные Управлением по делам гражданства и миграции. Больше всего граждан Латвии задекларировали место жительства в Великобритании – 101 136 человек. Далее следует Германия, где проживает 27 151 гражданин Латвии, и Ирландия с 24 075 гражданами Латвии. Место жительства в России указали 5 363 гражданина Латвии, а в Беларуси 1128 граждан. В статистике отмечено, что по одному гражданину Латвии проживает, например, в таких странах, как Сомали, Сьерра-Леоне, Гренландия, Эфиопия и других. Брюссель ввел ограничения на использование государственных и европейских средств для закупки солнечных инверторов китайского производства. Это решение затронет значительную часть новых солнечных проектов в Латвии, где около 70% домашних установок получают поддержку ЕС. Нужно уточнить, что китайские производители занимают около 70% европейского рынка. Европейские аналоги стоят на 20-40% дороже. Еврокомиссия обосновывает меры рисками кибербезопасности. Подключенные к интернету устройства из стран высокого риска, включая Китай, могут получать удаленные обновления и потенциально использоваться для вмешательства в работу энергосистемы. Ограничения носят превентивный характер и касаются проектов с финансированием ЕС. Представители отрасли предупреждают, что это приведет к росту затрат и замедлению ввода новых мощностей, особенно в странах, зависящих от субсидий. Член правления политической партии «Вместе с Латвией» Илья Подколзин был задержан, а затем арестован в рамках расследования возможной передачи информации группе «Антифашисты Прибалтики», связанной с российскими спецслужбами, сообщила программа НК «Персонега». Александр Барташевич, лидер партии «Вместе за Латвию», ранее снятый с должности мэра Резекне, сообщил программе, что не располагает информацией об обстоятельствах ареста Подколзина. Он заявил, что не может себе представить, что Подколзин мог совершить подобные преступления. В понедельник утром из девятиэтажного здания в Риге спасены 4 человека, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе. Около 6 часов утра спасатели получили вызов на улицу Тынужу, где на балконе третьего этажа девятиэтажного жилого дома горели вещи на площади 10 квадратных метров, а также пол балкона четвертого этажа на площади 2 квадратных метров. С помощью спасательных масок были спасены 4 человека, а еще 17 эвакуированы. В 7:25 работа на месте происшествие была завершена. Средний размер пенсии по старости в Латвии в апреле этого года составил 686 евро, что на 10% больше, чем в апреле прошлого года, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. Всего в апреле 2026 года пенсию по старости получали почти 439 тысяч человек. Как сообщалось, средний размер пенсии по старости в Латвии в прошлом году составил 616 евро. Для большинства пенсионеров ее размер составлял от 500 до 600 евро в месяц. При этом у 10,5 тысяч человек пенсия не превышала 100 евро, а у 15 тысяч жителей ее размер был выше 1,5 тысяч евро. Акционерному обществу «Рига Силтумс» нужен один хозяин, заявил председатель Рижской думы Вестурс Клендеркс. По его словам, того же мнения придерживается и премьер-министр Андрис Кулбергс. Вопрос остается лишь в том, кто будет этим хозяином – Рига или государство. Клендеркс считает, что рижское самоуправление было бы лучшим хозяином. «Моей задачей будет показать, что мы умеем лучше управлять своими предприятиями и обществами капитала», подчеркнул Клендеркс, приведя в качестве хороших примеров муниципальные «Рига». «Рига Суденс» и «Рига Снаму Парвалнекс». Как сообщалось, в ноябре 2025 года была создана парламентская следственная комиссия для оценки причин подорожания централизованного теплоснабжения в Риге и связанных с ним рисков энергетической безопасности. Завершая работу, комиссия призвала Генеральную прокуратуру, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией и Службу госдоходов оценить описанные в итоговом отчете комиссии обстоятельства возможной растраты имущества, бездействия должностных лиц и конфликта интересов. Комиссию возглавлял тогдашний депутат Сейма, нынешний премьер-министр Андрис Кулбергс. Резкий рост цен на авиационное топливо в начале весны стал причиной того, что национальная авиакомпания Air Baltic запросила кредит из госбюджета. Сейчас, когда объявлено о достижении соглашения между США и Ираном о прекращении военных действий, есть надежда, что цена на авиатопливо нормализуется, заявил председатель совета Air Baltic Андрей Мартынов. Из-за военных действий на Ближнем Востоке цены на авиатопливо выросли более чем в 2.5 раза, после чего наблюдалась тенденция к снижению цен. При этом из соображений безопасности компании было отменено несколько авиарейсов. Рост цен на топливо стал основной причиной, по которой Air Baltic запросила кредит в размере 30 миллионов евро. В соответствии с графиком его нужно погасить до сентября. В мае Air Baltic уже выплатила 6 миллионов 400 тысяч евро. Мартынов также подтвердил, что в начале июля Air Baltic возобновит полеты в Тель-Авив, а осенью в Дубай. На вопрос, что предусматривает пересмотренный бизнес-план Air Baltic на ближайшие 5 лет, Мартынов ответил, что компания должна быть финансово независимой от акционеров и способной как зарабатывать больше, так и охватывать дополнительные доли рынка. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 5 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Председатель Рижской думы Вейстур Клейнбергс поручил исполнительному директору Риги Янису Ланге проверить действия руководства «Рига с нами», управляющего Рижским центральным рынком в связи с мясным павильоном. После посещения Рижского центрального рынка и мясного павильона Клейнбергс заявил, что недоволен, так как уже в среду было известно, что Государственное бюро по контролю за строительством закроет торговые помещения для торговли мясом. Однако до сих пор, до субботы, не были найдены эффективные решения. Торговцы в отчаянии пакуют мясо, пытаются его разделать, найти способы доставить в другие торговые точки, отметил мэр. Но сейчас не обеспечен переезд в альтернативные торговые помещения. По мнению Клейнбергса, и в рыбном павильоне, и в других павильонах нашлось бы место для торговцев мясом при сотрудничестве с продовольственно-ветеринарной службой. Однако эффективное решение со стороны рынка не было найдено. Поэтому поручил исполнительному директору проверить, действовало ли руководство как ответственный хозяин, и сделала ли все, чтобы не оказаться в такой ситуации, подчеркнул Клейнбергс. По его мнению, необходимо выяснить, куда делись деньги, направленные за последние 5 лет на инвестиции и ремонтные работы на центральном рынке. А также нужно выяснить, что было сделано для предотвращения такой ситуации, поскольку уже в 2020 году было известно о необходимости серьезных ремонтных работ в мясном павильоне. Необходимо найти эффективное решение, чтобы торговцы мясом могли продолжать свою деятельность на Рижском центральном рынке. Если возникли убытки, правление «Рига с нами» должно найти компенсационные механизмы и покрыть их из средств предприятия, считает Клейнбергс. Он отмечает, что эта ситуация затрагивает более 50 предприятий, сотрудники которых в отчаянии, потому что незадолго до праздника «Лиго» они остались без работы и с товаром, часть которого, возможно, испортится. Больше всего не граждан за пределами Риги в начале этого года было задекларировано в Даугавпилсе и Лиепае, свидетельствует обобщенная информация Управления по делам граждан.

0: последние годы резко пошла вверх. Сейчас носителями инфекции могут оказаться от 50 до 70% особей. Это один из самых высоких показателей за всю историю наблюдений. На людей в Латвии нападают два вида клещей – собачий и таежный. Остальные виды кормятся на мелких животных и для человека угрозы не представляют. Клещи чаще всего цепляются к человеку на высоте от 5 до 15 сантиметров от земли. Отдельная история – луговой орнаментированный клещ, появившийся в Латвии около 20 лет назад. Случаев его присасывания к человеку пока единицы, но особенность этого вида стоит знать. Он тяготеет к участкам кожи с волосами и чаще всего атакует голову. По данным Центра профилактики и контроля заболеваний, в прошлом году клещевым энцефалитом в стране заболели 186 человек. Болезнью Лайма 539. Самыми напряженными месяцами стали август, свыше 160 случаев, и июль, когда их число перевалило за 130. Страховая компания «Балта» сообщает, пик обращений за выплатами по клещевым заболеваниям приходится на июль, а весь сезон растянулся с июня по сентябрь. Для понимания масштабов, вирус клещевого энцефалита, по данным Центра профилактики и контроля заболеваний, несут лишь от 1 до 3% клещей, отловленных в природе. Боррелии от 20 до 70%. Клещи живут не только в лесу, они встречаются и в парках, и на приусадебных участках, поэтому траву нужно регулярно косить, убирать прошлогоднюю растительность, не оставлять во дворе ветки и мусор, следить за порядком под кустами. Детские площадки лучше разбивать на солнечных открытых местах подальше от зарослей. На прогулке стоит время от времени осматривать одежду. Клеща проще стряхнуть, пока он еще не впился. По данным Управления по делам гражданства и миграции, по состоянию на 1 января текущего года 253 572 гражданина Латвии указали место своего проживания за границей, что на 1,2% больше, чем на 1 июля 2025 года. Наибольшее число граждан Латвии – 101 136 человек – зарегистрировано в Соединенном Королевстве. За ним следует Германия – 27 151 гражданин Латвии и Ирландия – 24 075 граждан Латвии. По сравнению с 1 июля прошлого года число граждан Латвии в Соединенном Королевстве увеличилось на 762 человека, в Германии на 365, в Ирландии уменьшилось на 26 граждан Латвии. 5363 гражданина Латвии указали место жительства в России, 1128 в Беларуси. По одному гражданину Латвии проживают в таких странах, как Сомали, Сьерра-Леоне, Гренландия, Эфиопия и других. Начало недели в Латвии будет облачным и дождливым, но затем погода улучшится, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии. В начале недели погоду в Латвии будет определять деятельность циклонов, которая принесет облачную и богатую осадками погоду, местами с грозами. В течение недели атмосферная циркуляция постепенно изменится, и со второй половины недели к региону приблизится антициклон. Под его влиянием осадков станет меньше, чаще будет светить солнце, а температура воздуха будет постепенно повышаться, достигнув к концу недели по летнему теплой погоды. Во вторник и среду в Латвии сохранится преимущественно облачная погода, однако в среду в течение дня с запада небо постепенно прояснится. На большей части территории ожидается дождь. Во вторник днем местами он будет сильным, возможны также грозовые ливни. Во вторник в ночные и утренние часы в отдельных районах образуется туман, который местами ухудшит видимость. Ветер в основном будет слабым, но с середины дня вторника он постепенно сменит направление на западное и в среду усилится. На побережье залива в среду порывы ветра достигнут 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится до плюс 9, плюс 13. Днем поднимется до плюс 14, плюс 19. В среду в западных и центральных районах температура местами поднимется до плюс 21 градуса. Во второй половине недели с юга к Латвии приблизится антициклон, под влиянием которого сквозь облака все чаще будет проглядывать солнце. Количество осадков постепенно уменьшится. В ночные часы температура воздуха останется прежней, а днем воздух будет постепенно прогреваться. Уже во многих местах температура превысит отметку в плюс 20 градусов. В конце недели в отдельных районах максимальная температура воздуха может достичь и плюс 25 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте! С 1 июля в Евросоюзе отменяется освобождение от таможенной пошлины для посылок стоимостью до 150 евро. Вместо него вводится фиксированный сбор за каждую товарную позицию в отправлениях из третьих стран. Но платить придется далеко не всем. Руководитель отдела методологии таможенного управления службы

0: службы госдоходов Ирена Кнока указала на главное исключение. Если товары с Тэму, Шейн или AliExpress уже прошли таможенное оформление и лежат на складе внутри ЕС, новый сбор к ним не применяется. Если товары уже прошли таможенное оформление и размещены на складе ЕС, то таможенный сбор платить не нужно, потому что это было сделано ранее при оформлении крупной партии товаров, а покупка физического лица представляет собой лишь небольшую часть такого груза, пояснила Кнока. Она добавила, что при уплате фиксированного сбора одна товарная позиция – это один или несколько товаров с одинаковой тарифной классификацией, описанием и происхождением. Три пары солнцезащитных очков в одном заказе – это одна товарная позиция, и фиксированный сбор составит 3 евро. Те же очки плюс пара обуви – это уже две товарные позиции. В этом случае сбор составит 6 евро. Согласно результатам опроса общественного мнения, проведенного Norstat Latvia, 29% жителей Латвии поддерживает развитие ветряных парков. По регионам самый высокий уровень поддержки зафиксирован в Риге и Рижском районе – 39%, а также в Латгалии – 33%. В Видземе развитие ветряных парков поддерживают 29% опрошенных, в Курземе – 25%, а в Земгале – 22%. Исследование показало, что и мужчины, и женщины в равной степени поддерживают строительство ветряных парков. А вот в различных возрастных группах отношение к ветряным паркам разнится. Наиболее высокая поддержка наблюдается среди молодых жителей. В возрастной группе 20-29 лет – 39%. Среди респондентов 30-39 лет – 34%. А в группе 40-49 лет поддержку выражают 26% опрошенных. Опрос также выявил закономерность. Чем выше доход, тем выше уровень поддержки. Среди респондентов с доходом 1250-1500 евро развитие ветряной энергетики поддерживают 36%, а в группе с доходом выше 1500 евро уже 44%. Для сравнения, среди жителей с доходом 1000-1250 евро поддержку выражают лишь 21%. Брюссель ввел ограничения на использование государственных и европейских средств для закупки солнечных инвентаров китайского производства. Это решение затронет значительную часть новых солнечных проектов в Латвии, где около 70% домашних установок получают поддержку ЕС. Нужно уточнить, что китайские производители занимают около 70% европейского рынка. Европейские аналоги стоят на 20-40% дороже. Еврокомиссия обосновывает меры рисками кибербезопасности. Подключенные к интернету устройства из стран высокого риска, включая Китай, могут получать удаленные обновления и потенциально использоваться для вмешательства в работу энергосистемы. Ограничения носят превентивный характер и касаются проектов с финансированием ЕС. Представители отрасли предупреждают, что это приведет к росту затрат и замедлению ввода новых мощностей, особенно в странах, зависящих от субсидий. Член правления политической партии «Вместе с Латвией» Илья Подколзин был задержан, а затем арестован в рамках расследования возможной передачи информации группе «Антифашисты Прибалтики», связанной с российскими спецслужбами, сообщила программа НК «Персонега». Александр Барташевич, лидер партии «Вместе за Латвию», ранее снятый с должности мэра Резекне, сообщил программе, что не располагает информацией об обстоятельствах ареста Подколзина. Он заявил, что не может себе представить, что Подколзин мог совершить подобные преступления. В понедельник утром из девятиэтажного здания в Риге спасены 4 человека, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе. Около 6 часов утра спасатели получили вызов на улицу Тынужу, где на балконе третьего этажа девятиэтажного жилого дома горели вещи на площади 10 квадратных метров, а также пол балкона четвертого этажа на площади 2 квадратных метров. С помощью спасательных масок были спасены 4 человека, а еще 17 эвакуированы. В 7:25 работа на месте происшествие была завершена. Средний размер пенсии по старости в Латвии в апреле этого года составил 686 евро, что на 10% больше, чем в апреле прошлого года, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. Всего в апреле 2026 года пенсию по старости получали почти 439 тысяч человек. Как сообщалось, средний размер пенсии по старости в Латвии в прошлом году составил 616 евро. Для большинства пенсионеров ее размер составлял от 500 до 600 евро в месяц. При этом у 10,5 тысяч человек пенсия не превышала 100 евро, а у 15 тысяч жителей ее размер был выше 1500 евро. «Акционерному обществу «Рига Силтумс» нужен один хозяин», заявил председатель Рижской думы Вестур Скленбергс. По его словам, того же мнения придерживается и премьер-министр Андрис Кулбергс. Вопрос остается лишь в том, кто будет этим хозяином – Рига или государство. Кленбергс считает, что рижское самоуправление было бы лучшим хозяином. «Моей задачей будет показать, что мы умеем лучше управлять своими предприятиями и обществами капитала», подчеркнул Кленбергс, приведя в качестве хороших примеров муниципальные Рига Суденс и Рига Снаму Парвалнекс. Как сообщалось, в ноябре 2025 года была создана парламентская следственная комиссия для оценки причин подорожания централизованного теплоснабжения в Риге и связанных с ним рисков энергетической безопасности. Завершая работу, комиссия призвала Генеральную прокуратуру, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией и Службу госдоходов оценить описанные в итоговом отчете комиссии обстоятельства возможной растраты имущества, бездействия должностных лиц и конфликта интересов. Комиссию возглавлял тогдашний депутат Сейма, нынешний премьер-министр Андрис Кулбергс. Резкий рост цен на авиационное топливо в начале весны стал причиной того, что национальная авиакомпания Air Baltic запросила кредит из госбюджета. Сейчас, когда объявлено о достижении соглашения между США и Ираном о прекращении военных действий, есть надежда, что цена на авиатопливо нормализуется, заявил председатель совета Air Baltic Андрей Мартынов. Из-за военных действий на Ближнем Востоке цены на авиатопливо выросли более чем в 2.5 раза, после чего наблюдалась тенденция к снижению цен. При этом из соображений безопасности компании было отменено несколько авиарейсов. Рост цен на топливо стал основной причиной, по которой Air Baltic запросила кредит в размере 30 миллионов евро. В соответствии с графиком его нужно погасить до сентября. В мае Air Baltic уже выплатила 6 миллионов 400 тысяч евро. Мартынов также подтвердил, что в начале июля Air Baltic возобновит полеты в Тель-Авив, а осенью в Дубай. На вопрос, что предусматривает пересмотренный бизнес-план Air Baltic на ближайшие 5 лет, Мартынов ответил, что компания должна быть финансово независимой от акционеров и способной как зарабатывать больше, так и охватывать дополнительные доли рынка. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. В прошлом году доля теневой экономики в Латвии выросла на 0,4% по сравнению с предыдущим годом и составила 21,8% от объема ВВП, сообщил в понедельник директор Центра устойчивого бизнеса Рижской высшей школы экономики Арнис Саука на пресс-конференции, посвященной теневой экономике в Латвии. В то же время в Эстонии доля теневой экономики выросла с 19,5% от ВВП в 2024 году до 20,8% ВВП в 2025. В Литве в 2025 году доля теневой экономики по сравнению с показателями 2024 года снизилась на 1,1% и составила 23,6% от ВВП. Директор Центра устойчивого бизнеса Рижской высшей школы экономики признал, что тенденция к сокращению теневой экономики, которая наблюдалась в Латвии с 2022 года, в прошлом году остановилась. При этом он подчеркнул, что между странами Балтии больше нет статистически значимых различий в объемах теневой экономики. Результаты исследования индекса теневой экономики свидетельствуют, что самой значительной составляющей теневой экономики в 2025 году в Латвии были зарплаты в конвертах, которые составляют 47,1% от общей теневой экономики. В свою очередь, другая составляющая – незадекларированные доходы. В 2025 году составила 25,5% от общего объема теневой экономики Латвии, а незадекларированные работники – 27,4%. Доля средней зарплаты, которую предприниматели скрывают от государства, то есть зарплаты в конвертах, в 2025 году по сравнению с 2024 годом снизилась на 1,1% и составила 19,6%. В объеме незадекларированных доходов или прибыли в 2025 году по сравнению с 2024 в Латвии наблюдалось снижение с 15,2% до 14,8%. Незадекларированные работники в 2025 году в Латвии составили 10%, что меньше на на 0,9% по сравнению с 2024 годом. В 2025 году по сравнению с 2024 в Латвии снизился средний процент от суммы договора для обеспечения госзаказа, а именно с 7,8% до 6,2%. Среди отраслей самая высокая доля теневой экономики в Латвии по-прежнему была в строительстве – 29,5%, что на 4,3% меньше по сравнению с 2024 годом. Доля теневой экономики в розничной торговле в Латвии в прошлом году составила 24,5%, в секторе услуг – 22,3%, в производстве – 19,2%, в оптовой торговле – 15,6%. Премьер-министр Андрес Кулбергс ввел 30-дневный мораторий на крупные и дорогостоящие закупки в сфере информационно-коммуникационных технологий для пересмотра их целесообразности и порядка проведения. Ограничения не распространяются на закупки на сумму до 142 тысяч евро. После заседания Совета по информационному обществу Кулбергс заявил, что это не означает прекращение закупок. Установлен проверочный период, в течение которого отрасли предлагается представить свои решения. Для обсуждения дальнейших действий премьер-министр договорился с представителями отрасли ИКТ встретиться повторно через месяц, 27 июля. Он отметил, что за последние 6 лет встреч такого уровня с отраслью не проводилось, хотя в этой сфере значительно выросли инвестиции, освоение финансирования из фондов Европейского Союза. Кулбергс подчеркнул, что как заемные государственные деньги, так и средства ЕС должны использоваться эффективно. По его мнению, инвестиции в информационно-коммуникационные технологии должны способствовать повышению производительности и приносить ощутимую пользу обществу и предпринимателям. Глава правительства также сослался на недавно прозвучавшие в публичном пространстве опасения по поводу управления ИКТ-проектами. Он указал, что за первые 6 месяцев этого года на закупку услуг информационно-коммуникационных технологий было потрачено приблизительно 30 миллионов евро. В прошлом году на эти цели было израсходовано 50 миллионов евро. Премьер-министр раскритиковал практику закупки трудочасов, а не конечных решений, указав на возможные риски для прозрачности и эффективности. По информации, которая имеется в распоряжении премьер-министра, в 2024 и 2025 годах на проекты информационно-коммуникационных технологий было потрачено 452 миллиона евро, при этом 38% проектов обслуживали 3 компании. Кулбергс предложил оценить условия конкуренции и чаще рассматривать возможность использования уже имеющихся на рынке решений. Он также отметил, что в госуправлении в более чем 150 учреждениях работают 1664 специалиста по информационным технологиям, однако в то же время используются услуги аутсорсинга. Представители отрасли на совещании подтвердили готовность внести предложение по улучшению ситуации. Согласно резолюции премьера, Министерство финансов в сотрудничестве с Министерством умного управления регионального развития и Бюро по надзору за закупками в течение 30 дней должно подготовить предложение по совершенствованию электронной системы закупок с целью содействия конкуренции, обеспечения большей сопоставимости цен и услуг и сокращения необоснованной разработки индивидуальных решений в случаях, когда на рынке доступны готовые решения. В свою очередь, Министерство умного управления и развития в сотрудничестве с другими учреждениями должно разработать предложение по улучшению управления и надзора за ИКТ-проектами, учитывая также рекомендации госконтроля. Премьер-министр Андрис Кулбергс поручил Министерству благосостояния и Министерству юстиции до 1 октября разработать предложение новой модели по защите прав детей. Министр юстиции Эдвард Смилтенс на прошлой неделе встретился с омбудсменом Кариной Палковой, чтобы обсудить доклад омбудсмена о необходимости пересмотра институциональной системы сиротских судов. В Минюсте сообщили, что сиротские суды ежегодно изымают у родителей более 1000 детей. В 2024 году у родителей были изъяты 1439 детей. В 2025 году 1176. Под опекой вне семьи ежегодно находится более 5000 детей. Смилтенс отметил, что хотя в обществе ведется много дискуссий о демографической ситуации, о том, как повысить рождаемость, количество детей, изъятых из семей, свидетельствует о существенных проблемах в системе защиты прав детей. Это заставляет задаться вопросом, какую поддержку получали семьи до изъятия ребенка из семьи, как выявляются семьи из групп риска и как как обеспечиваются наилучшие интересы ребенка в кризисных ситуациях, отметил Смилтонс. В Минюсте пояснили, что в случаях, когда не оказывается своевременная и целенаправленная поддержка семьям из групп риска, больше всего страдает ребенок. Любой травмирующий опыт может иметь далеко идущие последствия, вызывая трудности в учебе, поведении и другие проблемы, в результате чего ограничиваются возможности ребенка жить полноценной жизнью и успешно интегрироваться в общество. В министерстве также отметили, что неоказанная на ранней стадии поддержка приводит к затяжным проблемам, когда у государства уже не остается другого выбора, кроме как вмешаться, когда такие дети становятся клиентами системы здравоохранения, социального обеспечения или уголовного правосудия. Поэтому необходимо совершенствовать систему защиты прав детей, создав модель, в которой потребности и интересы ребенка являются приоритетом не только на бумаге, но и в реальности. Омбудсмен призывает незамедлительно реформировать систему сиротских судов, предлагая для этого две потенциальные модели – разделение функций сиротского суда между муниципальной социальной службой и судом или между судом и централизованным центром защиты детей с филиалами в самоуправлениях. Омбудсмен призвала Кабинет министров разработать новую институциональную модель сиротских судов до 1 декабря этого года и внедрить ее до 1 января 2028 года. В свою очередь, к Сейму омбудсмен обратилась с просьбой обеспечить парламентский надзор за совершенствованием системы защиты прав детей и за разработкой и внедрением новой институциональной модели. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте! С 1 июля в Евросоюзе отменяется освобождение от таможенной пошлины для посылок стоимостью до 150 евро. Вместо него вводится фиксированный сбор за каждую товарную позицию в отправлениях из третьих стран. Но платить придется далеко не всем. Руководитель отдела методологии таможенного управления службы госдоходов Ирена Кнока указала на главное исключение. Если товары с Тэму, Шейн или AliExpress уже прошли таможенное оформление и лежат на складе внутри ЕС, новый сбор к ним не применяется. Если товары уже прошли таможенное оформление и размещены на складе ЕС, то таможенный сбор платить не нужно, потому что это было сделано ранее при оформлении крупной партии товаров, а покупка физического лица представляет собой лишь небольшую часть такого груза, пояснила Кнока. Она добавила, что при уплате фиксированного сбора одна товарная позиция – это один или несколько товаров с одинаковой тарифной классификацией, описанием и происхождением. Три пары солнцезащитных очков в одном заказе – это одна товарная позиция, и фиксированный сбор составит 3 евро. Те же очки плюс пара обуви – это уже две товарные позиции. В этом случае сбор составит 6 евро. Согласно результатам опроса общественного мнения, проведенного Norstat Latvia, 29% жителей Латвии поддерживает развитие ветряных парков. По регионам самый высокий уровень поддержки зафиксирован в Риге и Рижском районе – 39%, а также в Латгалии – 33%. В Видземе развитие ветряных парков поддерживают 29% опрошенных, в Курземе – 25%, а в Земгале – 22%. Исследование показало, что и мужчины, и женщины в равной степени поддерживают строительство ветряных парков. А вот в различных возрастных группах отношение к ветряным паркам разнится. Наиболее высокая поддержка наблюдается среди молодых жителей. В возрастной группе 20-29 лет – 39%. Среди респондентов 30-39 лет – 34%. А в группе 40-49 лет поддержку выражают 26% опрошенных. Опрос также выявил закономерность. Чем выше доход, тем выше уровень поддержки. Среди респондентов с доходом 1250-1500 евро развитие ветряной энергетики поддерживают 36%, а в группе с доходом выше 1500 евро уже 44%. Для сравнения, среди жителей с доходом 1000-1250 евро поддержку выражают лишь 21%. По состоянию на 1 января этого года 253 572 гражданина Латвии указали своим местом жительства зарубежные страны. Это на 1,2% больше, чем 1 июля 2025 года, свидетельствуют данные, обобщенные Управлением по делам гражданства и миграции. Больше всего граждан Латвии задекларировали место жительства в Великобритании – 101 136 человек. Далее следуют Германия, где проживает 27 151 гражданин Латвии, и Ирландия с 24 075 гражданами Латвии. Место жительства в России указали 5 363 гражданина Латвии, а в Беларуси 1128 граждан. В статистике отмечено, что по одному гражданину Латвии проживает, например, в таких странах, как Сомали, Сьерра-Леоне, Гренландия, Эфиопия и других. Брюссель ввел ограничения на использование государственных и европейских средств для закупки солнечных инверторов китайского производства. Это решение затронет значительную часть новых солнечных проектов в Латвии, где около 70% домашних установок получают поддержку ЕС. Нужно уточнить, что китайские производители занимают около 70% европейского рынка. Европейские аналоги стоят на 20-40% дороже. Еврокомиссия обосновывает меры рисками кибербезопасности. Подключенные к интернету устройства из стран высокого риска, включая Китай, могут получать удаленные обновления и потенциально использоваться для вмешательства в работу энергосистемы. Ограничения носят превентивный характер и касаются проектов с финансированием ЕС. Представители отрасли предупреждают, что это приведет к росту затрат и замедлению ввода новых мощностей, особенно в странах, зависящих от субсидий. Член правления политической партии «Вместе с Латвией» Илья Подколзин был задержан, а затем арестован в рамках расследования возможной передачи информации группе «Антифашисты Прибалтики», связанной с российскими спецслужбами, сообщила программа НК «Персонега». Александр Барташевич, лидер партии «Вместе за Латвию», ранее снятый с должности мэра Резекне, сообщил программе, что не располагает информацией об обстоятельствах ареста Подколзина. Он заявил, что не может себе представить, что Подколзин мог совершить подобные преступления. В понедельник утром из девятиэтажного здания в Риге спасены 4 человека, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе. Около 6 часов утра спасатели получили вызов на улицу Тынужу, где на балконе третьего этажа девятиэтажного жилого дома горели вещи на площади 10 квадратных метров, а также пол балкона четвертого этажа на площади 2 квадратных метров. С помощью спасательных масок были спасены 4 человека, а еще 17 эвакуированы. В 7:25 работа на месте происшествие была завершена. Средний размер пенсии по старости в Латвии в апреле этого года составил 686 евро, что на 10% больше, чем в апреле прошлого года, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. Всего в апреле 2026 года пенсию по старости получали почти 439 тысяч человек. Как сообщалось, средний размер пенсии по старости в Латвии в прошлом году составил 616 евро. Для большинства пенсионеров ее размер составлял от 500 до 600 евро в месяц. При этом у 10,5 тысяч человек пенсия не превышала 100 евро, а у 15 тысяч жителей ее размер был выше 1500 евро. Акционерному обществу «Рига Силтумс» нужен один хозяин, заявил председатель Рижской думы Вестурс Клендеркс. По его словам, того же мнения придерживается и премьер-министр Андрис Кулбергс. Вопрос остается лишь в том, кто будет этим хозяином – Рига или государство. Клендеркс считает, что рижское самоуправление было бы лучшим хозяином. «Моей задачей будет показать, что мы умеем лучше управлять своими предприятиями и обществами капитала», подчеркнул Клендеркс, приведя в качестве хороших примеров муниципальные Риги. Рига Суденс и Рига Снаму Парвалнекс. Как сообщалось, в ноябре 2025 года была создана парламентская следственная комиссия для оценки причин подорожания централизованного теплоснабжения в Риге и связанных с ним рисков энергетической безопасности. Завершая работу, комиссия призвала Генеральную прокуратуру, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией и службу госдоходов оценить описанные в итоговом отчете комиссии обстоятельства возможной растраты имущества, бездействия должностных лиц и конфликта интересов. Комиссию возглавлял тогдашний депутат Сейма, нынешний премьер-министр Андрис Кулбергс. Резкий рост цен на авиационное топливо в начале весны стал причиной того, что национальная авиакомпания Air Baltic запросила кредит из госбюджета. Сейчас, когда объявлено о достижении соглашения между США и Ираном о прекращении военных действий, есть надежда, что цена на авиатопливо нормализуется, заявил председатель совета Air Baltic Андрей Мартынов. Из-за военных действий на Ближнем Востоке цены на авиатопливо выросли более чем в 2,5 раза, после чего наблюдалась тенденция к снижению цен. цен. При этом из соображений безопасности компании было отменено несколько авиарейсов. Рост цен на топливо стал основной причиной, по которой Air Baltic запросила кредит в размере 30 миллионов евро. В соответствии с графиком его нужно погасить до сентября. В мае Air Baltic уже выплатила 6 миллионов 400 тысяч евро. Мартынов также подтвердил, что в начале июля Air Baltic возобновит полеты в Тель-Авив, а осенью в Дубай. На вопрос, что предусматривает пересмотренный бизнес-план Air Baltic на ближайшие 5 лет, Мартынов ответил, что компания должна быть финансово независимой от акционеров и способной как зарабатывать больше, так и охватывать дополнительные доли рынка. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

Над янтарным берегом 6 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Над янтарным берегом 7 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Продолжается согласование бизнес-плана Air Baltic. Далее об этом и других событиях более подробно. В настоящее время продолжается согласование бизнес-плана латвийской национальной авиакомпании Air Baltic, сообщил в понедельник после встречи с премьер-министром Андрисом Кульбергсом председатель совета авиакомпании Андрей Мартынов. Он сказал, что в понедельник разговор с премьер-министром был довольно эффективным, а также, что представители нового правительства хорошо разбираются в бизнесе. На вопрос, потребуются ли в ближайшее время госинвестиции, Мартынов отметил, что в настоящее время трудно судить. План государства сохранить 25% акций авиакомпании по-прежнему в силе. Это означает, что, скорее всего, государству также придется каким-то образом участвовать в привлечении нового капитала, сказал Мартынов. Он признал, что заявление в годовом отчете авиакомпании о том, что для финансирования деятельности Air Baltic в зимнем сезоне 2026-27 потребуется дополнительное вливание денежных средств в размере от 100 до 150 миллионов евро, по-прежнему в силе и не отменено. Мартынов также сказал, что ситуация на Ближнем Востоке, в том числе открытие Армуз, Узкого пролива, является для авиакомпании позитивным событием, поскольку цены на топливо, скорее всего, снизятся. В то же время цены на акции других авиакомпаний выросли, что также является хорошим сигналом. Кульбергс после встречи с представителями Air Baltic сказал, что до сих пор ему не хватало более широкого видения деятельности компании, но теперь, ознакомившись с доступной информацией и историческими данными, у него сложилось более четкое представление о ситуации. Премьер-министр отметил, что Air Baltic представляет качественную услугу, является важным фактором конкурентоспособности Латвии в Балтийском регионе, а также значимым элементом народного хозяйства. Авиакомпания важна и для развития новых экономических связей и сообщений Латвии с главными международными коммерческими центрами. В то же время она имеет значение в контексте безопасности и стратегических возможностей. Кульбергс сообщил, что правительство получило первоначальное представление о бизнес-плане компании, однако полная оценка сценариев еще впереди и запрошена дополнительная информация. Правительство планирует оценить план развития до конца июля. По словам премьер-министра, дальнейшие инвестиции в компанию должны поступать из частного сектора. И недопустима ситуация, когда авиакомпания финансируется только за счет средств налогоплательщиков. Половина торговцев из мясного павильона торгуют своей продукцией в других местах на Рижском центральном рынке, сообщил руководитель корпоративной коммуникации «Рига с нами» Агнесе Ліците. Одновременно «Рига с нами» в сотрудничестве с администрацией Рижского центрального рынка продолжает работу над реализацией решений, чтобы все торговцы, до сих пор работавшие в закрытом мясном павильоне, могли безопасно и удобно торговать своей продукцией в других торговых местах. Из 33 торговцев мясом 17 коммерсантов работают на новых торговых местах, остальным предлагаются различные решения, чтобы в ближайшее время можно было возобновить торговлю мясной продукцией в полном объеме. В настоящее время продолжается перемещение холодильных витрин и создание новых торговых мест в рыбном павильоне. Сегодня в Латвии облачно с прояснениями. На большей части территории страны ожидаются периодические дожди, местами возможны грозы. Ветер юго-западный до 7 метров в секунду. В Лиепае и на юге Курзаме западные и северо-западные порывы ветра до 17 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге дожди будут чередоваться с солнечными периодами. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов. Елена Симон.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем желаю добрейшего утра. В студии радио «Мелодия» появляется Олег Пека. Мне помогает звукорежиссер Евгений Копеин. 16 июня, вторник. Неделя идет своим ходом. Лето не подводит, надеюсь, нас. Открываем исторический календарь. Сегодня день автомобилей, экономической теории и ирландской литературы. Не самый очевидный набор, но история редко спрашивает разрешения.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: 16 июня 1903 года в небольшой столярной мастерской в Детройте была официально зарегистрирована Ford Motor Company. Уставной капитал – 28 тысяч долларов, 12 акционеров, один большой замысел – сделать автомобиль доступным для каждого. 5 лет спустя Ford выпустит легендарную модель T, машину, которая буквально посадила Америку на колеса. Ну а сегодня Ford – один из крупнейших автопроизводителей в мире. Начиналось все с мастерской и горстки инвесторов, которые решили рискнуть. 16 июня 1904 года в Дублине разворачивается действие романа Джеймса Джойса «Улисс». Один день из жизни Леопольда Блума, один город, 800 страниц романа. Каждый год 16 июня поклонники Джеймса Джойса по всему миру отмечают «Блумсдей». Надевают соломенные шляпы, читают вслух отрывки из романа и обходят дублинские адреса из книги. Пожалуй, это один из самых изысканных читательских праздников в мире. В честь персонажа

0: персонажа, который за один день так никуда толком и не выбрался. А вот 16 июня 1894 года в Париже в Большом зале Сорбонны открылся конгресс, результатом которого стало возрождение Олимпийских игр. Барон Пьер де Кубертен собрал делегатов из 12 стран и убедил их, что миру нужен спортивный праздник, объединяющий народы. Первые современные Олимпийские игры прошли в Афинах 2 года спустя, в 1896-м, и с тех пор игры не останавливались, ну, разве что на время 2 мировых войн. Кто родился в этот день? В 1723 году в Шотландии появился на свет Адам Смит. Человек, придумавший экономику как науку. Его исследования о природе и причинах богатства народов – книга, которая изменила представление о том, как устроен рынок, труд и государство. Невидимая рука рынка – это его метафора. Спорят о ней до сих пор. В 1313 году родился Джованни Боккаччо. Итальянский писатель эпохи проторенессанса, автор «Декамерона», сборника из 100 новелл, которые рассказывают друг другу 10 молодых людей, спасаясь от чумы за городом. Написано все это было в 14 веке, а вот читается до сих пор. Остроумно, живо, с пониманием человеческой природы, которая не стареет. Боккаччо – это один из тех писателей, кто придумал европейскую прозу. Ну а в 1971 году родился Тупак Шакур, один из самых влиятельных рэперов в истории, и это не преувеличение. Его альбомы расходились миллионными тиражами при жизни и продолжают издаваться спустя 3 десятилетия после его гибели. Острый социальный текст, харизма, сценическое присутствие. Тупак был больше, чем музыкант, он был голосом целого поколения. Вот такое сегодня у нас 16 июня, с мастерской, ставшей автоимперией, и с людьми, которые умели думать крупнее, чем позволяло время.
1: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия», и наш следующий сюжет посвящен масштабной, пожалуй, самой масштабной миграции млекопитающих на планете, которая ежегодно происходит в Замбийском национальном парке Касанка. О чем идет речь, расскажут наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Давайте разберем это, ну, то есть представим крошечный участок леса в Замбии, и над ним огромная черная туча, которая буквально закрывает солнце. Но это не надвигающаяся гроза.
3: Да, звучит как начало какого-то фильма катастрофы, но на самом деле это, ну, летучие мыши.
2: Именно. 8, а то и 10 миллионов пальмовых крыланов. Каждую осень они собираются в национальном парке Касанка, и это самая масштабная миграция млекопитающих на Земле. То есть это как знаменитая миграция в Серенгете, только прямо в небе. И участников там, ну, раз в 8 больше.
3: Угу. Масштаб происходящего действительно ломает привычное понимание биологии. Мы же говорим о существах с размахом крыльев почти в метр.
2: Во, метр.
3: Да, метр. И когда миллионы таких особей слетаются в один маленький лес, начинается, ну, нечто невообразимое. И что здесь действительно завораживает, так это их аппетит.
2: Да, цифры по их рациону просто абсурдны. Я когда читала источники, я была в полном шоке.
3: Угу.
2: Каждый такой крылан весит около, ну, 250 граммов. Это примерно как одно крупное яблоко. Но за единственную ночь он съедает объем фруктов, равный собственному весу.
3: Да. И в сумме вся эта колония уничтожает до 330 тысяч тонн дикой мушмулы и водяных ягод.
2: 330 тысяч тонн. Если перевести это на человеческие мерки, это равносильно тому, как если бы обычный взрослый мужчина съедал по 70 килограммов еды каждую ночь.
3: Точно. И это, знаете, не просто какое-то избыточное обжорство. Это агрессивное поглощение калорий, просто необходимое для поддержания энергии после их долгих перелетов.
2: Слушайте, но вот что мне показалось странным. Если это такие, ну, выносливые, ловкие летуны, почему их посадка на деревья на рассвете описывается как абсолютный хаос?
3: Ну да, это правда забавно.
2: То есть лес буквально оглушает треск ломающихся веток, они врезаются друг в друга, обрушивают кроны. Почему у таких совершенных созданий такая ужасная парковка?
3: Ну, во-первых, легко списать это на банальное перенаселение. Когда миллионы тел пытаются втиснуться на одни и те же ветки, тут уж изящество уходит на второй план.
2: Да, логично.
3: Но на самом деле, если посмотреть на картину в целом, этот хаос выполняет фундаментальную экологическую функцию. Ломая вот эти тяжелые ветки своим коллективным весом, крыланы, по сути, прореживают кроны деревьев.
2: То есть они работают как такие гигантские природные секаторы.
3: Именно так. Из-за сломанных веток в этом густом темном лесу образуются просветы. Солнечный свет наконец-то может пробиться к земле.
2: А и когда они переваривают свои тонны фруктов и сбрасывают семена вниз, эти семена падают прямо на освещенную землю.
3: Да-да, на освещенную и, скажем так, обильную удобренную почву. То есть они не просто едят лес, они создают идеальные условия для роста новых деревьев.
2: Вау! Получается, идеальный замкнутый цикл. Они сами сажают собственную еду на будущие годы.
3: Угу.
2: И по эффективности распространения семян они, кажется, обходят даже слонов. Раскидывают их на гигантские расстояния.
3: Слоны просто меркнут на их фоне.
1: Продолжим наш рассказ буквально через несколько минут. Не переключайтесь.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Спонсор часа – моторные масла «Гудьер». Адаптация к любой ситуации. Во всех магазинах Латвии. Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, с прояснениями. На большей части территории страны ожидаются периодические дожди, местами возможны грозы. Ветер юго-западный до 7 метров в секунду. В Лиепае и на юге Курзамы ожидаются западные, северо-западные порывы ветра до 17 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге дожди будут чередоваться с солнечными периодами. Ветер преимущественно слабый. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Только один вечер, 3 июля, концертный зал «Дзинтери». Мировые звезды «Джипси Кингс», «Виз Пабло Рейер». Танцуй и пой вместе с тысячами зрителей под хиты «Бамболео», «Воларе», «Ладонна» и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля, концертный зал «Дзинтери», «Джипси Кингс». Билеты bileshowservice.lv.
2: «7bet». Весь июнь следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
0: Реклама на Радио Мелодия. Утро на Радио Мелодия. Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
3: Возвращаемся к теме сохранения дикой нетронутой природы и поговорим о Касанке как уникальном месте для ценителей уединения и невероятных природных зрелищ. Все подробности расскажут наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович.
0: Утро на Радио Мелодия. Самые интересные темы.
4: Крылана – это главные садовники континента. Но парадокс в том, что, будучи таким важнейшим природным конвейером, они остаются призраками.
5: И вот здесь начинается самое интересное. Несмотря на их огромную роль, их точные маршруты до сих пор остаются загадкой.
4: Абсолютно. Мы знаем только об одном случае, когда на крылана по кличке Геркулес повесили датчик, и он пролетел колоссальные 2400 километров.
5: С ума сойти.
4: И это все? Откуда они точно слетаются миллионами и куда бесследно исчезают в январе, это просто тайна.
5: Огромная слепая зона прямо у нас над головой. Знаете, в Серенгети каждый год приезжают около 700 тысяч человек посмотреть на антилоп. А в Касалке на этот летающий феномен смотрят, ну, от силы 800 туристов.
4: Да, цифры совершенно несопоставимы.
5: Это очень отрезвляет. Нам кажется, что в эпоху интернета и спутников каждый метр планеты изучен, а тут-то работает колоссальный природный механизм, который мы едва замечаем. Так что же все это значит?
4: Ну, наше неведение делает такие экосистемы невероятно уязвимыми. В 90-х годах парк Касанка вообще балансировал на грани полного уничтожения из-за браконьерства.
5: Ужас какой!
4: Да, и всю эту территорию спас от разорения буквально один человек, который на собственные средства начал восстанавливать инфраструктуру парка.
5: Выходит, величайшая миграция млекопитающих на планете могла просто исчезнуть, а мы бы даже... не поняли, что именно потеряли.
4: Совершенно верно. И это, знаете, оставляет нас с очень интригующей мыслью.
5: С какой же?
4: Если такое гигантское явление, ну, живая буря из миллионов существ, едва не исчезла в полной безвестности по вине человека, в полной безвестности, сколько еще подобных скрытых, грандиозных механизмов природы уже остановилось навсегда просто потому, что человечество не успело вовремя поднять глаза к небу?
5: Это действительно меняет перспективу.
3: Это были Алексей Филимонов и Настя Лавринович на Радио Мелодия.
0: Утро на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем говорю доброе утро. В студии «Радио Мелодия» для вас работает Олег Пека и, конечно же, звукорежиссер Евгений Копей. У нас на календаре вторник, 16 июня. Если понедельник обычно задает вопросы, то вторник уже начинает требовать ответы. Зато именно сегодня звезды обещают день любопытных возможностей, неожиданных совпадений и встреч, которые могут оказаться полезнее, чем кажется на первый взгляд. Самое главное – не проходить мимо интересного только потому, что оно не было записано в ежедневнике.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Овны, сегодня удачный день для переговоров и любых разговоров, где нужно кого-то в чем-то убедить. Ну, только не переусердствуйте, между аргументами и допросом все-таки есть разница. Тельцы, вторник принесет возможность сделать жизнь чуточку удобнее. Возможно, найдется решение проблемы, которая давно вас раздражала. Или просто, наконец, заработает то, что неделю отказывалось сотрудничать. Близнецы. День обещает быть насыщенным, причем не только делами, сколько событиями вокруг. Сегодня полезно слушать внимательно. Среди потока новостей может скрываться настоящий шанс. Раки. Звезды советуют сегодня почаще говорить «почему бы и нет». Не ко всему подряд, конечно, но одна интересная возможность уже стучится в вашу дверь, а вы пока делаете вид, что заняты. Львы, сегодня вы способны заразить хорошим настроением целую компанию, даже если сами этого не планировали. День располагает к легкости и хорошим шуткам. Девы, вторник отлично подходит для творчества. Да, именно для творчества, даже если вы работаете с цифрами, документами или таблицами. Сегодня нестандартный подход окажется эффективнее привычного алгоритма. Весы. Хороший день для приятных сюрпризов. Причем, чем меньше ожиданий, тем интереснее результат. Иногда судьба любит работать инкогнито. Скорпионы. Сегодня полезно не торопиться отвечать на важные вопросы. Не потому, что есть подвох, а потому, что правильная мысль придет к вам чуть позже первой реакции. Стрельцы. День обещает интересную новость или предложение. Возможно, оно будет связано с путешествием, обучением или новым опытом. В любом случае, скучно не будет. Козероги. Сегодня полезно иногда отрываться от практических задач и смотреть шире. Одна идея, которая сейчас кажется вам фантазией, через несколько недель может превратиться во вполне реальный план. Водолеи. Вторник может принести неожиданное знакомство. Не обязательно судьбоносное, но очень любопытное. И да, сегодня стоит чаще выходить из режима «дом-работа-дом». Рыбы. Хороший день для вдохновения, красивых совпадений. Иногда кажется, что удача приходит случайно, но сегодня звезды явно решили немного помочь ей с маршрутом. Вот такой сегодня у нас вторник, живой, оптимистичный, полный небольших возможностей, которые легко пропустить, если смотреть только под ноги. Так что чаще поднимайте взгляд, замечайте интересное вокруг. Это «Радио Мелодия», и пусть ваш день будет легким, удачным и немного удивительным.
0: «Утро» на «Радио Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. «Улицы мира». На радио «Мелодия».
2: Пляж Копакабана.
3: Новый год в Бразилии, или как на французский манер там еще называют этот праздник «Ревейон», считается летним торжеством, хотя и отмечается, как и во всем мире, 31 декабря. Готовиться к нему бразильцы начинают заранее, еще в октябре. Улицы украшают разноцветными фонариками и гирляндами и повсюду наряжают искусственные елки. А в конце ноября на озере Родриго де Фрейтас в Рио-де-Жанейро зажигается главная елка страны. Самая большая плавучая елка в мире. Это 85-метровое сооружение, ежегодно возводимое бразильскими инженерами, уже попало в Книгу рекордов Гиннесса. Весит эта конструкция 542 тонны. Каркас елки, украшенный 3 миллионами лампочек, устанавливается на специальной плавучей платформе, дрейфующей на озере. Главные новогодние уличные торжества проходят в Рио на пляже Копакабана, где люди собираются, чтобы посмотреть грандиозный фейерверк. Рекордным по посещаемости праздник стал в 1994 году, когда на пляже Копакабана пел Род Стюарт. Посмотреть на его выступление собрались 3,5 миллиона человек. Что интересно, Новый год — это тот самый момент, когда в Рио и в самом деле все ходят в белых штанах, как в мечтах Остапа Бендера. Здесь считается, что именно в белой одежде нужно провожать старый год и приветствовать новый. Тогда он будет по-настоящему счастливым. Еще одна местная новогодняя традиция на Копакабане — это загадать желание и опустить в воды океана плавучую свечу. Чем дольше она будет гореть, тем выше вероятность, что ваше желание исполнится. В океан также кидают белые цветы и тоже загадывают желание. Если же волна принесет цветок обратно на берег, то желание свое лучше отложить до следующего года.
0: Улицы мира на радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 8 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Полиция фиксирует рост мошенничества. Далее об этом и других событиях более подробно. Всего за неделю с 8 по 14 июня в Латвии зарегистрирован 191 случай мошенничества, сообщает госполиция. В 66 случаях граждане понесли финансовые потери, в 125 случаях попытки мошенничества были сорваны. Общая сумма ущерба, причиненного мошенничеством, составляет 528 863 евро. Наибольший ущерб по-прежнему был вызван телефонным мошенничеством. Злоумышленники, представляясь сотрудниками различных госучреждений и компаний, выманили у жителей как минимум 322 195 евро. Чаще всего мошенники использовали названия таких организаций, как Государственная полиция, Государственное агентство социального страхования, Латвэнерго, мобильные операторы, почтовые службы и кредитные учреждения. Больше всего подобных случаев зафиксировано в Рижском регионе – 160 инцидентов. Существенные потери также связаны с инвестиционным мошенничеством. За неделю жители лишились 132 610 евро. Полиция призывает жителей быть особенно осторожными при получении звонков и сообщений от неизвестных лиц и не передавать личные данные или финансовую информацию без проверки. Средний размер пенсии по старости в Латвии в апреле этого года составил 685 евро 92 цента, что на 10,1% больше, чем в апреле прошлого года, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. Всего в апреле 2026 года пенсию по старости получали 438 843 человека, в том числе 286 497 женщин и 152 346 мужчин. Через две недели, 28 июня, в 14 часов, общество «Город для людей» проведет пикет за безопасный переезд у железнодорожного переезда в Иманте. Общество упрекает Рижскую думу в бездействии и в том, что самоуправление не принимает меры для повышения безопасности движения на переезде. Цель пикета – привлечь внимание общественности и ответственных учреждений к необходимости срочно улучшить безопасность переезда в Иманте. Общество призывает установить у переезда защитные барьеры для пешеходов и велосипедистов, чтобы во время приближения поезда останавливалось движение не только автотранспорта, но и пешеходов и велосипедистов. Общество «Город для людей» призывает Рижскую думу до 1 августа установить на железнодорожном переезде в Иманте барьеры для пешеходов и велосипедистов, в противном случае обещая обратиться в суд. Сегодня в Латвии облачно с прояснениями. На большей части территории страны ожидаются периодические дожди, местами возможны грозы. Ветер юго-западный до 7 метров в секунду. В Лиепае и на юге Курзаме западные и северо-западные порывы ветра до 17 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге дожди будут чередоваться с солнечными периодами. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: «Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро, дорогие друзья! Вы слушаете «Радио «Мелодия». С вами Олег Пека. И я надеюсь, уже вы поднялись с дивана, с кровати навстречу новому рабочему дню. Потому что история, которую я хочу вам рассказать, как раз-таки начинается с дивана, ну а точнее с того, как правильно на нем сидеть и как с него вставать. Оказывается, это не так просто, как кажется.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Австралийка по имени Лиз Доманико купила диван. Ну, знаете как диван? Дороговато вышел он за 4500 австралийских долларов. Через 5 месяцев ткань на этом дорогущем диване начала катышиться. Знаете, это когда на поверхности появляются маленькие шарики из волокон, и диван начинает выглядеть уже так, как будто бы ему лет 20, а не всего лишь 5 месяцев. Короче говоря, за 4500 долларов могло быть все гораздо более как бы и прилично, и поэтому Лиз написала жалобу в магазин. Магазин отнесся серьезно, прошла вся эта ее жалоба 3 инстанции. Домой к этой даме приехал эксперт с 40-летним стажем, осмотрел диван, осмотрел Лиз и вынес вердикт. Говорит, что хозяйка дивана сидит на этом диване неправильно. Эксперт объяснил, диваны становятся все ниже, такой у них дизайн, это не обсуждается. Подниматься с низкого дивана труднее, люди невольно упираются руками, ерзают, встают с усилием, и вот именно это трение разрушает ткань. А затем он показал правильную технику, как нужно садиться плавно и вставать контролируемо, без рывков. Знаете, Лиз была потрясена. Не столько даже объяснением, она даже была готова поверить, что так оно и есть, сколько другим вопросом. Почему ей никто не сказал об этом при покупке? Где был инструктаж? Где, простите, туториал по использованию дивана? Почему они не провели нам урок, как на нем сидеть, прежде чем мы отдали 4500 за этот диван? Спросила она, риторически, но справедливо. Короче, в результате всех разборок магазин в итоге предложил полный возврат денег или замену. Лиз взяла деньги и пойдет покупать диван в другом месте. В комментариях, конечно, немедленно выяснилось, что не одна она такая пострадавшая. Одна

0: австралийка написала, что ей сказали в магазине «Диван» катышиться, потому что она слишком тяжелая. Другая добилась замены только после того, как начала публиковать фотографии катышей в Инстаграм с тегом магазина. Третья вообще дошла до омбудсмена, и только тогда магазин внезапно стал более сговорчивым. Есть в этой истории классический сюжет, который повторяется в самых разных вариантах. Человек покупает дорогую вещь. Вещь ведет себя неожиданно. Продавец находит объяснение, в котором виноват оказывается покупатель. Граница между «вы не так используете продукт» и «мы продали вам некачественный продукт» она всегда немножечко подвижная, и производители об этом прекрасно знают. Хотя, если честно, мысль о том, что существует правильная и неправильная техника посадки на диван, знаете, она меня не отпускает. Я теперь буду, наверное, садиться гораздо осторожней, на всякий случай.
1: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Утро, вторник, 16 июня. Следим за трафиком в латвийской столице и не только. Для тех, кто собирается проехать по региональной трассе Тинуже-Кокнесе, сообщим, там начались работы по обновлению асфальтового покрытия на двух участках общей протяженностью 48 километров. Введены ограничения скорости. Кроме того, в планах отремонтировать мосты и путепроводы. В общем, работы предстоят масштабные. Если ваши поездки ограничены лишь столичными маршрутами, в данный момент обстановка в городе в среднем на 3 балла, но при этом есть существенные затруднения от 10 минут. На Карля Ульманя перед Веньбасгатве в сторону центра, на въезде в город со стороны Бауского шоссе А7 и в Валтлауче, а также по направлению в центр на улице Латгалас перед мостом Славу. Кроме того, на Густава Земгалагатве традиционная пробка перед Бриебе со стороны Восточной магистрали, и подрастают затруднения на Даугавгривас в районе перекрестка Круспилс и Гранита и на въезде в город со стороны Елговского шоссе А8. На Рижской окружной А5 рабочая пробка перед перекрестком с трассой Тинуже-Улбрака, где собралась очередь как в направлении города, так и затор в сторону Таллинского шоссе. По погоде пока все нормально. Переменная облачность без осадков, от 14 до 16 градусов в течение дня. Но ближе к полудню и далее до вечера время от времени возможен небольшой дождь. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем хорошего дня и безопасных дорог.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: Предложение в аптеках «Апотека» в июне. Таблетки «Флабиан» 1000 мг микронизированного диасмина для лечения симптомов хронического венозного заболевания и острых симптомов геморроя у взрослых. Точные дозировки смотреть в инструкции по применению медикамента. Активное вещество медикамента – диасминум. В хороших руках. «Апотека». Рекламодатель СИАКРК «Латвия». Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
1: Товары в магазинах Fix Price почти даром? Да! Только сейчас намного снижены цены, чтобы вы смогли сэкономить еще больше. Питьевая вода Кеково Савоц 1,5 литра всего за 45 центов. Маринованная свекла Кок 500 грамм всего за 87 центов. Капсулы для посудомоечной машины Свелта 32 штуки всего за 3,99. Fix Price. На все низкая цена.
2: Реклама на радио «Мелодия».

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». И вот сейчас у нас новость, которая наверняка вызовет споры среди родителей, подростков, ну и, конечно, самих социальных сетей. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о планах полностью запретить использование социальных сетей детьми младше 16 лет. По словам главы правительства, такие платформы делают детей менее счастливыми, способствуют травле и специально создаются так, чтобы вызывать зависимость. Если этот закон будет принят, ограничения могут вступить в силу уже весной 2027 года. Подробности в репортаже Виталия Дубского.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о введении полного запрета на использование социальных сетей для детей младше 16 лет. Об этом сообщает BBC. «Я не готов идти на компромисс в вопросах безопасности и счастья наших детей, поэтому этот запрет должен произойти и произойдет», — заявил Стармер. По словам премьера, социальные сети делают детей несчастными, облегчают травлю и разработаны так, чтобы вызывать зависимость. Он также сообщил, что правительство намерено принять закон до Рождества 2026 года, а сам запрет вступит в силу к весне 2027 года. Запрет коснется платформ Snapchat, TikTok, YouTube, X, Instagram и Facebook. При этом, по заявлению правительства, мессенджеры WhatsApp и Signal под него не попадают. Помимо запрета, правительство намерено блокировать вредные функции, такие как прямые трансляции, а также рассматривает возможность введения ночных комендантских часов и ограничений на бесконечную прокрутку для пользователей младше 18 лет. Премьер также объявил о дополнительных мерах в отношении игровых сервисов и платформ, позволяющих незнакомцам беспрепятственно связываться с детьми.
1: Ну вот послушайте, еще совсем недавно родители переживали, что дети слишком много смотрят телевизор. Потом на смену телевизору пришли компьютеры, а затем смартфоны. И вот теперь главной темой стали социальные сети. Британские власти решили действовать максимально жестко. Под запрет могут попасть TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat, YouTube и сеть X. А вот мессенджеры вроде WhatsApp и Signal власти пока трогать не собираются. Все больше исследований связывают чрезмерное использование соцсетей с тревожностью, снижением самооценки и проблемами со сном у подростков. Конечно, вопрос бесконечной прокрутки ленты стоит очень остро. Тут я скажу, не только у подростков, но и у взрослых бывают проблемы. Зашел посмотреть одно видео, и через час обнаруживаешь себя в ролике про жизнь капибар в Перу и даже не помнишь, с чего все началось. Но все-таки противники идеи задают закономерный вопрос. А можно ли полностью запретить подросткам то, что давно стало частью современной жизни? Сторонники отвечают другим вопросом, ну, если существуют возрастные ограничения на алкоголь, сигареты, азартные игры, почему не может быть ограничений для цифровых сервисов, которые способны вызывать зависимость? Короче, спор этот только начался и, я думаю, будет продолжаться.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Спонсор часа – моторные масла «Гудьер». Адаптация к любой ситуации. Во всех магазинах Латвии. Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, с прояснениями. На большей части территории страны ожидаются периодические дожди, местами возможны грозы. Ветер юго-западный до 7 метров в секунду. В Лиепае и на юге Курзема ожидаются западные, северо-западные порывы ветра до 17 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге дожди будут чередоваться с солнечными периодами. Ветер преимущественно слабый. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Когда повседневная жизнь наполнена стрессом, напряженным ритмом и усталостью, важно вернуть себе баланс. В Евроаптеке скидка 60% на пищевые добавки с магнием только до 21 июня при покупке от 9,99 с картой Медус. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание. Больше энергии и баланса. Больше внимания к себе. Каждый день. Приходи в Евроаптеку. Наши фармацевты порекомендуют наиболее подходящее для тебя. И получай больше с картой Медус.
2: Izpeldini jāncīti virpuļ ūdens dancīti!
3: Ļauj pa skeletonu traukties, tā lai šorti dabū rauties!
2: Izpeldini jāncīti virpuļ ūdens dancīti! Tavs līju akvaparks!
0: www.akvaparks.lv Reklama na Radio Melodija. Utra na Radio Melodija. Dajte nam 15 minūt, i my podarim vam весь мир.
4: Мы продолжаем наш эфир на Радио Мелодия. И вот сейчас очень интересная новость о том, как футбол неожиданно оказался связан с выплатой алиментов.
0: Утро на Радио Мелодия. Самые интересные темы.
4: Власти Аргентины решили использовать чемпионат мира как дополнительный стимул для родителей, которые забыли о своих финансовых обязательствах перед детьми. Американской стороне уже передан список примерно из 13 тысяч человек с задолженностью по алиментам. Идея простая: если человек не содержит собственных детей, то и на стадион чемпионата мира он может не попасть. Подробности в репортаже Виталия Дубского.
5: Власти Аргентины передали американской стороне список примерно из 13 тысяч человек, имеющих задолженность по алиментам, чтобы ограничить им доступ на матчи чемпионата мира по футболу. Об этом на своей странице в социальной сети Хэ сообщает журналист Микки Джуниор. По данным источника, мера направлена на обеспечение ответственности родителей, уклоняющихся от финансового содержания своих детей. Если они не обеспечивают своих детей, им не будет разрешен вход на стадион, говорится в заявлении мэра Буэнос-Айреса Хорхе Макри. Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля. В турнире впервые принимают участие 48 команд. Первый матч на чемпионате мира сборная Аргентины проведет в ночь на 17 июля. Ее соперником будет команда Алжира. Позднее на групповой стадии аргентинцам предстоит сыграть со сборными Австрии и Иордании.
4: Футбол давно перестал быть только спортом. Через него собирают деньги на благотворительность, проводят социальные кампании и даже напоминают людям об их обязанностях. Мэр Буэнос-Айреса Хорхе Макри сформулировал позицию довольно жестко. Если человек не обеспечивает своих детей, то не должен рассчитывать и на футбольный праздник. Конечно, это решение вызвало бурное обсуждение. Кто-то считает его справедливым, но если человек находит деньги на билеты, перелеты, гостиницы, вообще-то, наверное, он сначала должен был бы выполнить обязательства перед семьей. Другие напоминают, что футбол и семейные долги – разные вещи. На чьей стороне правда? Ну, наверное, решает каждый сам. Чемпионат мира в этом году вообще оказался богат на необычные истории. Тут и новые стадионы, и рекордное количество участников, сложные вопросы виз, безопасности, логистики. А вот теперь к этому списку добавился еще своеобразный футбольный контроль родительской ответственности. Замечу, что ведь для многих аргентинцев футбол – это почти национальная религия, поэтому перспектива пропустить матч сборной может оказаться куда более убедительным аргументом, чем официальное очередное уведомление.
0: Утро на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем говорю доброе утро. В студии «Радио Мелодия» для вас работает Олег Пека и, конечно же, звукорежиссер Евгений Копи. У нас на календаре вторник, 16 июня. Если понедельник обычно задает вопросы, то вторник уже начинает требовать ответ. Зато именно сегодня звезды обещают день любопытных возможностей, неожиданных совпадений и встреч, которые могут оказаться полезнее, чем кажется на первый взгляд. Самое главное – не проходить мимо интересного только потому, что оно не было записано в ежедневнике.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Овны, сегодня удачный день для переговоров и любых разговоров, где нужно кого-то в чем-то убедить. Ну, только не переусердствуйте, между аргументами и допросом все-таки есть разница. Тельцы, вторник принесет возможность сделать жизнь чуточку удобнее. Возможно, найдется решение проблемы, которая давно вас раздражала. Или просто, наконец, заработает то, что неделю отказывалось сотрудничать. Близнецы. День обещает быть насыщенным, причем не только делами, сколько событиями вокруг. Сегодня полезно слушать внимательно. Среди потока новостей может скрываться настоящий шанс. Раки. Звезды советуют сегодня почаще говорить «почему бы и нет». Не ко всему подряд, конечно, но одна интересная возможность уже стучится в вашу дверь, а вы пока делаете вид, что заняты. Львы, сегодня вы способны заразить хорошим настроением целую компанию, даже если сами этого не планировали. День располагает к легкости и хорошим шуткам. Девы, вторник отлично подходит для творчества. Да, именно для творчества, даже если вы работаете с цифрами, документами или таблицами. Сегодня нестандартный подход окажется эффективнее привычного алгоритма. Весы. Хороший день для приятных сюрпризов. Причем, чем меньше ожиданий, тем интереснее результат. Иногда судьба любит работать инкогнито. Скорпионы. Сегодня полезно не торопиться отвечать на важные вопросы. Не потому, что есть подвох, а потому, что правильная мысль придет к вам чуть позже первой реакции. Стрельцы. День обещает интересную новость или предложение. Возможно, оно будет связано с путешествием, обучением или новым опытом. В любом случае, скучно не будет. Козероги. Сегодня полезно иногда отрываться от практических задач и смотреть шире. Одна идея, которая сейчас кажется вам фантазией, через несколько недель может превратиться во вполне реальный план. Водолеи. Вторник может принести неожиданное знакомство. Не обязательно судьбоносное, но очень любопытное. И да, сегодня стоит чаще выходить из режима «дом-работа-дом». Рыбы. Хороший день для вдохновения, красивых совпадений. Иногда кажется, что удача приходит случайно, но сегодня звезды явно решили немного помочь ей с маршрутом. Вот такой сегодня у нас вторник, живой, оптимистичный, полный небольших возможностей, которые легко пропустить, если смотреть только под ноги. Так что чаще поднимайте взгляд, замечайте интересное вокруг. Это «Радио Мелодия», и пусть ваш день будет легким, удачным и немного удивительным.
0: Утро на «Радио Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Сегодня с 10 утра на путепроводе с улицы Твайка на Кунзенсало пройдут нагрузочные испытания. На эстакаде будут размещены под завязку нагруженные грузовики. Инженеры проведут необходимые замеры и оценят работу конструкций. Кроме того, будут выступления представителей власти и руководства строительной компании. В это время движение по мосту для транспорта будет ограничено. Далее, к текущей дорожной обстановке в латвийской столице. Трафик по утрам летний, в данный момент от 4 до 5 баллов, и это никого не должно удивлять. При этом несколько крупных заторов образовались в первую очередь на Карля Ульманя-Гатве в направлении центра. Здесь уже можно оставить около 20 минут. Затруднения поменьше на участке Лелерба-Скалнцема, но там впереди еще Вантовый мост. Как обычно, тормозит въезд в город со стороны Бауски и дорога, проходящая через Валтлаучи. Густава Земгала-Гатве перед Бриево с направления порта отнимет порядка 15 минут. Еще ряд заторов от 5 до 10 минут. За вчерашний день в Риге и столичном регионе было зарегистрировано 81 ДТП. В них пострадали 7 человек. Это 4 велосипедиста и 3 пешехода. Будем предельно внимательны, а более подробно о сводке госполиции поговорим в следующем выпуске «Автомонитора». Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем удачного дня и беспроблемного движения.
0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
2: Стумп. Многие рецепты национальной кухни Бельгии были позаимствованы местными кулинарами у поваров из соседних стран – Франции, Германии или Нидерландов. И наоборот, некоторые блюда, появившиеся как раз в Бельгии, с удовольствием готовят соседи бельгийцев – французы, немцы и голландцы. Так получилось, например, с традиционным бельгийским блюдом «стумп», которая пользуется невероятной популярностью в Нидерландах. Стумп представляет собой картофельное пюре, смешанное с размельченными овощами, а иногда и с кусочками бекона. В качестве овощей для стумпа могут использоваться репчатый лук, морковь, шпинат, горошек или, например, капуста. Придумано это вкусное и питательное блюдо было несколько веков назад бельгийскими крестьянами. В качестве компонентов для стумпа использовалось все, что вырастало на семейном огороде. А в особо удачные дни вместе с картофельным блюдом на стол также подавалось и что-то мясное. В наши дни в Бельгии стумп может выступать и в качестве основного блюда, и в качестве гарнира. Только если раньше наличие или отсутствие на тарелке мяса зависело по большей части от достатка семьи, в которой стумп готовился, то теперь все зависит лишь от вкуса и аппетита человека, решившего отведать это бельгийское народное блюдо.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: Над Янтарным берегом 9 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Средняя цена столичных квартир выросла на 8% с начала года. Далее об этом и других событиях более подробно. В мае средняя цена стандартных квартир в жилых комплексах Риги выросла на 1%, а с начала 2026 года она увеличилась в среднем на 8%, согласно последнему отчету о рынке стандартных квартир, подготовленному компанией Arco Real Estate. В мае средняя цена стандартных квартир выросла до 956 евро за квадратный метр. Компания отмечает, что средний рост цен в мае был меньше, чем в предыдущие месяцы. Эксперты компании прогнозируют, что в 2026 году рост цен на квартиры в жилых комплексах будет одним из самых высоких за последнее десятилетие. Хотя предложение квартир продолжало расти, причиной повышения цен по-прежнему оставался недостаток квартир во всех микрорайонах Риги. В крупнейших жилых районах Риги цены на квартиры выросли на 5-11% с начала 2026 года. Наибольший рост наблюдался в Иманте, где они увеличились на 11% в этом году. Средняя цена за квадратный метр стандартных квартир в мае выросла на 0,7% для однокомнатных квартир, на 0,8% для двух- и трехкомнатных и на 1,6% для четырехкомнатных. С начала года больше всего выросла цена на двухкомнатные квартиры на 8,6%. С 16 по 30 июня жители Риги и Рижского района могут бесплатно избавиться от ненужной электроники в рамках экологической акции «Не храни то, что опасно». Прием электронных отходов будет осуществляться по рабочим дням с 9 утра до 18 часов на площадке по сортировке отходов по адресу Рига, улица Атласа, 4. На переработку можно сдать практически любую электротехнику и электронные устройства, от мобильных телефонов, заряд устройств и кабелей до крупной бытовой техники, включая холодильники, кухонные плиты, микроволновые печи и другие приборы. Специалисты предупреждают, что особую опасность могут представлять устройства старше 15 лет. Они могут содержать токсичные вещества, а изношенные или поврежденные провода повышают риск короткого замыкания и возникновения пожара. Повышенного внимания требуют также устройства с литий-ионными аккумуляторами, электросамокаты, мобильные телефоны, планшеты и внешние аккумуляторы. При неправильном хранении или утилизации такие устройства способны загореться, создавая угрозу для людей, имущества и окружающей среды. Сегодня в Латвии облачно с прояснениями. На большей части территории страны ожидаются периодические дожди, местами возможны грозы. Ветер юго-западный до 7 метров в секунду. В Лиепае и на юге Курзаме западные и северо-западные порывы ветра до 17 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге дожди будут чередоваться с солнечными периодами. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем желаю добрейшего утра. В студии «Радио Мелодия» появляется Олег Пека. Мне помогает звукорежиссер Евгений Копеин. 16 июня, вторник. Неделя идет своим ходом. Лето, ну, лето не подводит, надеюсь, нас. Открываем исторический календарь. Сегодня день автомобилей, экономической теории и ирландской литературы. Не самый очевидный набор, но история редко спрашивает разрешения.
0: Утро на «Радио Мелодия». Самые интересные темы.
1: 16 июня 1903 года в небольшой столярной мастерской в Детройте была официально зарегистрирована Ford Motor Company. Уставной капитал – 28 тысяч долларов, 12 акционеров, один большой замысел – сделать автомобиль доступным для каждого. 5 лет спустя Ford выпустит легендарную модель Т, машину, которая буквально посадила Америку на колеса. Ну а сегодня Ford – один из крупнейших автопроизводителей в мире. Начиналось все с мастерской и горстки инвесторов, которые решили рискнуть. 16 июня 1904 года в Дублине разворачивается действие романа Джеймса Джойса «Улисс». Один день из жизни Леопольда Блума, один город, 800 страниц романа. Каждый год 16 июня поклонники Джеймса Джойса по всему миру отмечают «Блумсдей». Надевают соломенные шляпы, читают вслух отрывки из романа и обходят дублинские адреса из книги. Пожалуй, это один из самых изысканных читательских праздников в мире. В честь персонажа, который за один день так никуда толком и не выбрался. А вот 16 июня 1894 года в Париже, в Большом зале Сорбонны, открылся конгресс, результатом которого стало возрождение Олимпийских игр. Барон Пьер де Кубертен собрал делегатов из 12 стран и убедил их, что миру нужен спортивный праздник, объединяющий народы. Первые современные Олимпийские игры прошли в Афинах 2 года спустя, в 1896-м, и с тех пор игры не останавливались, ну, разве что на время 2 мировых войн. Кто родился в этот день? В 1723 году в Шотландии появился на свет Адам Смит. Человек, придумавший экономику как науку. Его «Исследование о природе и причинах богатства народов» – книга, которая изменила представление о том, как устроен рынок, труд и государство. Невидимая рука рынка – это его метафора. Спорят о ней до сих пор. В 1313 году родился Джованни Боккаччо. Итальянский писатель эпохи проторенессанса, автор «Декамерона», сборника из 100 новелл, которые рассказывают друг другу 10 молодых людей, спасаясь от чумы за городом. Написано все это было в 14 веке, а вот читается до сих пор. Остроумно, живо, с пониманием человеческой природы, которая не стареет. Боккаччо – это один из тех писателей, кто придумал европейскую прозу. Ну а в 1971 году родился Тупак Шакур, один из самых влиятельных рэперов в истории, и это не преувеличение. Его альбомы расходились миллионными тиражами при жизни и продолжают

0: и сдаваться спустя 3 десятилетия после его гибели. Острый социальный текст, харизма, сценическое присутствие. Тупак был больше, чем музыкант, он был голосом целого поколения. Вот такое сегодня у нас 16 июня, с мастерской, ставшей автоимперией, и с людьми, которые умели думать крупнее, чем позволяло время.
1: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии.
2: Go. Goodyear.
3: Когда повседневная жизнь наполнена стрессом, напряженным ритмом и усталостью, важно вернуть себе баланс. В Евроаптеке скидка 60% на пищевые добавки с магнием только до 21 июня при покупке от 9,99 с картой Медус. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание. Больше энергии и баланса, больше внимания к себе каждый день. Приходи в Евроаптеку. Наши фармацевты порекомендуют наиболее подходящее для тебя. И получай больше с картой Медус.
4: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
5: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
4: Bietes biešu paradīzē.
0: Реклама на Радио Мелодия.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». И вот сейчас поговорим о том, что есть почти в каждом коллективе, но редко появляется в должностных инструкциях. Поговорим о сплетнях.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Психологи считают, что если о вас начали активно говорить за спиной, это далеко не всегда плохая новость. Чаще всего объектами сплетен становятся заметные люди, которые привлекают внимание окружающих. Есть, конечно, другая сторона медали. Массовое распространение слухов обычно говорит о том, что в коллективе не все благополучно с атмосферой и коммуникацией. Главный рецепт, вот совет специалистов, может многих удивить. Подробности об этом совете расскажет нам наш корреспондент Виталий Дубский.
2: Если коллеги распускают о вас сплетни на работе, лучше всего не реагировать и не пытаться их опровергнуть. Под сплетнями мы подразумеваем распространение информации личного характера, как правило, в компрометирующем ключе, о человеке внутри коллектива и в кругу знакомых. Объектами сплетен становятся заметные личности, которые вызывают интерес у окружающих. Это хорошие новости. Плохие сплетни и слухи свидетельствуют о нездоровом социально-психологическом климате в коллективе. Что делать, если жертвой сплетен стали вы? Первое – не реагировать, тем более не оправдываться и не опровергать. Этим вы только раззадорите сплетников. Если сплетничают о вашей коллеге, то не поддерживайте подобные разговоры. И самое главное – не передавайте дальше. Не становитесь субъектом сплетен, сказал он. Неровный посоветовал попытаться дискредитировать источника сплетен. Например, рассказать ему заведомо ложный факт, который можно при случае опровергнуть.
1: Вообще, сплетни существуют столько же, сколько существуют люди. Когда-то их передавали у колодца, потом на кухнях коммунальных квартир, а сегодня в корпоративных чатах и возле кофемашин. Психологи объясняют это довольно просто. Человеку всегда интересно обсуждать других людей, особенно если эти люди чем-то выделяются. И ведь есть еще одно интересное наблюдение. Если в компании постоянно циркулируют слухи о сокращениях, зарплатах, перестановках, планах руководства, проблема может быть не только в сотрудниках, а в нехватке официальной информации. Природа не любит пустоты, а коллектив не любит неизвестность. Когда людям не хватает фактов, их место очень быстро занимают догадки, предположения и фантазия. Поэтому специалисты считают, что лучшее средство от слухов – это открытый разговор и нормальная коммуникация. Это «Радио Мелодия». Всем удачного дня!
0: Утро на «Радио Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Спонсор часа – моторные масла «Гудьер». Адаптация к любой ситуации. Во всех магазинах Латвии. Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, с прояснениями. На большей части территории страны ожидаются периодические дожди, местами возможны грозы. Ветер юго-западный до 7 метров в секунду. В Лиепае и на юге Курземы ожидаются западные, северо-западные порывы ветра до 17 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге дожди будут чередоваться с солнечными периодами. Ветер преимущественно слабый. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Izpildīni Jānis, ir pūļūdens dancīti.
2: Ļauj pa skeletonu traukties, tā lai šorti taburauties.
1: Izpildīni Jānis, ir pūļūdens dancīti. Tavs līju akvaparks.
2: www.akvaparks.lv
3: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гэмзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
5: Билетим! Сервис.
0: Реклама на Радио Мелодия. Утро на Радио Мелодия. Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
6: Продолжаем наш эфир на Радио Мелодия. И вот сейчас на очереди у нас история для любителей кино о том, как один маленький фильм неожиданно превратился в большую сенсацию.
0: Утро на Радио Мелодия. Самые интересные темы.
6: Американский хоррор «Обсессия» продолжает удивлять киноиндустрию. При бюджете всего лишь 750 тысяч долларов, не миллионов тысяч, картина уже собрала 265 миллионов, вот обратите внимание. Только в американском, причем прокате, и более чем в 350 раз окупила вложенные средства. Этот фильм удерживается в числе лидеров кинопроката уже пятые выходные подряд и постепенно превращается в один из самых прибыльных проектов вообще в истории кино. Подробности в репортаже Виталия Дубского.
7: По итогам пятых выходных сборы американского фильма «Обсессия» достигли 265 миллионов долларов. Лента удерживает второе место в американских чартах, обойдя «Властелина вселенной» и «Очень страшное кино 6». Картина продолжает оставаться крайне популярной по всему миру, несмотря на относительно небольшое число сеансов. Хоррор уже заработал более чем в 350 раз больше своего скромного бюджета в 750 тысяч долларов. Лента стала одним из самых прибыльных проектов в истории кино и продолжает пользоваться успехом среди зрителей. Кроме того, хоррор закрепляется в положении самого кассового фильма компании Focus Features. «Обсессия» рассказывает о Беаре, который безответно влюблен в красавицу Ники. Однажды он находит странную безделушку – волшебную палочку, которая исполняет самое заветное желание. Беар загадывает, чтобы Ники любила его больше всех на свете. К его несчастью, девушка становится им одержима, а ее знаки внимания все больше пугают. Ленту снял Кари Баркер, популярный YouTube-блогер.
6: Голливуд вообще любит большие цифры. Огромные бюджеты, тысячи спецэффектов, масштабные рекламные кампании. Но вот время от времени появляется фильм, который напоминает. Зрителей нельзя удивить только количеством потраченных денег. «Обсессия» как раз из этой категории. Создатели вложили в картину сумму, которую, знаете, студии тратят на кофе и печенье для съемочной группы большого блокбастера. А в итоге получился один из главных кинохитов года. Напомню, что за этим проектом стоит человек с историей. Режиссером фильма стал Кари Баркер. Это человек, который был известен прежде всего как популярный YouTube-блогер. Никаких киношкол он не заканчивал. И вот еще недавно путь из интернета в большое кино многим казался экзотикой, а сегодня такие истории становятся все более привычными. Ну и когда фильм стоимостью меньше миллиона долларов начинает конкурировать с картинами, на которые потратили сотни миллионов, продюсеры по всему Голливуду начинают задавать себе неудобные вопросы. Действительно ли успех всегда измеряется размером бюджета? И, похоже, «Обсессия» предлагает свой ответ на этот вопрос.
0: Утро на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем еще раз желаю добрейшего утра. Все три часа с вами на радио «Мелодия». Проводил это утро Олег Пека. Ну и, наверное, настало то самое время, когда сделаем небольшой перерыв до 16 часов, когда я вернусь в эту студию, чтобы встречать вас с работы. Уже, надеюсь, вас зарядил хорошим настроением. Вы сейчас отправитесь на работу, засучив рукава, повышать ВВП нашей необъятной родины. И вот буквально последняя новость утреннего эфира, она самая короткая и, пожалуй, самое человечное.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Знаете, в субботу в Лондоне прошел Trooping the Colour. Это ежегодный парад в честь официального дня рождения короля Карла. Королевская семья на балконе Букингемского дворца. Военный оркестр играет марши, пролет авиации, звучит гимн. Знаете, все очень торжественно, все по протоколу. И все это снимают, конечно же, тысячи камер. И вот во время последних тактов «God Save the King» 12-летний принц Джордж, кстати, будущий король Великобритании, почувствовал, что сейчас чихнет. То, что произошло дальше, облетело весь интернет. На видео отчетливо видно. Мальчик изо всех сил борется с собой. Сжимается, морщит нос, принимает выражение лица человека, решающего задачу государственной важности. Гимн, как назло, не заканчивается. Чихать нельзя. Протокол, камеры, балкон. Вся страна на тебя смотрит. И вот представьте себе, мальчик держится, терпит, ждет до последней ноты. И вот когда наконец-то гимн заканчивается, и принц Джордж наконец-то чихает. Прикрывает нос рукой и тут же смотрит на маму. Кейт Миддлтон улыбается, кладет руку ему на спину, что-то говорит, ну, видимо, что-то очень ободривающее, потому что оба смеются. Младший брат Луи в этот момент перегнулся через перила, он разглядывал пролетающие самолеты с открытым ртом и совершенно даже не заботился, конечно, ни о каком протоколе. Ну, потому что, знаете, старший-то брат будет королем, а ему можно чуточку больше. Я не знаю, зачем эта новость появилась в мировой прессе. Наверное, потому что редакторам новостных всевозможных агентств тоже нужна передышка между серьезными заголовками. Но мне она нравится именно этим. Среди всей торжественности, всего этого величия, груза, истории, традиций, 12-летний мальчик изо всех сил старается не чихнуть. Просто мальчик, которого свербит в носу. Это, пожалуй, лучшее напоминание о том, что за любым протоколом стоят живые люди со всеми вытекающими, даже если это будущие короли Великобритании. Всем хорошего дня, будьте здоровы в самом буквальном смысле. Ну а мы с вами встретимся уже после 16 часов. Побегу готовиться и собирать всевозможные прочие истории удивительные со всего мира.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Буквально через несколько минут в 10 часов состоится выступление представителей власти и руководства строительной компании на путепроводе Кунцзинсала. Наступает решающий момент. Там пройдут нагрузочные испытания, на эстакаду заедут нагруженные грузовики, инженеры проведут необходимые замеры и оценят работу конструкций. В это время движение по путепроводу будет перекрыто. К текущей дорожной ситуации. Перед 9 часами трафик практически добрался до отметки в 5 баллов. Загруженность дорог в моменте в среднем составляла 49%, ну а в данный момент снизилась до 38%. Движение возвращается в желто-зеленый сектор шкалы заторов. При этом был и остается крупный затор на Карля Ульманягатова в направлении центра. Других затруднений на 10 и более минут в городе сейчас не осталось. Перейдем к сводке госполиции за минувшие сутки. По Риге и столичному региону за понедельник зарегистрировано 81 ДТП. Пострадали 7 человек, и это 3 пешехода и 4 велосипедиста. Обращаем внимание, что редкий день обходится без наездов на пешеходов и велосипедистов. Будем предельно внимательны. Патрульные составили 55 протоколов в сфере дорожного движения. Трое были задержаны и оштрафованы за агрессивное вождение. Еще трое попались под хмельком. Причем выпили все трое прилично, сели за руль, за что и были сурово наказаны. Уголовное дело, штраф за две машины придется выплатить компенсационную стоимость. Одно авто конфисковано в пользу государства. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем безопасного движения и удачного дня.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Товары в магазинах Fix Price почти даром? Да! Только сейчас намного снижены цены, чтобы вы смогли сэкономить еще больше. Питьевая вода Кеково Савоц 1,5 литра всего за 45 центов. Маринованная свекла Кок 500 грамм всего за 87 центов. Капсулы для посудомоечной машины Свелта 32 штуки всего за 3,99. Fix Price. На все низкая цена.
3: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
4: От инструментов до одежды все детально проработано.
3: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х. 28 июля. Концертный зал в Дзинтере. The Beatbox.
5: Билеты Билишу Сервис.
6: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
7: Рестораны «Вайрок Саулус» и «Марк Нябетти» представляют 14 августа на Бондерсале грандиозный летний Open Air «We Love the 90s». Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 17. 14 августа. Бондерсала. Билеты «Билиши Сервис».
0: Реклама на радио «Мелодия». Мегаполисы мира на радио «Мелодия». Лиссабон. Старейший город Западной Европы и отправная точка великих географических открытий. Город керамической плитки Азулежу и отполированной брусчатки Калсады. Все это португальская столица Лиссабон. Здесь на одного жителя приходится больше кондитерских, чем в остальных столицах Европы. Фуникулеры – не туристический аттракцион, а важное средство передвижения. А всех местных ворон в честь покровителя города зовут Висенте. Кроме того, с Лиссабона когда-то началась сейсмология как наука.
5: В ноябре 1755 года столицу Португалии поразило 9-бальное землетрясение. Оно разрушило 85% зданий, включая знаменитые дворцы и церкви. Зато после этого не только появилась наука, которая может предсказывать землетрясения, но и город построили по новым современным стандартам. Благодаря чему он до сих пор регулярно входит в рейтинги самых удобных городов для жизни. В то же время Лиссабон, подобно Риму и Москве, город на семи холмах. И действительно, такого количества подъемов, спусков, лестниц и других резких перепадов высот не найти ни в одной другой столице Европы. Поэтому пешие прогулки по Лиссабону способны вымотать даже подготовленных путешественников. Спасают положение фуникулеры и знаменитые желтые трамваи, давно ставшие символом города. Зато по всему городу разбросаны смотровые площадки, с которых открываются красивые виды. Лиссабон – это не только столица, но и крупнейший город Португалии. Его население более 550 тысяч человек, а вместе с пригородами – почти 3 миллиона. Правда, даже так Лиссабон оставляет ощущение большой южной деревни. И нравы здесь царят по-настоящему южные. Горожане в целом очень дружелюбные. Здесь даже с малознакомыми людьми принято при встрече и прощении дважды целоваться в щечку. А мясник в лавке уже после второго визита начинает болтать с новым клиентом о жизни и обсуждать рецепты. Как это часто бывает в южных городах, местное население отличается расслабленным отношением к проблемам и работе. Если в доме потекла крыша, то искать мастеров и договариваться с ними можно очень долго, все это время живя с тазиками и ведерками. А все потому, что у португальцев нет баланса между работой и личной жизнью. Выбор будет всегда в пользу обеда, ужина, семьи и футбола. Кстати, футбол здесь – это своего рода религия. За какой клуб болеешь? Это один из первых вопросов, которые задают португальцы. В Лиссабоне правильно отвечать за Бенфику. Но самый главный футбольный герой здесь – Криштиану Роналду. Его можно увидеть буквально повсюду. На футболках, пляжных полотенцах, экранах телевизоров, парфюме и даже печенье. А самая популярная мужская стрижка в Португалии – под Криштиану. Португальцы не очень активно путешествуют по миру. Да и зачем, если в своей стране тепло, светит солнце и рукой подать до океана? Поездки на побережье – один из самых любимых видов досуга после работы или в выходные. Также часто проходят спортивные забеги, например, по длиннейшему в Европе мосту 25 апреля. А летом в столице Португалии проходит много маленьких музыкальных фестивалей на открытом воздухе. И любое из этих событий жизнерадостные лиссабонцы умело превращают в фешту, то есть в праздник.
6: Мегаполисы мира. На радио «Мелодия». Музыка без слов. На радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 10 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. На платформе «Манабалс.ЛВ» начат сбор подписей за восстановление круглосуточной неотложной помощи в первой рижской больнице, чтобы снизить нагрузку на приемное отделение двух крупнейших университетских больниц. Соответствующую инициативу подал медик Рафаэл Цекурс. Как сообщил автор инициативы, ее цель – добиться, чтобы государство и Рижская дума оценили возможность и реализовали восстановление круглосуточного пункта неотложной помощи или центра неотложной медицины в первой рижской больнице. В Риге годами наблюдается одна и та же проблема. В крупных больницах очень большой поток острых пациентов, образуются очереди, а бригады неотложки в это время недоступны для следующих вызовов. Это вопрос не только в

внутренней организации работы больниц. Речь идет о безопасности пациентов и готовности Риги к кризисным ситуациям, отметил Цекурс. По его мнению, инициатива предусматривает постепенное и практически реализуемое решение, начиная с круглосуточного пункта неотложной помощи в первой рижской больнице, где пациенты с острыми, но не требующими лечения на уровне университетской больницы заболеваниями и травмами могли бы получать первичный осмотр, диагностику и помощь. Индекс внедрения искусственного интеллекта – это исследование CyberNews, которое анализирует использование инструментов искусственного интеллекта в 64 странах, чтобы определить, где они внедряются быстрее всего, а где их распространение отстает. Исследователи проанализировали данные о загрузках 100 самых популярных ИИ-приложений в каждой стране и сопоставили эти показатели с численностью населения, чтобы оценить уровень их распространения. Страны, включенные в индекс потребление искусственного интеллекта, обеспечивают примерно 70% мирового ВВП и охватывают 55% населения планеты. Среди 20 стран-лидеров по внедрению ИИ 9 находятся в Европе, 7 в Азии, 2 в Океании, 1 в Южной Америке и 1 в Северной Америке. Все страны Балтии вошли в первую десятку. Латвия заняла 4-е место, 55%. Литва расположилась на 7-й строчке, 52%, а у Эстонии 8-е место, 51%. На первом месте оказался Сингапур. Индекс внедрения искусственного интеллекта в этой стране составил 66%. Второе и третье место заняли Чили, 60%, и Объединенные Арабские Эмираты, 56%. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Во многих местах пройдут дожди, возможны грозы. Дневная температура составит от 14 до 19 градусов тепла. Будет дуть юго-западный ветер до 6 метров в секунду с порывами на морском побережье до 16 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Возможны дожди и грозы. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 18 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радіо Мелодія.
1: Я літав із Кайдрісі та Лігу, Лігу, Кузамовця на Сєпреці на Лігу.
2: No 16. līdz 23. jūnijam. Arbūzi 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums Pols 3 veidi 65 vai 75 grami 59 centi. Tomātu mercēm un kečupiem spilva 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
3: Предложение в аптеках Апотека в июне. Таблетки Флебодия, покрытые оболочкой 600 мг для лечения нарушений венозного кровообращения и острого геморроя у взрослых. Точные дозировки смотреть в инструкции по применению медикамента. Активное вещество медикамента – диасминум. В хороших руках. Апотека. Рекламодатель Сиатамру. Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
0: Реклама на Радио Мелодия.

0: «Звуки мира» на радио «Мелодия». Гайд-парк. Одно из любимых мест отдыха лондонцев – Гайд-парк – расположен в центральной части английской столицы, на границе с районом Кенсингтон. Когда-то Гайд-парк, получивший свое название от древней единицы измерения площади, принадлежал Вестминстерскому аббатству. Позже он превратился в королевские охотничьи угодья, а для простой публики был открыт лишь в начале 17 века при короле Якове I. Одним из главных исторических событий, когда-либо происходившим в парке, стал парад 1815 года, посвященный победе Артура Веллингтона над Наполеоном. В честь великого английского фельдмаршала в Гайд-парке была установлена статуя Ахиллеса, ставшая первой скульптурой в Великобритании, изображавшей обнаженного человека. Неудивительно, что статуя греческого героя вызвала негодование многих чопорных лондонцев. Кстати, именно Гайд-парк стал в свое время мировым символом свободы слова. Здесь, на знаменитом углу Speaker's Corner, может отточить свое ораторское мастерство любой желающий. Хорошо знаком Гайд-парк и лондонским меломанам. Уже много лет здесь проводятся фестивали и концерты известных музыкальных коллективов. Например, в 76 году в парке выступила группа Queen, собрав рекордное количество зрителей — 200 тысяч человек.
1: «Парки мира» на радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, с прояснениями. На большей части территории страны ожидаются периодические дожди, местами возможны грозы. Ветер юго-западный до 7 метров в секунду. В Лиепае и на юге Курзамы ожидаются западные, северо-западные порывы ветра до 17 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге дожди будут чередоваться с солнечными периодами. Ветер преимущественно слабый. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Izpeldini jancīti virpuļūdens dancīti!
3: Ļauj pa skeletonu traukties! Tā, lai šorti dabū rauties!
2: Izpeldini jancīti virpuļūdens dancīti! Tavs līvu akvaparks!
3: www.akvaparks.lv
4: Когда повседневная жизнь наполнена стрессом, напряженным ритмом и усталостью, важно вернуть себе баланс. В Евроаптеке скидка 60% на пищевые добавки с магнием только до 21 июня при покупке от 9,99 с картой Медус. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание. Больше энергии и баланса. Больше внимания к себе. Каждый день. Приходи в Евроаптеку. Наши фармацевты порекомендуют наиболее подходящее для тебя. И получай больше с картой Медус.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: над Янтарным берегом. 11 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс-Медиа-Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Необходимо уделить особое внимание дизельному топливу, поскольку это напрямую влияет на экономику страны, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс по итогам заседания правительственной коалиции. Глава правительства пояснил, почему власти решили сохранить сниженную ставку акциза до конца года только для дизеля, проигнорировав бензин. По его словам, именно дизельный транспорт обеспечивает коммерческую деятельность и грузоперевозки. Любые ценовые колебания в этом секторе бьют по экономике, стоимость товаров и услуг. Как уже сообщалось, сегодня депутаты бюджетно-финансовой комиссии Сейма начинают рассматривать поправки к закону об ограничении роста цен на нефтепродукты. Напомним, что в этом году стоимость топлива побила все рекорды. Пик пришелся на период с 6 по 12 апреля. Тогда литр дизеля в среднем стоил 2 евро 12 центов. Парламентская фракция партии «Прогрессивные» будет призывать президента Эдгара Ренкевича не провозглашать принятый Сеймом 11 июня в окончательном чтении закон об эмиграции, который предусматривает возможность для иностранцев запрашивать временный вид на жительство на срок до 5 лет, если они перечислили 150 тысяч евро в созданный государством инвестиционный фонд и внесли в государственный бюджет 10 тысяч евро. Прогрессивные считают, что принятая норма возобновляет ранее широко критикуемый и впоследствии отмененный механизм – торговлю видами на жительство. В партии подчеркивают, что золотые визы традиционно связаны с рисками для безопасности, включая въезд в страну нежелательных лиц, проблемы с проверкой происхождения денег, обход санкций, неблагоприятные изменения на рынке недвижимости. Прогрессивные считают, что перед провозглашением закона необходимо обеспечить дополнительную оценку этой нормы, оценив экономическое влияние и влияние на международную репутацию Латвии в контексте шенгенской зоны, особенно в нынешних геополитических условиях. Такое решение противоречит прежней государственной политике и тенденциям в Европейском Союзе, заявляют в партии. Премьер-министр Андрис Кулбергс со своей стороны заявил, что следует разделять вопросы о ранее допущенных ошибках в привлечении иностранных студентов и привлечении инвесторов. По его мнению, законом об эмиграции нельзя стрелять себе в ногу, лишаясь возможности привлекать инвестиции. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Во многих местах пройдут дожди, возможны грозы. Дневная температура составит от 14 до 19 градусов тепла. Будет дуть юго-западный ветер до 6 метров в секунду с порывами на морском побережье до 16 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Возможны дожди и грозы. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 18 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп». I could stay awake just to hear.

0: Нескучное путешествие на радио «Мелодия».
1: Возраст в жизни не помеха, в том числе для установления рекордов. Это доказал японец Сабуро Шочи. Первые 99 лет своей жизни мужчина был слишком занят, чтобы путешествовать. Профессор Шочи самозабвенно преподавал в университете Фукуоки, лишь изредка выезжая за пределы родной страны на научные конгрессы и симпозиумы. И только разменяв первое столетие, японец почувствовал тягу к перемене мест. Сначала пожилой профессор начал выезжать то в одну страну, то в другую, но из каждой возвращался домой. А 6 лет спустя созрел до кругосветного путешествия. Причем отправиться в него Сабуро Шочи решил, пользуясь исключительно общественным транспортом. Свою кругосветку японский профессор совместил с лекционным туром. Умудренный опытом дедуля делился с молодежью своими мыслями о воспитании детей. Его выступления прошли в Канаде, ЮАР, Болгарии и других странах. Всего путешественник проехал на общественном транспорте около 57 тысяч километров. Книга рекордов Гиннесса официально признала кругосветное путешествие старейшего путешественника на Земле. По возвращении домой Сабуро-сан с гордостью сообщил журналистам:
2: «Я никогда в жизни не говорил, что я устал».
1: И добавил, что после такого путешествия сил у него только прибавилось, и теперь он планирует прожить еще дольше и, возможно, поставить еще какой-нибудь рекорд.
0: Нескучное путешествие на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, с прояснениями. На большей части территории страны ожидаются периодические дожди, местами возможны грозы. Ветер юго-западный до 7 метров в секунду. В Лиепае и на юге Курзема ожидаются западные, северо-западные порывы ветра до 17 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге дожди будут чередоваться с солнечными периодами. Ветер преимущественно слабый. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: фармацевтом Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров беспокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: Только один вечер, 3 июля. Концертный зал Дзинтери. Мировые звезды Джипси Кингс, Виз Пабло Рейер. Танцуй и пой вместе с тысячами зрителей под хиты Бамболео, Воларе, Ладонна и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля. Концертный зал Дзинтери. Джипси Кингс. Билеты bileshuservice.lv.
2: Реклама на радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом полдень. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Железнодорожный проект «Рейл Балтика» можно будет реализовать только при финансировании Евросоюза, заявил министр сообщения Рихард Козловскис. «Мое внутреннее убеждение заключается в том, что мы сможем развивать эту трассу только и исключительно за счет европейского финансирования», сказал Козловскис. Он также подчеркнул, что все три страны Балтии должны быть едины в реализации проекта, поскольку и Еврокомиссия рассматривает этот проект на уровне всей Балтии. «Нужно делать все, чтобы мы не дергали друг друга и не показывали пальцем. Но это происходит», — сказал министр сообщения. Размер следующего выделения средств будет зависеть от того, как страны, участвующие в проекте, будут вести себя в текущем периоде планирования. После международной оценки реальных затрат на основную трассу Rail Baltica, правительство примет решение о том, как именно будет реализован проект. Поэтому до завершения этой проверки можно лишь спекулировать о реальных сроках реализации проекта, отметил Козловскис. Напомним, что ранее госконтролер Эстонии заявил, что неспособность Латвии завершить Rail Baltica в запланированный срок до 2030 года неизбежно повлечет за собой расходы и для Эстонии. На платформе Manobals.lv начат сбор подписей за восстановление круглосуточной неотложной помощи в первой рижской больнице, чтобы снизить нагрузку на приемное отделение двух крупнейших университетских больниц. Соответствующую инициативу подал медик Рафаэл Цекурс. Как сообщил автор инициативы, ее цель – добиться, чтобы государство и Рижская дума оценили возможность и реализовали восстановление круглосуточного пункта неотложной помощи или центра неотложной медицины в первой рижской больнице. В Риге годами наблюдается одна и та же проблема. В крупных больницах очень большой поток острых пациентов, образуются очереди, а бригады неотложки в это время недоступны для следующих вызовов. Это вопрос не только внутренней организации работы больниц. Речь идет о безопасности пациентов и готовности Риги к кризисным ситуациям, отметил Цекурс. По его мнению, инициатива предусматривает постепенное и практически реализуемое решение, начиная с круглосуточного пункта неотложной помощи в первой рижской больнице, где пациенты с острыми, но не требующими лечения на уровне университетской больницы заболеваниями и травмами могли бы получать первичный осмотр, диагностику и помощь. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Во многих местах пройдут дожди, возможны грозы. Дневная температура составит от 14 до 19 градусов тепла. Будет дуть юго-западный ветер до 6 метров в секунду с порывами на морском побережье до 16 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Возможны дожди и грозы. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 18 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Легенды золотой эпохи Битлз.
1: От инструментов до одежды все детально проработано.
0: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Битлз, возродив в ваших сердцах дух 60-х. 28 июля. Концертный зал в Дзинтере. The Beatbox.
1: Билеты Билеты Шоу Сервис.

0: больше, чем искусство. На радио «Мелодия». Кристаллофон.
1: В туристических местах на улицах городов иногда можно увидеть необычное зрелище. На небольшом столике расставлены фужеры с водой, а музыкант, проводя пальцами по их краям, извлекает удивительно нежные мелодичные звуки. Вокруг таких исполнителей всегда собирается завороженная публика, с восторгом наблюдающая, как обычные бокалы могут превращаться в музыкальный инструмент. Игра на стеклянных сосудах — отнюдь не современное развлечение для туристов, а старинное искусство, корни которого уходят в глубокое прошлое. Бокалы с водой — не что иное, как настоящий музыкальный инструмент, который называется стеклянная арфа или кристаллофон. Первые упоминания о нем относятся к XII веку и встречаются в китайских источниках. В Европе этот инструмент стал известен лишь в начале XVIII века, где быстро завоевал популярность благодаря своему необычному и чарующему звучанию. Современные варианты кристаллофона обычно состоят из 24-36 бокалов, но существуют и более масштабные версии. Например, некоторые арфы включают до 60 бокалов, на которых играют одновременно два музыканта, создавая сложные музыкальные композиции в четыре руки. Каждый бокал настраивается на определенную ноту, а весь инструмент охватывает 2-3 октавы. Настройка производится с помощью воды. Чем больше ее налито в бокал, тем выше звук. Хотя профессиональные исполнители предпочитают использовать специальные шлифованные бокалы, которые не требуют воды и дают более чистый и стабильный звук. Перед игрой музыкант обязательно моет и увлажняет пальцы. Это необходимо для создания нужного трения о край бокала. Звук извлекается легкими круговыми движениями без лишнего давления. Музыка, исполненная на стеклянной арфе, отличается особой прозрачностью и нежностью, что делает ее украшением концертов и фестивалей. Мастеров, виртуозно владеющих этим инструментом, не так много. Но в последние годы кристаллофон все чаще можно услышать на улицах европейских городов. Его волшебные звуки привлекают внимание даже тех, кто далек от классической музыки, даря слушателям моменты настоящего восхищения.
0: Больше, чем искусство. На радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, с прояснениями. На большей части территории страны ожидаются периодические дожди, местами возможны грозы. Ветер юго-западный до 7 метров в секунду. В Лиепае и на юге Курзамы ожидаются западные, северо-западные порывы ветра до 17 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге дожди будут чередоваться с солнечными периодами. Ветер преимущественно слабый. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Рестораны «Вайрок Саулус» и «Мартиня Бетти» представляют 14 августа на Бондерсале грандиозный летний Open Air «We Love the 90s». Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. I like to move it, move it. You like to... Технотроник. East 17. 14 августа. Вондерсала. Билеты Билиши Сервис.
3: Севенбет. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии Супернова в сезоне высшей лиги Латвии вместе с Севенбет. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию после триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником. Группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
5: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтери».
4: Билеты «Билишус Сервис».
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом. Час дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. «Ведется работа, чтобы сбивать дроны максимально эффективно и дешево», заявил министр обороны Райвис Мелнис. Он подчеркнул, что иностранные дроны не должны залетать в воздушное пространство Латвии, и их необходимо сбивать. Комментируя высказывание о том, что регулярно сбивать дроны дорогими ракетами было бы нецелесообразно, министр отметил, что в данный момент человеческую жизнь нельзя оценить в деньгах, и нужно делать все, чтобы защитить жителей. В то же время министр признал, что ведется работа, чтобы сбивать дроны максимально эффективно и дешево. Нынешняя ситуация, когда невозможно оперативно назначить руководителя госканцелярии, неприемлема, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. Он признал, что был удивлен отсутствием в госуправлении гибкости в подобных обстоятельствах, чтобы обеспечить руководство учреждением, пока идет открытый конкурс. «Мы сейчас остаемся практически без руководства канцелярией, но в таких критических условиях дееспособность должна быть обеспечена немедленно», подчеркнул Кулбергс. По его мнению, следует предусмотреть возможность временного назначения подходящего кандидата из системы госуправления, чтобы обеспечить непрерывность работы до завершения конкурса. Индекс внедрения искусственного интеллекта – это исследование Cyber News, которое анализирует использование инструментов искусственного интеллекта в 64 странах, чтобы определить, где они внедряются быстрее всего, а где их распространение отстает. Исследователи проанализировали данные о загрузках 100 самых популярных ИИ-приложений в каждой стране и сопоставили эти показатели с численностью населения, чтобы оценить уровень их распространения. Страны, включенные в индекс потребления искусственного интеллекта, обеспечивают примерно 70% мирового ВВП и охватывают 55% населения планеты. Среди 20 стран-лидеров по внедрению ИИ 9 находятся в Европе, 7 в Азии, 2 в Океании, 1 в Южной Америке и 1 в Северной Америке. Все страны Балтии вошли в первую десятку. Латвия заняла 4 место, 55%. Литва расположилась на 7-й строчке, 52%, а у Эстонии 8-е место, 51%. На первом месте оказался Сингапур. Индекс внедрения искусственного интеллекта в этой стране составил 66%. Второе и третье место заняли Чили, 60%, и Объединенные Арабские Эмираты, 56%. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Во многих местах пройдут дожди, возможно грозы. Дневная температура составит от 14 до 19.

15 градусов тепла. Будет дуть юго-западный ветер до 6 метров в секунду с порывами на морском побережье до 16 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Возможны дожди и грозы. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 18 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Я летал из Кайдриси на Лигу, Лигу, Курзамовца на Сьепреце на Лигу.
3: No 16. Līdz 23. jūnijam īsie gurķi 1,49 eiro kilogramā, cūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas 2,59 eiro kilogramā. Ar paldies karti Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Maxima, lai nekā netrūktu!
4: В июне выгодно в аптеках «Апотека». Скидки от 30 до 45% на определенные продукты бренда «Моллерс» с ценными жирными кислотами омега-3 для ежедневной поддержки. Скидка 50% на продукты «Магния» бренда «Провизор», а также скидки до 25% на определенные продукты «Нервостронг» для поддержки нервной системы и улучшения сна. Предложение ищи и на «Апотека.ЛВ». В хороших руках. «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
1: Стумп. Многие рецепты национальной кухни Бельгии были позаимствованы местными кулинарами у поваров из соседних стран – Франции, Германии или Нидерландов. И наоборот, некоторые блюда, появившиеся как раз в Бельгии, с удовольствием готовят соседи бельгийцев – французы, немцы и голландцы. Так получилось, например, с традиционным бельгийским блюдом стумп, которое пользуется невероятной популярностью в Нидерландах. Стумп представляет собой картофельное пюре, смешанное с размельченными овощами, а иногда и с кусочками бекона. В качестве овощей для стумпа могут использоваться репчатый лук, морковь, шпинат, горошек или, например, капуста. Придумано это вкусное и питательное блюдо было несколько веков назад бельгийскими крестьянами. В качестве компонентов для стумпа использовалось все, что вырастало на семейном огороде. А в особо удачные дни вместе с картофельным блюдом на стол также подавалось и что-то мясное. В наши дни в Бельгии стумп может выступать и в качестве основного блюда, и в качестве гарнира. Только если раньше наличие или отсутствие на тарелке мяса зависело по большей части от достатка семьи, в которой стумп готовился, то теперь все зависит лишь от вкуса и аппетита человека, решившего отведать это бельгийское народное блюдо.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио Мелодия.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, с прояснениями. На большей части территории страны ожидаются периодические дожди, местами возможны грозы. Ветер юго-западный до 7 метров в секунду. В Лиепае и на юге Курзамы ожидаются западные, северо-западные порывы ветра до 17 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге дожди будут чередоваться с солнечными периодами. Ветер преимущественно слабый. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Когда повседневная жизнь наполнена стрессом, напряженным ритмом и усталостью, важно вернуть себе баланс. В Евроаптеке скидка 60% на пищевые добавки с магнием только до 21 июня при покупке от 9,99 с картой Медус. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание. Больше энергии и баланса. Больше внимания к себе. Каждый день. Приходи в Евроаптеку. Наши фармацевты порекомендуют наиболее подходящее для тебя. И получай больше с картой Медус.
3: Только один вечер, 3 июля, концертный зал Дзинтери. Мировые звезды Джипси Кингс, Виз Пабло Рейер. Танцуй и пой вместе с тысячами зрителей под хиты Бамболео, Воларе, Ладонна и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля, концертный зал Дзинтери. Джипси Кингс. Билеты bileshowservice.lv.
0: Реклама на радио «Мелодия».
4: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.

déjà.

0: «Мелодии легенды» на радио «Мелодия».
1: Представьте, что вы идете по улицам Монмартра. Воздух пахнет кофе и выпечкой. Кто-то чинит велосипед, старушка кормит голубей, а где-то рядом очень застенчивая девушка с глазами ребенка вот-вот совершит маленькое чудо. Именно в такой мир нас погружает «Амели» – фильм Жана Пьера Жене, ставший культовым. Но сегодня речь пойдет не о героях и даже не о режиссере, а о музыке, которая сделала этот мир настоящим. Эти ноты узнают каждый, даже если фильм давно стерся из памяти. Их сочинил Ян Тьерсен, бретонский композитор, который терпеть не мог работу в кино. Жан-Пьер Жене мечтал пригласить композитора Майкла Наймана, но однажды услышал диск Тьерсена и влюбился. В музыку, где переплетались аккордеон, фортепиано, банджо, клавесин и даже велосипедное колесо. Что поразительно, большая часть саундтрека уже существовала. Жене просто отобрал мелодии из трех альбомов Тьерсена. Лишь несколько композиций были написаны специально, включая знаменитый вальс «Амели», прозвучавший в трех версиях, как будто три настроения героини – детское, мечтательное и трепетное. Но вот парадокс. Сам Тьерсен не хотел ассоциировать себя с этим фильмом. Он даже отказывался исполнять этот саундтрек на своих концертах, называя его «мертвым прошлым». Ему было важнее, чтобы музыку любили не за фильм, а за нее саму. Он не писал под картинку. Он сочинял, как дышал, интуитивно, на уровне ощущений. И, как ни странно, именно это сделало саундтрек «Амели» таким живым. Музыка Тьерсена как полупрозрачная акварель. Кажется, ты ее почти не слышишь, а потом вдруг осознаешь – она живет внутри тебя. Так бывает только с настоящими мелодиями. Теми, которые не хотят быть фоном. Они твои спутники. На Монмартре и где угодно.

0: над янтарным берегом. 2 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Необходимо уделить особое внимание дизельному топливу, поскольку это напрямую влияет на экономику страны, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс по итогам заседания правительственной коалиции. Глава правительства пояснил, почему власти решили сохранить сниженную ставку акциза до конца года только для дизеля, проигнорировав бензин. По его словам, именно дизельный транспорт обеспечивает коммерческую деятельность и грузоперевозки. Любые ценовые колебания в этом секторе бьют по экономике, стоимость товаров и услуг. Как уже сообщалось, сегодня депутаты бюджетно-финансовой комиссии Сейма начинают рассматривать поправки к закону об ограничении роста цен на нефтепродукты. Напомним, что в этом году стоимость топлива побила все рекорды. Пик пришелся на период с 6 по 12 апреля. Тогда литр дизеля в среднем стоил 2 евро 12 центов. Парламентская фракция партии «Прогрессивные» будет призывать президента Эдгара Ренкевича не провозглашать принятый Сеймом 11 июня в окончательном чтении закон об эмиграции, который предусматривает возможность для иностранцев запрашивать временный вид на жительство на срок до 5 лет, если они перечислили 150 тысяч евро в созданный государством инвестиционный фонд и внесли в государственный бюджет 10 тысяч евро. «Прогрессивные» считают, что принятая норма возобновляет ранее широко критикуемый и впоследствии отмененный механизм – торговлю видами на жительство. В партии подчеркивают, что золотые визы традиционно связаны с рисками для безопасности, включая въезд в страну нежелательных лиц, проблемы с проверкой происхождения денег, обход санкций, неблагоприятные изменения на рынке недвижимости. Прогрессивные считают, что перед провозглашением закона необходимо обеспечить дополнительную оценку этой нормы, оценив экономическое влияние и влияние на международную репутацию Латвии в контексте Шенгенской зоны, особенно в нынешних геополитических условиях. Такое решение противоречит прежней государственной политике и тенденциям в Европейском Союзе, заявляют в партии. Премьер-министр Андрис Кулбергс со своей стороны заявил, что следует разделять вопросы о ранее допущенных ошибках в привлечении иностранных студентов и привлечении инвесторов. По его мнению, законом об эмиграции нельзя стрелять себе в ногу, лишаясь возможности привлекать инвестиции. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Во многих местах пройдут дожди, возможно, грозы. Дневная температура составит от 14 до 19 градусов тепла. Будет дуть юго-западный ветер до 6 метров в секунду с порывами на морском побережье до 16 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Возможны дожди и грозы. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 18 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
1: Реклама на радио «Мелодия».

0: Звуки мира на радио «Мелодия». Гайд-парк. Одно из любимых мест отдыха лондонцев – Гайд-парк – расположен в центральной части английской столицы, на границе с районом Кенсингтон. Когда-то Гайд-парк, получивший свое название от древней единицы измерения площади, принадлежал Вестминстерскому аббатству. Позже он превратился в королевские охотничьи угодья, а для простой публики был открыт лишь в начале 17 века при короле Якове I. Одним из главных исторических событий, когда-либо происходившим в парке, стал парад 1815 года, посвященный победе Артура Веллингтона над Наполеоном. В честь великого английского фельдмаршала в Гайд-парке была установлена статуя Ахиллеса, ставшая первой скульптурой в Великобритании, изображавшей обнаженного человека. Неудивительно, что статуя греческого героя вызвала негодование многих чопорных лондонцев. Кстати, именно Гайд-парк стал в свое время мировым символом свободы слова. Здесь, на знаменитом углу Speaker's Corner, может отточить свое ораторское мастерство любой желающий. Хорошо знаком Гайд-парк и лондонским меломанам. Уже много лет здесь проводятся фестивали и концерты известных музыкальных коллективов. Например, в 76 году в парке выступила группа Queen, собрав рекордное количество зрителей — 200 тысяч человек.
1: «Парки мира» на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, местами кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный до 7 метров в секунду, ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. В среду днем ожидается преимущественно облачная погода, в Курзаме день будет солнечным, местами дожди. Ветер западный, северо-западный от 3 до 8, порывами до 14 метров в секунду, температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге в среду ожидается облачная погода без значительных осадков, ветер западный, северо-западный от 4 до 8, порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles. От инструментов до одежды все детально проработано. Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х. 28 июля. Концертный зал в Дзинтере. The Beatbox.
4: Билеты, билежу сервис.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 3 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. В Латвии 29% жителей не могут позволить себе провести недельный отпуск вне дома, сообщили в банке «Цитаделла» со ссылкой на данные Евростат. Несмотря на общее развитие экономики, для значительной части общества путешествия по-прежнему остаются недоступной роскошью, признает руководитель по клиентскому опыту банка «Цитаделла» Гинта Земгале. При этом она отмечает, что ситуация в Латвии и странах Балтии с начала 2000-х годов улучшилась. Постепенно растет доля жителей, которые могут позволить себе путешествовать во время отпуска. Например, 10 лет назад в Латвии недельную поездку не могли себе позволить 37% жителей. Данные показывают, что благосостояние населения выросло, однако прогресс остается неравномерным. Во всех 3 странах Балтии от путешествий по-прежнему чаще всего вынуждены отказываться семьи с одним родителем, а также пожилые люди, поясняет Земгале. Среди стран Балтии лучшая ситуация наблюдается в Эстонии, где недельный отдых вне дома не может себе позволить наименьшая доля населения – 26%. В Литве же этот показатель является самым высоким и достигает 31%. Для сравнения, средний показатель по Евросоюзу составляет 27,5%. Железнодорожный проект «Рейл Балтика» можно будет реализовать только при финансировании Евросоюза, заявил министр сообщения Рихард Козловскис. «Мое внутреннее убеждение заключается в том, что мы сможем развивать эту трассу только и исключительно за счет европейского финансирования», сказал Козловскис. Он также подчеркнул, что все 3 страны Балтии должны быть едины в реализации проекта, поскольку и Еврокомиссия рассматривает этот проект на уровне всей Балтии. «Нужно делать все, чтобы мы не дергали друг друга и не показывали пальцем. Но это происходит», — сказал министр сообщения. Размер следующего выделения средств будет зависеть от того, как страны, участвующие в проекте, будут вести себя в текущем периоде планирования. После международной оценки реальных затрат на основную трассу «Рейл Балтика» правительство примет решение о том, как именно будет реализован проект. Поэтому до завершения этой проверки можно лишь спекулировать о реальных сроках реализации проекта, — отметил Казахстан. Напомним, что ранее госконтролер Эстонии заявил, что неспособность Латвии завершить «Рейл Балтика» в запланированный срок до 2030 года неизбежно повлечет за собой расходы и для Эстонии. В среду, 17 июня, в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. В Курземе будет более солнечно. Местами, преимущественно на востоке страны, пройдут дожди. Дневная температура составит от 15 до 20 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 8 и порывами до 15 метров в секунду. В Риге облачно. Температура воздуха составит от плюс 16 до плюс 19 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
2: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым», «Сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
3: Билеты, билеты.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: Открывая острова на радио «Мелодия».
1: Достопримечательности Фиджи.
2: Считается, что главное, ради чего стоит ехать на Фиджи, это богатый подводный мир прибрежных рифов. Подтверждением этому служит тот факт, что на одном из фиджийских островов построил собственный дайвинг-курорт сын Жака Ива Кусто. Но на самом деле на Фиджи есть немало мест, достойных внимания. Например, на главном острове архипелага находится самый большой в южном полушарии индуистский храм. Он похож на разноцветную пирамиду, украшенную всевозможными религиозными элементами, и возносится в небо почти на 30 метров. В действительности это даже не один храм, а сразу три. Первый посвящен богу войны Муругану, второй – богу мудрости Ганеше, а третий – богине Минакше. Недалеко от храма находится сад спящего гиганта, который был основан американским актером Раймондом Барром. Он был большим любителем орхидей и, выкупив часть фиджийской земли, устроил там личную оранжерею. Позже доступ в нее открыли для любого желающего, и сейчас там представлено более 2000 видов орхидей. Впрочем, самый удивительный фиджийский цветок стоит искать на другом острове архипелага – Тавиуне. Именно там, на берегу горного озера, встречается редчайшее растение с причудливым названием «Тангимаутия». Оно не переносит пересаживаний, поэтому не растет ни в одном другом месте мира. Фиджийцы считают его священным и верят, что этот цветок приносит счастье в любви. Но самая необычная достопримечательность Фиджи – невидимая. Речь идет о линии перемены дат или 180-м меридиане. На том же острове Тавиуне, где примерно проходит эта линия, установлен памятный знак. Оказавшись рядом с ним, можно в буквальном смысле одной ногой постоять в сегодняшнем дне, а второй – в завтрашнем. Конечно, разница во времени физически неощутима, но жителей и гостей Фиджи радует мысль, что они первыми на планете встречают новый день.
0: Открывая острова на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, местами кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. В среду днем ожидается преимущественно облачная погода. В Курзаме день будет солнечным, местами дожди. Ветер западный, северо-западный от 3 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге в среду ожидается облачная погода без значительных осадков, ветер западный, северо-западный от 4 до 8, порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Рестораны «Вайроксаус» и «Март Нябетти» представляют 14 августа на Фондерсале грандиозный летний Open Air «We Love the 90s». Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 17. 14 августа. Фондерсала. Билеты «Билиши сервис».
3: «7bet». Весь июнь следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Baltijas baubas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
5: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
4: Bietes biešu paradīzē.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 4 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Модель службы гособороны работает, но ее можно улучшить. Далее об этом и других событиях более подробно. Модель службы государственной обороны работает, но ее можно улучшить, заявил министр обороны Райвис Мелнис. Министр признал, что порядок организации СГО его удовлетворяет, но его необходимо улучшать. Главное, по его мнению, держать планку, чтобы солдаты СГО были мотивированы служить и добровольно записываться на службу. Например, следует предоставлять солдатам возможность работать с новыми технологиями, привлекая индустрию. Это даст им возможность присмотреться к потенциальным рабочим местам и образованию в этой отрасли, сказал министр. На июльский призыв СГО в этом году подали заявки 1784 молодых человека, что является самым большим числом добровольцев за всю историю службы. Планируется, что СГО достигнет полной мощности в 2028 году, когда 4000 солдат пройдут военную подготовку по 11-месячной программе. До 2000 солдат получат возможность пройти военную подготовку по 5-летней программе Замиссардзе, а до 500 солдат смогут пройти обучение на офицеров запаса. Туры на длинные выходные по случаю праздников Лиго и Янного дня в Латвии практически полностью распроданы. Об этом агентству «Лето» сообщили опрошенные туроператоры. Руководитель отдела продаж латвийской компании «Нова Турс» Лиана Пудуле Индане рассказала, что к середине июня почти все туры на праздничные дни уже выкуплены. При этом еще доступны отдельные места на направления в Черногорию, Болгарию, Турцию. По ее словам, среди наиболее востребованных направлений нет одного явного лидера. Жители Латвии активно выбирают греческие острова Корфу и Крит, курорты Испании в окрестностях Барселоны и Малаги, а также Кипр. Пудуле Индене отметила, что ситуация на Ближнем Востоке пока не оказывает заметного влияния на спрос на летние путешествия, поскольку страны этого региона традиционно более популярны зимой. Однако рост цен на топливо уже приводит к подорожанию туров, поэтому туристы стали внимательнее подходить к выбору поездок. В целом объемы продаж летних туров в компании остаются на уровне прошлого года. Председатель правления компания «Тестур» Роланд Биргелис сообщил, что спрос на поездки в период с 20 по 27 июня оказался очень высоким. Практически все туры на эти даты уже распроданы, а свободные места сохранились лишь на отдельные программы в Калабрии и на полуострове Пелопоннес, причем их количество крайне ограничено. Самыми популярными направлениями, по его словам, стали Анталия в Турции, Бургас в Болгарии, Ираклион и Пелопоннес в Греции, Калабрия в Италии, греческие острова Родос и Корфу, а также курорты Испании, Италии, Грузии и Кипра. Особенно высоким остается спрос на Анталию. Все рейсы на этот курорт в период праздников Лига полностью заполнены. При этом в Тест-тур также не фиксируют заметного снижения интереса к путешествиям из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Завтра в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. В Курзаме день будет солнечным, местами дожди. Ветер западный, северо-западный от 3 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге в среду ожидается облачная погода без значительных осадков. Столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Рига, добрый вечер. Это радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. И сегодня у меня для вас история из техасского пригорода, но хочу рассказать ее не как курьез из американской жизни, а скорее как репетицию. Потому что то, что сейчас происходит в Ричардсоне, штате Техас, рано или поздно произойдет, наверное, в любом европейском городе, а, возможно, и в Риге. Речь идет о доставке дронами и о том, что бывает, когда технология приходит в жилые кварталы раньше, чем туда приходят правила.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Amazon запустил программу доставки дронами Prime Air в Ричардсоне, пригороде Далласа, в конце прошлого года. Дроны весят около 40 килограммов, летают над жилыми кварталами и доставляют посылки прямо во дворы. Звучит, в общем-то, как наступившее уже сейчас будущее. Удобное, быстрое, без пробок. Только жители Ричардсона это будущее теперь слышат каждые 5 минут и у себя над головой. Одна из местных жительниц жалуется. «Слышу, — говорит, — их внутри дома даже с включенным телевизором». Другая вторит. «Они летают, — говорит, — буквально на высоте 30 метров над крышами, и это, по ее словам, слишком низко». Жители назвали постоянный поток машин над своими дворами «дроновым шоссе». В феврале один дрон, кстати, врезался в жилой дом. Ну, никто не пострадал, хорошо, но дрон дымил на земле. Amazon объяснил это происшествие помехами GPS рядом с высоким зданием и пообещал исключить из маршрутов здания подобного размера. Короче, дроны продолжают летать, в том числе даже и над школой. В субботу минувшую жители сразу 4 кварталов Техаса вышли на протест. Требование одно – перенесите дрон-порт куда-нибудь подальше от наших домов. Amazon в ответ сообщает, что отзывы покупателей о доставке – очень и очень позитивный. Ну, что, в общем-то, неудивительно. Тем, кому возят посылки, это очень удобно. А неудобно тем, над чьими головами она летит. И вот тут, наверное, кроется...

0: маршрутами. Жители Ричардсона узнали о программе, когда дроны уже начали летать. Одну ассоциацию домовладельцев уведомили заранее, остальных нет. «Мы не знали об этом вообще, пока дроны не появились в небе 6 месяцев назад», говорит один из местных жителей. Это ведь не технологическая проблема. Это проблема управления и диалога. Кто решает, над какими кварталами будут проходить маршруты? Кто устанавливает допустимый уровень шума? А кто несет ответственность, если дрон, скажем, падает? И как вообще выглядит небо над жилым районом, когда таких дронов уже не десятки, а тысячи? Рига – небольшой город, плотная историческая застройка, тихие дворы, люди, которые ценят покой у себя дома. Представьте старый город или тихий центр с постоянным гулом над крышами. Или Пурвцемс, Иманту, Плявники – районы, где живут обычные семьи, превращенные в дроновое шоссе, потому что так удобнее всего прокладывать маршруты к супермаркетам. Пока это все звучит гипотетически. Но, знаете, Загреб уже запускает роботакси, Лондон готовится к дронам, Европа подписывает декларации об автономном транспорте. Колесо крутится. И лучше думать об этом сейчас, пока дроны еще не летают над Вайцригой, чем выходить на протесты потом. Технологии сами по себе это не плохие, не хорошие. Вопрос всегда в том, кто принимает решение. И слышат ли при этом тех, кого это касается.
1: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Когда повседневная жизнь наполнена стрессом, напряженным ритмом и усталостью, важно вернуть себе баланс. В Евроаптеке скидка 60% на пищевые добавки с магнием только до 21 июня.

0: Сегодня при покупке от 9,99 с картой Медус. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание. Больше энергии и баланса. Больше внимания к себе. Каждый день. Приходи в Евроаптеку. Наши фармацевты порекомендуют наиболее подходящее для тебя. И получай больше с картой Медус.
1: Я не дам искать резы на Лигу, Лигу. Курс там останусь, я прецы на Лигу.
2: No 16. līdz 23. jūnijam. Saldie tumši sarkanie ķirši 4,99 € kilogramā. Čipsiem un dipmercītēm ādažu 40% atlaide. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 4 veidi 1,5 litri 99 centi. Maxima, lai nekā netrūktu!
3: Предложение в аптеках «Апотека» в июне. Таблетки «Флабиан» 1000 мг микронизированного диасмина для лечения симптомов хронического венозного заболевания и острых симптомов геморроя у взрослых. Точные дозировки смотреть в инструкции по применению медикамента. Активное вещество медикамента – диасмину. В хороших руках. «Апотека». Рекламодатель СИАКРК «Латвия». Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
4: Реклама на радио «Мелодия».

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». И вот сейчас поговорим о том, что есть почти в каждом коллективе, но редко появляется в должностных инструкциях. Поговорим о сплетнях.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Психологи считают, что если о вас начали активно говорить за спиной, это далеко не всегда плохая новость. Чаще всего объектами сплетен становятся заметные люди, которые привлекают внимание окружающих. Есть, конечно, другая сторона медали. Массовое распространение слухов обычно говорит о том, что в коллективе не все благополучно с атмосферой и коммуникацией. Главный рецепт, вот совет специалистов, может многих удивить. Подробности об этом совете расскажет нам наш корреспондент Виталий Дубский.
2: Если коллеги распускают о вас сплетни на работе, лучше всего не реагировать и не пытаться их опровергнуть. Под сплетнями мы подразумеваем распространение информации личного характера, как правило, в компрометирующем ключе, о человеке внутри коллектива и в кругу знакомых. Объектами сплетен становятся заметные личности, которые вызывают интерес у окружающих. Это хорошие новости. Плохие сплетни и слухи свидетельствуют о нездоровом социально-психологическом климате в коллективе. Что делать, если жертвой сплетен стали вы? Первое – не реагировать, тем более не оправдываться и не опровергать. Этим вы только раззадорите сплетников. Если сплетничают о вашей коллеге, то не поддерживайте подобные разговоры. И самое главное – не передавайте дальше. Не становитесь субъектом сплетен, сказал он. Неровный посоветовал попытаться дискредитировать источника сплетен. Например, рассказать ему заведомо ложный факт, который можно при случае опровергнуть.
1: Вообще, сплетни существуют столько же, сколько существуют люди. Когда-то их передавали у колодца, потом на кухнях коммунальных квартир, а сегодня в корпоративных чатах и возле кофемашин. Психологи объясняют это довольно просто. Человеку всегда интересно обсуждать других людей, особенно если эти люди чем-то выделяются. И ведь есть еще одно интересное наблюдение. Если в компании постоянно циркулируют слухи о сокращениях, зарплатах, перестановках, планах руководства, проблема может быть не только в сотрудниках, а в нехватке официальной информации. Природа не любит пустоты, а коллектив не любит неизвестность. Когда людям не хватает фактов, их место очень быстро занимают догадки, предположения и фантазии. Поэтому специалисты считают, что лучшее средство от слухов – это открытый разговор и нормальная коммуникация. Это «Радио Мелодия». Всем удачного дня!
0: Вечер на «Радио Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, местами кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. В среду днем ожидается преимущественно облачная погода. В Курзаме день будет солнечным, местами дожди. Ветер западный, северо-западный от 3 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге в среду ожидается облачная погода без значительных осадков, ветер западный, северо-западный от 4 до 8, порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Рестораны Вайроксаус и Мартин Абетти представляют 14 августа на Бондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 17. 14 августа. Бондерсала. Билеты Билиши Сервис.
0: Реклама на радио «Мелодия». Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
3: Мы продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». И вот сейчас очень интересная новость о том, как футбол неожиданно оказался связан с выплатой алиментов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
3: Власти Аргентины решили использовать чемпионат мира как дополнительный стимул для родителей, которые забыли о своих финансовых обязательствах перед детьми. Американской стороне уже передан список примерно из 13 тысяч человек с задолженностью по алиментам. Идея простая: если человек не содержит собственных детей, то и на стадион чемпионата мира он может не попасть. Подробности в репортаже Виталия Дубского.
4: Власти Аргентины передали американской стороне список примерно из 13 тысяч человек, имеющих задолженность по алиментам, чтобы ограничить им доступ на матчи чемпионата мира по футболу. Об этом на своей странице в социальной сети X сообщает журналист Микки Джуниор. По данным источника, мера направлена на обеспечение ответственности родителей, уклоняющихся от финансового содержания своих детей. Если они не обеспечивают своих детей, им не будет разрешен вход на стадион, говорится в заявлении мэра Буэнос-Айреса Хорхе Макри. Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля. В турнире впервые принимают участие 48 команд. Первый матч на чемпионате мира сборная Аргентины проведет в ночь на 17 июля. Ее соперником будет команда Алжира. Позднее на групповой стадии аргентинцам предстоит сыграть со сборными Австрии и Иордании.
3: Футбол давно перестал быть только спортом. Через него собирают деньги на благотворительность, проводят социальные кампании и даже напоминают людям об их обязанностях. Мэр Буэнос-Айреса Хорхе Макри сформулировал позицию довольно жестко. Если человек не обеспечивает своих детей, то не должен рассчитывать и на футбольный праздник. Конечно, это решение вызвало бурное обсуждение. Кто-то считает его справедливым, но если человек находит деньги на билеты, перелеты, гостиницы, вообще-то, наверное, он сначала должен был бы выполнить обязательства перед семьей. Другие напоминают, что футбол и семейные долги – разные вещи. На чьей стороне правда, наверное, решает каждый сам. Чемпионат мира в этом году вообще оказался богат на необычные истории. Тут и новые стадионы, и рекордное количество участников, сложные вопросы виз, безопасности, логистики. А вот теперь к этому списку добавился еще своеобразный футбольный контроль родительской ответственности. Замечу, что ведь для многих аргентинцев футбол – это почти национальная религия, поэтому перспектива пропустить матч сборной может оказаться куда более убедительным аргументом, чем официальное очередное уведомление.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем добрый вечер, дорогие друзья. Вы слушаете радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. И знаете, вот иногда новости заставляют задуматься о том, что у каждого человека свое понимание успешного бизнеса. Кто-то открывает кофейню, кто-то ремонтирует автомобили, а вот один житель Австралии решил построить карьеру на тараканах. Причем в буквальном смысле.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: В городе Батерст в австралийском штате Новый Южный Уэльс сотрудники природоохранных служб пришли с проверкой к местному жителю и вот обнаружили, что у него дома более, не падайте со стула, 100 тысяч мадагаскарских шипящих тараканов. Да-да, 100 тысяч. Это, знаете, уже не коллекция насекомых, это население небольшого городка. Сам заводчик объяснил, что разводил этих тараканов вполне с коммерческой целью. Их покупали владельцы рептилий, ящериц, гекконов, других домашних экзотических питомцев. Для многих таких животных крупные насекомые считаются хорошим кормом. Но здесь возникла проблема. Мадагаскарские тараканы, оказывается, в Австралии находятся под запретом. Их нельзя ввозить в страну, разводить, содержать или продавать. Дело не в том, что власти испытывают особенную какую-то неприязнь именно к тараканам. Просто специалисты опасаются, что этот чужеродный вид может нарушить экологическое равновесие. Если такие насекомые, условно говоря, разбегутся, попадут в дикую природу, последствия могут оказаться непредсказуемыми. Кроме того, эти тараканы не проходили полной оценки экологических рисков. Ученые не исключают возможность распространения болезней или негативного влияния на местную фауну. Любопытно, что владельцу небольшой фермы обвинения предъявлять не стали. Однако всю его эту шестиногую армию конфисковали и после изъятия насекомых, уж как бы это ни было печально, подвергли эвтаназии. А владельцам рептилий власти дали вполне практичный совет. Если уж кормить питомцев насекомыми, то лучше выбирать местных, своих австралийских тараканов или сверчков, которые не представляют угрозы для экосистемы страны. Во всей этой истории поражает даже не сам факт существования тараканьего бизнеса. Поражает математика. 100 тысяч тараканов под одной крышей. Это тот редчайший случай, когда фраза «дома кто-то завелся» звучит особенно тревожно. Вот такая новость из Австралии. Хорошо, что у нас как-то вечер проходит в компании музыки, а не 100 тысяч шипящих соседей. Оставайтесь на радио «Мелодия», пусть этот вечер принесет исключительно позитивные эмоции.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио Мелодия.
1: Переменчивая погода, то дождь, то сквозь облака просвечивает солнце, но все это вносит свои коррективы в движение в латвийской столице. К этой минуте стартовал час пик, транспорта на дорогах за час прибавилось с 5 до практически 7 баллов, количество заторов приближается к 50, основные популярные магистрали плотно покрылись пробками, а здесь еще и ДТП. На Бриебас между Таллинас и Матиса еще об одной аварии рассказывает водитель большегруза Виктор.
2: Добрый день, дорожная информация, Виктор. Кто двигается со стороны центра в Юрмалу по Ульмане Гатве перед светофором, слел Эрбас. В среднем ряду авария. Пока как бы пробочки нет, но на всякий случай. Будьте внимательны, всем удачи.
1: Спасибо Виктору за инфо. Вы, друзья, тоже не стесняйтесь, сообщайте в автомонитор обо всем, что мешает движению по номеру 2299-4949 через WhatsApp. Возвращаясь к дорожной обстановке, отметим, что самые существенные затруднения на Густава-Земгала-Гатва перед Бриебас с обеих сторон, на Лубанас также плотно в обоих направлениях, традиционно сложно в это время на Круспилс, а также на Карля-Ульмане и на Венебас-Гатве. Медленное движение на участке Лелербас-Каунцема, Вантовый мост, а также в обратном направлении. Ну что ж, будьте внимательны, сами ничего не нарушайте. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем удачного завершения дня и безопасных дорог.
0: Улицы мира на радио Мелодия.
3: Пляж Копакабана.
4: Новый год в Бразилии, или как на французский манер там еще называют этот праздник «Ревейон», считается летним торжеством, хотя и отмечается, как и во всем мире, 31 декабря. Готовиться к нему бразильцы начинают заранее, еще в октябре. Улицы украшают разноцветными фонариками и гирляндами и повсюду наряжают искусственные елки. А в конце ноября на озере Родриго де Фрейтас в Рио-де-Жанейро зажигается главная елка страны. Самая большая плавучая елка в мире. Это 85-метровое сооружение, ежегодно возводимое бразильскими инженерами, уже попало в Книгу рекордов Гиннесса. Весит эта конструкция 542 тонны. Каркас елки, украшенный 3 миллионами лампочек, устанавливается на специальной плавучей платформе, дрейфующей на озере. Главные новогодние уличные торжества проходят в Рио на пляже Копакабана, где люди собираются, чтобы посмотреть грандиозный фейерверк. Рекордным по посещаемости праздник стал в 1994 году, когда на пляже Копакабана пел Род Стюарт. Посмотреть на его выступление собрались 3,5 миллиона человек. Что интересно, Новый год — это тот самый момент, когда в Рио и в самом деле все ходят в белых штанах, как в мечтах Остапа Бендера. Здесь считается, что именно в белой одежде нужно провожать старый год и приветствовать новый. Тогда он будет по-настоящему счастливым. Еще одна местная новогодняя традиция на Копакабане — это загадать желание и опустить в воды океана плавучую свечу. Чем дольше она будет гореть, тем выше вероятность, что ваше желание исполнится. В океан также кидают белые цветы и тоже загадывают желание. Если же волна принесет цветок обратно на берег, то желание свое лучше отложить до следующего года.
0: Улицы мира на радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 5 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Банк Латвии повысил прогноз инфляции на этот год. Далее об этом и других событиях более подробно. Банк Латвии повысил свой прогноз годовой инфляции на этот год с ранее прогнозируемых 3,2% до 3,6%, заявил во вторник руководитель департамента денежно-кредитной политики Банка Латвии Улдис Руткасте, представляя последние экономические прогнозы. Прогноз среднегодовой инфляции на 2027 год был повышен с 2,9% прогнозируемых в декабре прошлого года до 3,8%, а прогноз среднегодовой инфляции на 2028 год был снижен с 3,6% до 3,4%. В то же время Банк Латвии ожидает, что базовая инфляция или инфляция без учета цен на продукты питания и энергоносители составит 3,3% в Латвии в 2026 году, 4% в 2027 году, 4,3% в 2028. Банк Латвии поясняет, что прогноз инфляции был повышен, что в основном отражает рост мировых цен на энергоносители в связи с боевыми действиями на Ближнем Востоке. Затяжные боевые действия и перебои в поставках могут привести к росту цен не только на энергоносители, но и на продукты питания, минеральные удобрения и побочные продукты нефтепереработки, широко используемые в промышленности. Влияние этого фактора смягчается несколько замедленным ростом заработной платы в последние кварталы. Железнодорожный проект Rail Baltica можно будет реализовать только при финансировании Европейского Союза, заявил во вторник министр сообщения Рихард Козловскис. «Мое внутреннее убеждение заключается в том, что мы сможем развивать эту трассу только и исключительно за счет европейского финансирования», — сказал Козловскис. Он также подчеркнул, что все три страны Балтии должны быть едины в реализации проекта, поскольку и Европейская комиссия рассматривает этот проект на уровне всей Балтии. «Нужно делать все, чтобы мы не дергали друг друга и не показывали пальцем, но это происходит», — указал министр. Размер следующего выделения средств будет зависеть от того, как страны, участвующие в проекте, будут вести себя в текущем периоде планирования. После международной оценки реальных затрат на основную трассу Rail Baltica и возможных сроков реализации, правительство примет решение о том, как именно будет реализован проект. Поэтому до завершения этой проверки можно лишь спекулировать о реальных сроках реализации проекта. Государственный контролер Эстонии Янар Хольм в начале июня заявил, что неспособность Латвии завершить Rail Baltica в запланированный срок до 2030 года неизбежно повлечет за собой расходы и для Эстонии. Завтра в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. В Курземе день будет солнечным, местами дожди. Ветер западный, северо-западный от 3 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге в среду ожидается облачная погода без значительных осадков. Столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.
2: Hell.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, вы слушаете радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека, и мне помогает звукорежиссер Евгений Копейн. Вот знаете, у меня для вас история, которая начинается как светская хроника, а вот заканчивается как что-то более грустное. Это история про семью, про рекламу доставки еды и про 14-летнюю девочку, которая приехала к брату с письмом, а его не оказалось дома. Речь пойдет о семье Бекхэм.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Знаете, Бруклин Бекхэм – это старший сын Дэвида и Виктории, на этой неделе выпустил рекламный ролик для сервиса доставки еды DoorDash. Приурочен ролик чемпионату мира по футболу. И, знаете, вот сидит в кадре Бруклин дома, смотрит матч и с усмешкой говорит в камеру. «Вы, наверное, – говорит, – задаетесь вопросом, почему я смотрю чемпионат мира из дома. Это долгая история». И вот в конце ролика даже появляется надпись «Все сложно, подробности скоро». На столике рядом с ним стопка нераспечатанных писем. И это письма от его родителей из дома. И есть еще одна деталь, которую заметили все, кто знаком с историей семьи – часы. Те самые Патек Филипп за 250 000 фунтов, которые Дэвид Бекхэм подарил сыну и которые Бруклин до недавнего времени носил, а теперь они лежат на столике. А на руке другие часы. Бруклин смотрит в камеру с усмешкой, и вот этот жест с часами говорит больше даже, чем все 6 его страниц январского заявления, где он выступил с обвинениями в адрес своей семьи. Знаете, ведь это уже не реклама доставки еды, это послание, просто адресованное не в дверь, а в эфир. Чтобы понять контекст, Бруклин в открытом конфликте со своей семьей уже больше года. Он даже пропустил 50-летие своего родного отца. В январе выпустил 6-страничное заявление, в котором объявил, что разрывает отношения с родителями, называет их показными, отказывается от участия в том, что сам назвал брендом Бекхэм. Заблокировал своих родителей в Инстаграме, и теперь общение происходит только через юристов. На прошлой неделе, я напомню, Дэвид Бекхэм получил звезду на Голливудской аллее славы. Церемония прошла в нескольких километрах от дома Бруклина. А вот сам Бруклин в это время был в Нью-Йорке. А его 14-летняя сестра Харпер в тот же день приехала к нему домой с рукописным письмом и не застала. Дальше произошел обмен заявлениями через представителей. Лагерь Бруклина обвиняет семью в том, что визит Харпер был, цитирую, «срежиссирован для камер». Фотографы, по их словам, уже были на месте и ждали. Друзья Дэвида и Виктории ответили, что это отвратительное обвинение в адрес невинной девочки, которая просто скучала по брату. Кто прав, установить невозможно, да и, наверное, не нужно. Это чужая семья, чужая боль и чужие счеты. Но вот что я замечаю в этой истории. Помимо неловкости рекламного ролика, который вышел именно сейчас, именно с такими деталями, есть один момент, который сложно воспринимать как пиар или стратегию. Девочка написала это письмо от руки, приехала сама, позвонила в дверь. Ей 14 лет. Рукописное письмо – это не формат юристов, не язык заявлений, просто младшая сестра, которая приехала поговорить с братом. Взрослый конфликт – это взрослые дела. Тут обиды, деньги, публичность, контроль, самолюбие. Все это реально, все сложно. Но письмо от руки, оно стоит особняком. Его сложно вписать в чью-то стратегию. Семейные разрывы – это одна из тех вещей, которые со стороны выглядят простыми. Да помиритесь вы уже. Но изнутри совсем другое, и чужому взгляду туда лучше не соваться. Остается только надеяться, что письмо это все-таки будет прочитано рано или поздно.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Внимательно следим за дорожной обстановкой в латвийской столице. Она остается сложной. И шутка ли, к этой минуте 8 баллов на мониторе. Это в среднем по городу и более 70 затуров. К водительскому счастью, стоячих пробок нет, все более-менее движется. Например, на Венебас-Гатве по брусчатке в сторону Зепникалса, помимо 20-минутной пробки, ДТП в районе пересечения с улицей Елговас. На Карля Ульмана перед Венебас-Гатве крупные пробки с обеих сторон. На Мукусалас более 10 минут можно оставить в сторону Каменного моста и более 20 в направлении Мукусальского круга. Тормозит участок Лелербас-Калнцема, Вантовый мост, а также в обратном направлении. Затруднено движение в центре города, на Густава-Земгала-Гатва перед Брейбас, пробки с обеих сторон. Для тех, кто собирается проехать по региональной трассе Тинужи-Кокнеса, сообщим, там начались работы по обновлению асфальтового покрытия на двух участках общей протяженностью 48 километров. Введены ограничения скорости. Кроме того, в планах отремонтировать мосты и путепроводы. В общем, работы предстоят масштабные. Поэтому сверяйтесь с навигатором, выбирайте оптимальные маршруты движения. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Будьте внимательны и всем хорошего вечера в компании любимого радио.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». И вот сейчас у нас новость, которая наверняка вызовет споры среди родителей, подростков, ну и, конечно, самих социальных сетей. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о планах полностью запретить использование социальных сетей детьми младше 16 лет. По словам главы правительства, такие платформы делают детей менее счастливыми, способствуют травле и специально создаются так, чтобы вызывать зависимость. Если этот закон будет принят, ограничения могут вступить в силу уже весной 2027 года. Подробности в репортаже Виталия Дубского.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о введении полного запрета на использование социальных сетей для детей младше 16 лет. Об этом сообщает BBC. «Я не готов идти на компромисс в вопросах безопасности и счастья наших детей, поэтому этот запрет должен произойти и произойдет», — заявил Стармер. По словам премьера, социальные сети делают детей несчастными, облегчают травлю и разработаны так, чтобы вызывать зависимость. Он также сообщил, что правительство намерено принять закон до Рождества 2026 года, а сам запрет вступит в силу к весне 2027 года. Запрет коснется платформ Snapchat, TikTok, YouTube, X, Instagram и Facebook. При этом, по заявлению правительства, мессенджеры WhatsApp и Signal под него не попадают. Помимо запрета, правительство намерено блокировать вредные функции, такие как прямые трансляции, а также рассматривает возможность введения ночных комендантских часов и ограничений на бесконечную прокрутку для пользователей младше 18 лет. Премьер также объявил о дополнительных мерах в отношении игровых сервисов и платформ, позволяющих незнакомцам беспрепятственно связываться с детьми.
1: Ну вот послушайте, еще совсем недавно родители переживали, что дети слишком много смотрят телевизор. Потом на смену телевизору пришли компьютеры, а затем смартфоны. И вот теперь главной темой стали социальные сети. Британские власти решили действовать максимально жестко. Под запрет могут попасть TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat, YouTube и сеть X. А вот мессенджеры вроде WhatsApp и Signal власти пока трогать не собираются. Все больше исследований связывают чрезмерное использование соцсетей с тревожностью, снижением самооценки и проблемами со сном у подростков. Конечно, вопрос бесконечной прокрутки ленты стоит очень остро. Тут я скажу, не только у подростков, но и у взрослых бывают проблемы. Зашел посмотреть одно видео, и через час обнаруживаешь себя в ролике про жизнь капибар в Перу и даже не помнишь, с чего все началось. Но все-таки противники идеи задают закономерный вопрос: а можно ли полностью запретить подросткам то, что давно стало частью современной жизни? Сторонники отвечают другим вопросом: ну, если существуют возрастные ограничения на алкоголь, сигареты, азартные игры, почему не может быть ограничений для цифровых сервисов, которые способны вызывать зависимость? Короче, спор этот только начался и, я думаю, будет продолжаться.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, местами кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный до 7 метров в секунду, ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. В среду днем ожидается преимущественно облачная погода, в Курзуме день будет солнечным, местами дожди. Ветер западный, северо-западный от 3 до 8, порывами до 14 метров в секунду, температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге в среду ожидается облачная погода без значительных осадков, ветер западный, северо-западный от 4 до 8, порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Товары в магазинах Fix Price почти даром? Да! Только сейчас намного снижены цены, чтобы вы смогли сэкономить еще больше. Питьевая вода Кеково Савоц 1,5 литра всего за 45 центов. Маринованная свекла Кок 500 грамм всего за 87 центов. Капсулы для посудомоечной машины Свелта 32 штуки всего за 3,99. Fix Price. На все низкая цена.
2: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
3: От инструментов до одежды все детально проработано.
2: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х.
4: 28 июля. Концертный зал Дзинтери.
2: The Beatbox.
5: Билеты, билеты, сервис.
0: Реклама на радио «Мелодия». Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
6: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». И вот сейчас на очереди у нас история для любителей кино о том, как один маленький фильм неожиданно превратился в большую сенсацию.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
6: Американский хоррор «Обсессия» продолжает удивлять киноиндустрию. При бюджете всего лишь 750 тысяч долларов, не миллионов тысяч, картина уже собрала 265 миллионов. Вот обратите внимание. Только в американском, причем прокате, и более чем в 350 раз окупила вложенные средства. Этот фильм удерживается в числе лидеров кинопроката уже пятые выходные подряд и постепенно превращается в один из самых прибыльных проектов вообще в истории кино. Подробности в репортаже Виталия Дубского.
7: По итогам пятых выходных сборы американского фильма «Обсессия» достигли 265 миллионов долларов. Лента удерживает второе место в американских чартах, обойдя «Властелина вселенной» и «Очень страшное кино 6». Картина продолжает оставаться крайне популярной по всему миру, несмотря на относительно небольшое число сеансов. Хоррор уже заработал более чем в 350 раз больше своего скромного бюджета в 750 тысяч долларов. Лента стала одним из самых прибыльных проектов в истории кино и продолжает пользоваться успехом среди зрителей. Кроме того, хоррор закрепляется в положении самого кассового фильма компании Focus Features. «Обсессия» рассказывает о Беаре, который безответно влюблен в красавицу Ники. Однажды он находит странную безделушку – волшебную палочку, которая исполняет самое заветное желание. Беар загадывает, чтобы Ники любила его больше всех на свете. К его несчастью, девушка становится им одержима, а ее знаки внимания все больше пугают. Ленту снял Кари Баркер, популярный YouTube-блогер.
6: Голливуд вообще любит большие цифры. Огромные бюджеты, тысячи спецэффектов, масштабные рекламные кампании. Но вот время от времени появляется фильм, который напоминает. Зрителей нельзя удивить только количеством потраченных денег. «Обсессия» как раз из этой категории. Создатели вложили в картину сумму, которую, знаете, студии тратят на кофе и печенье для съемочной группы большого блокбастера. А в итоге получился один из главных кинохитов года. Напомню, что за этим проектом стоит человек с историей. Режиссером фильма стал Кари Баркер. Это человек, который был известен прежде всего как популярный YouTube-блогер. Никаких киношкол он не заканчивал. И вот еще недавно путь из интернета в большое кино многим казался экзотикой, а сегодня такие истории становятся все более привычными. Ну и когда фильм стоимостью меньше миллиона долларов начинает конкурировать с картинами, на которые потратили сотни миллионов, продюсеры по всему Голливуду начинают задавать себе неудобные вопросы. Действительно ли успех всегда измеряется размером бюджета? И, похоже, «Обсессия» предлагает свой ответ на этот вопрос.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, вы слушаете радио «Мелодия», с вами Олег Пека, и мне помогает звукорежиссер Евгений Копейн. Лето уже в разгаре, несмотря, может быть, на холодную дождливую погоду. Многие из нас в эти длинные лиговские выходные наверняка ведь выберутся на природу. А у нас есть куда съездить по Латвии. Гауйский парк, Сигулда, Взморье, да вообще просто близлежащий лес. А вот американское издание на этой неделе опубликовало текст, который меня искренне позабавил, и называется он так – «Правила поведения на прогулке в горах, которые должны быть очевидны, но, видимо, не для всех». Это не научная статья, это просто крик души человека, который любит ходить в походы и устал от некоторых своих попутчиков по тропе.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Знаете, вот правило первое, которое очень простое. На узкой тропе уступают дорогу тем, кто идет вверх. Не вниз, вверх. Потому что человек, карабкающийся в гору, тратит силы, задыхается, мечтает о бургере и водичке наверху и останавливается на полпути. Для него это, в общем-то, настоящая пытка. Те, кто спускается, могут подождать. Это элементарно, но, судя по тексту, соблюдается ровно через раз. Правило второе. Музыку слушаем в наушниках. Автор пишет без обиняков. Никто не ехал 2 часа, платил за вход в парк и шел 5 миль в лес, чтобы слушать чужой плейлист из рюкзака впереди идущего. Люди вообще-то идут в природу за тишиной, за шумом листьев и птицами. Если хочется послушать любимую группу или подкаст, пожалуйста, только в наушниках. Попутно автор замечает, что громкая колонка заглушает звук приближающейся гремучей змеи. Ну, конечно, это американская такая специфика, но у нас-то гремучих змей, слава богу, нет. Но логика ясна. Правило третье. Яблочные огрызки, апельсиновые корки. Не мусор? Мусор. Да, они органические, да, разлагаются, но ведь животные могут к ним привыкнуть и начнут ожидать человеческой еды, а это меняет их поведение совсем не в лучшую сторону. Принес с собой, унеси обратно. Правило четвертое. Собака на поводке там, где требуется, и спросите разрешения, прежде чем ваш пес бросится знакомиться с чужим. Все это тоже звучит очевидно, но тем не менее. И, наконец, пятое. Про фотографии. 20 минут на смотровой площадке, пока за тобой стоит очередь из людей, которые тоже хотят посмотреть на вид там с горы, это, цитирую автора, «не тот ход. Сделал кадр, освободи место». Ну и в конце текста самый неожиданный абзац. Автор пишет: «Люди идут в лес, чтобы сбежать от всего, от новостей, от суеты и от людей, которые не умеют себя вести. Не будь тем, от кого другие пытаются сбежать». Знаете, это, пожалуй, лучшая формулировка туристической этики, которую я встречал. Юрмала, Сигулда, Кемери. Летом там людей, конечно, все больше. И большинство, разумеется, ведут себя прекрасно. Но правила, о которых говорит американский автор, работают везде одинаково. Тропа общая, вид общий, тишина тем более. Всем хорошей прогулки, хорошего отдыха и прекрасной компании, даже если это будут просто деревья и тропа.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на радио «Мелодия».
2: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
0: Реклама на радио «Мелодия». Кулинарная энциклопедия «Радио «Мелодия».
4: Стумп. Многие рецепты национальной кухни Бельгии были позаимствованы местными кулинарами у поваров из соседних стран – Франции, Германии или Нидерландов. И наоборот, некоторые блюда, появившиеся как раз в Бельгии, с удовольствием готовят соседи бельгийцев – французы, немцы и голландцы. так получилось, например, с традиционным бельгийским блюдом «стумп», которое пользуется невероятной популярностью в Нидерландах. «Стумп» представляет собой картофельное пюре, смешанное с размельченными овощами, а иногда и с кусочками бекона. В качестве овощей для «стумпа» могут использоваться репчатый лук, морковь, шпинат, горошек или, например, капуста. Придумано это вкусное и питательное блюдо было несколько веков назад бельгийскими крестьянами. В качестве компонентов для «стумпа» использовалось все, что вырастало на семейном огороде. А в особо удачные дни вместе с картофельным блюдом на стол также подавалось и что-то мясное. В наши дни в Бельгии стумп может выступать и в качестве основного блюда, и в качестве гарнира. Только если раньше наличие или отсутствие на тарелке мяса зависело по большей части от достатка семьи, в которой стумп готовился, то теперь все зависит лишь от вкуса и аппетита человека, решившего отведать это бельгийское народное блюдо.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: Над Янтарным берегом 6 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Банк Латвии снизил прогноз прироста ВВП. Далее об этом и других событиях более подробно. Банк Латвии снизил прогноз прироста ВВП страны на этот год с прогнозировавшихся ранее 2,8% до 2%, сообщил во вторник руководитель управления монетарной политики банка Улдис Руткасте, представляя новейшие прогнозы развития экономики. Прогноз экономического роста на 2027 год снижен до 2,4%, а прогноз прироста ВВП на 2028 год до 3%. Как указали в банке, перспективы роста народного хозяйства ухудшаются из-за потрясений во внешней среде, что ослабляет внешний спрос и усиливает осторожность потребителей и инвесторов. В свою очередь, инвестиции в производство товаров военного и двойного назначения, а также реализация крупных государственных проектов становятся все более значимыми факторами роста, позволяя сохранить прогноз его умеренных темпов. Таким образом, прирост ВВП в ближайшие годы будет более медленным, но все же положительным. Как отметили в Банке Латвии, ситуация на рынке труда остается напряженной, хотя из-за более слабого экономического роста спрос на рабочую силу немного снижается. В связи с этим банк немного повысил прогноз безработицы. В свою очередь, рост зарплат будет несколько медленнее, чем предполагалось в декабре. Это будет обусловлено более слабым экономическим ростом и более умеренным спросом на рабочую силу. В то же время более высокая инфляция ограничит более резкое замедление роста зарплат. По прогнозам Центрального банка, в конце 2026 года безработица в Латвии составит 6,7% экономически активного населения. В конце 2027-го 6,5%, а в конце 2028 года 6,3%. В свою очередь, рост брутто зарплаты в 2026 году прогнозируется в размере 7,4%, в 2027 – 7,3%, в 2028 году – 7,5%. Чтобы способствовать устойчивому развитию приграничных регионов на востоке Латвии, укрепить госбезопасность и создать систему целенаправленной поддержки этого региона, подкомиссия по Латгале при парламентской комиссии по правам человека и общественным делам разработала новый закон о развитии восточной территории Латвии. Цель закона – ввести особую систему поддержки для восточных территорий Латвии, которая охватывает самоуправление Латгальского региона планирования и Алокснанский край. В законе предусмотрены инструменты для содействия развитию предпринимательства, привлечению инвестиций, улучшению инфраструктуры, доступности качественных публичных услуг, а также для укрепления устойчивости и безопасности общества. Закон предусматривает целенаправленную поддержку предпринимательства, привлечение инвестиций и создание новых рабочих мест, укрепление специальных экономических зон, содействие доступности жилья, развитие дорожной, цифровой, энергетической инфраструктуры. Также предусмотрено обеспечение доступности качественного образования на всех уровнях, укрепление культурной идентичности латгальского языка, содействие безопасности и устойчивости информационного пространства. Закон разработан с участием представителей самоуправления и неправительственных организаций. Завтра в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. В Курзаме день будет солнечным, местами дожди. Ветер западный, северо-западный от 3 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге в среду ожидается облачная погода без значительных осадков. Столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем говорю добрый вечер, вы слушаете радио «Мелодия», и у нас на волне 93.9 история, которая заставляет с уважением посмотреть на наших дальних родственников по эволюционной лестнице.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: В индийском штате Уттаракханд местные жители все чаще наблюдают любопытную картину. Обезьяны приходят к уличному водопроводному крану, чтобы утолить жажду. Казалось бы, ничего необычного, но есть очень любопытная деталь. Итак, животные сначала самостоятельно открывают кран, спокойно пьют воду, а затем закрывают кран обратно. Причем делают это не раз, не два, а регулярно и вполне осознанно. По крайней мере, такое впечатление создается на многочисленных видео, которые быстро разлетаются по социальным сетям. Согласитесь, некоторые люди просто оставляют воду течь зря. А тут обезьяны демонстрируют образцовую дисциплину. Открыл, воспользовался, закрыл. Простая схема, которая оказывается доступна не только человеку. Видео вызвали массу теплых комментариев. Многие пользователи шутят, что обезьяны уже готовы проводить мастер-классы по бережному отношению к природным ресурсам. Но если отбросить шутки, история действительно заставляет задуматься. Вода кажется нам чем-то привычным и бесконечным, пока не сталкиваешься с ее нехваткой. Во многих регионах мира доступ к чистой питьевой воде остается серьезной проблемой. И вот тут появляется неожиданное напоминание из животного мира. Возможно, ценность воды проще объяснить не длинными лекциями, а одной короткой сценой. Обезьяна напилась и аккуратно закрыла кран. Хороший пример того, что полезные привычки не всегда требуют сложных инструкций. Так что, когда сегодня будете наливать себе чай или мыть руки, вот вспомните этих индийских обезьян. Похоже, у них есть чему поучиться. Оставайтесь на радио «Мелодия». Пусть ваш вечер будет хорошим, тихим, спокойным. А вот эти хорошие привычки появляются легко и незаметно.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: В этом году в Риге планируется завершить строительные работы 4-й очереди Южного моста, Заметанский путепровод и путепровод на Кундзинсале, где сегодня утром прошли нагрузочные испытания. На мост заезжали груженные грузовики, а инженеры проводили необходимые замеры и оценивали надежность конструкций. Однако радоваться рано. Когда эти проекты завершатся, начнутся новые, и конца края этим процессам не видно. В планах реконструкция Вантового моста, Воздушного моста, путепровода на улице Алтановас. А совсем скоро, в июле, начнутся масштабные дорожные работы на участке Карля-Ульманя-Гатве от улицы Лепаяс до улицы Яунмоку. В общем, проблемы решаем по мере их поступления. Тем временем латвийскую столицу поливает довольно сильный дождь. Это, конечно, сказывается на трафике. Полным-полно заторов и пробок, что-то выделить сложно. Вечерний разъезд затягивается примерно на час позже обычного, если, конечно, осадки продолжатся. Сегодня синоптики дали точный прогноз. Посмотрим, что с погодой будет завтра, в среду, 17 июня. В латвийской столице ночью возможен дождь. Днем существенных осадков не ожидается. Однако небо будет затянуто облаками. Температура воздуха от 13 градусов утром до 20 после обеда. На этом на сегодня, пожалуй, все. Продолжаем движение только вперед и будем предельно внимательны. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем приятного вечера и беспроблемного движения.

0: No 16. līdz 23. jūnijam. Arbūzi 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums Pols 3 veidi 65 vai 75 grami 59 centi. Tomātu mercēm un kečupiem spilva 40% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
1: Легендарная группа «Нэнсия» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнсия» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
2: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтере».
1: Билеты «Билишус Сервис».
3: Реклама на радио «Мелодия».

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия», и наш следующий сюжет посвящен масштабной, пожалуй, самой масштабной миграции млекопитающих на планете, которая ежегодно происходит в Замбийском национальном парке Касанка. О чем идет речь, расскажут наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Давайте разберем это, ну, то есть представим крошечный участок леса в Замбии, и над ним огромная черная туча, которая буквально закрывает солнце. Но это не надвигающаяся гроза.
3: Да, звучит как начало какого-то фильма катастрофы, но на самом деле это, ну, летучие мыши.
2: Именно. 8, а то и 10 миллионов пальмовых крыланов. Каждую осень они собираются в национальном парке Касанка, и это самая масштабная миграция млекопитающих на Земле. То есть это как знаменитая миграция в Серенгете, только прямо в небе. И участников там, ну, раз в 8 больше.
3: Угу. Масштаб происходящего действительно ломает привычное понимание биологии. Мы же говорим о существах с размахом крыльев почти в метр.
2: Ого, метр?
3: Да, метр. И когда миллионы таких особей слетаются в один маленький лес, начинается, ну, нечто невообразимое. И что здесь действительно завораживает, так это их аппетит.
2: Да, цифры по их рациону просто абсурдны. Я когда читала источники, я была в полном шоке.
3: Угу.
2: Каждый такой крылан весит около, ну, 250 граммов. Это примерно как одно крупное яблоко. Но за единственную ночь он съедает объем фруктов, равный собственному весу.
3: Да. И в сумме вся эта колония уничтожает до 330 тысяч тонн дикой мушмулы и водяных ягод.
2: 330 тысяч тонн. Если перевести это на человеческие мерки, это равносильно тому, как если бы обычный взрослый мужчина съедал по 70 килограммов еды каждую ночь.
3: Точно. И это, знаете, не просто какое-то избыточное обжорство. Это агрессивное поглощение калорий, просто необходимое для поддержания энергии после их долгих перелетов.
2: Слушайте, но вот что мне показалось странным. Если это такие, ну, выносливые, ловкие летуны, почему их посадка на деревья на рассвете описывается как абсолютный хаос?
3: Ну да, это правда забавно.
2: То есть лес буквально оглушает треск ломающихся веток, они врезаются друг в друга, обрушивают кроны. Почему у таких совершенных созданий такая ужасная парковка?
3: Ну, во-первых, легко списать это на банальное перенаселение. Когда миллионы тел пытаются втиснуться на одни и те же ветки, тут уж изящество уходит на второй план.
2: Да, логично.
3: Но на самом деле, если посмотреть на картину в целом, этот хаос выполняет фундаментальную экологическую функцию. Ломая вот эти тяжелые ветки своим коллективным весом, крыланы, по сути, прореживают кроны деревьев.
2: То есть они работают как такие гигантские природные секаторы.
3: Именно так. Из-за сломанных веток в этом густом темном лесу образуются просветы. Солнечный свет наконец-то может пробиться к земле.
2: А и когда они переваривают свои тонны фруктов и сбрасывают семена вниз, эти семена падают прямо на освещенную землю.
3: Да-да, на освещенную и, скажем так, обильную удобренную почву. То есть они не просто едят лес, они создают идеальные условия для роста новых деревьев.
2: Вау! Получается идеальный замкнутый цикл. Они сами сажают собственную еду на будущие годы.
3: Угу.
2: И по эффективности распространения семян они, кажется, обходят даже слонов. Раскидывают их на гигантские расстояния.
3: Слоны просто меркнут на их фоне.
1: Продолжим наш рассказ буквально через несколько минут. Не переключайтесь.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, местами кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. В среду днем ожидается преимущественно облачная погода. В Курзаме день будет солнечным, местами дожди. Ветер западный, северо-западный от 3 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге в среду ожидается облачная погода без значительных осадков, ветер западный, северо-западный от 4 до 8, порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Izpildīni Jānis, virpuļūdens dancīti.
2: Ļauj pa skeletonu traukties, tā lai šorti dabū rauties.
1: Izpildīni Jānis, virpuļūdens dancīti. Tavs līvu akvaparks.
2: www.akvaparks.lv
0: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Baltijas baubas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
4: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
3: Bietes biešu paradīzē.
0: Реклама на Радио Мелодия. Вечер на Радио Мелодия. Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
5: Возвращаемся к теме сохранения дикой нетронутой природы и поговорим о Касанке как уникальном месте для ценителей уединения и невероятных природных зрелищ. Все подробности расскажут наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
6: Крыланы – это главные садовники континента. Но парадокс в том, что, будучи таким важнейшим природным конвейером, они остаются призраками.
7: И вот здесь начинается самое интересное. Несмотря на их огромную роль, их точные маршруты до сих пор остаются загадкой.
6: Абсолютно. Мы знаем только об одном случае, когда на крылана по кличке Геркулес повесили датчик, и он пролетел колоссальные 2400 километров.
7: С ума сойти.
6: И это все? Откуда они точно слетаются миллионами и куда бесследно исчезают в январе, это просто тайна.
7: Огромная слепая зона прямо у нас над головой. Знаете, в Серенгети каждый год приезжают около 700 тысяч человек посмотреть на антилоп. А в Касалке на этот летающий феномен смотрят, ну, от силы 800 туристов.
6: Да, цифры совершенно несопоставимы.
7: Это очень отрезвляет. Нам кажется, что в эпоху интернета и спутников каждый метр планеты изучен, а тут-то работает колоссальный природный механизм, который мы едва замечаем. Так что же все это значит?
6: Ну, наше неведение делает такие экосистемы невероятно уязвимыми. В 90-х годах парк Касанка вообще балансировал на грани полного уничтожения из-за браконьерства.
7: Ужас какой!
6: Да, и всю эту территорию спас от разорения буквально один человек, который на собственные средства начал восстанавливать инфраструктуру парка.
7: Выходит, величайшая миграция млекопитающих на планете могла просто исчезнуть, а мы бы даже... не поняли, что именно потеряли.
6: Совершенно верно. И это, знаете, оставляет нас с очень интригующей мыслью.
7: С какой же?
6: Если такое гигантское явление, ну, живая буря из миллионов существ, едва не исчезла в полной безвестности по вине человека, ой, точнее сказать, в полной безвестности, сколько еще подобных скрытых, грандиозных механизмов природы уже остановилось навсегда просто потому, что человечество не успело вовремя поднять глаза к небу?
7: Это действительно меняет перспективу.
5: Это были Алексей Филимонов и Настя Лавринович на Радио Мелодия.
0: Вечер на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем еще раз желаю доброго вечера. И в завершении вот нашей вечерней программы на радио «Мелодия» история, в которой футбол неожиданно помог полиции бороться с преступностью. Чемпионат мира по футболу только стартовал, а вот его талисманы уже успели поучаствовать в задержании подозреваемого. Правда, не совсем обычным способом.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: В столице Перу, Лиме, двое полицейских переоделись в маскотов нынешнего чемпионата мира. Один изображал Клатча, белоголового орлана, символизирующего США. Второй надел костюм Мейпла, канадского лося. И вот в таком необычном виде сотрудники отправились на спецоперацию по задержанию предполагаемого наркоторговца. Расчет оказался простым и эффективным. Подозреваемый, 48-летний Карлос Карбера, оказался страстным футбольным болельщиком. Поэтому появление возле его дома двух персонажей чемпионата мира не вызвало никаких подозрений. Ну, действительно, во время футбольного праздника люди в костюмах талисманов гуляют туда-сюда, выглядят вполне естественно. А вот дальше началось уже совсем не праздничное развитие событий. Был дан сигнал к штурму, и во время обыска полиция обнаружила более 2500 пакетиков с кокаиновой пастой и пистолет. Впрочем, для перуанской полиции такие перевоплощения, говорят, давно стали фирменным стилем. Ранее сотрудники выходили на задания в костюмах Санта-Клауса, Гринча, Фредди Крюгера, Дэдпула, Росомахи. Видимо, преступники готовы опасаться полицейских, но не всегда готовы опасаться сказочных персонажей и героев кино. С одной стороны, все это звучит как сюжет комедийного фильма, а вот с другой – метод действительно работает. Когда все ждут появления серьезных людей в форме, иногда гораздо эффективнее приходит лось. Ну и вообще, чемпионат мира уже объединяет людей по всей планете. Правда, мало кто предполагал, что где-то он объединит футбол, полицейскую операцию и двух сотрудников в огромных плюшевых костюмах. Так что, если увидите на улице талисмана спортивного турнира, не спешите думать, что он просто пришел фотографироваться с болельщиками. Возможно, у него сегодня совсем другая миссия. Пусть вечер ваш будет интересным, но без неожиданных встреч с переодетыми полицейскими. Оставайтесь на радио «Мелодия», у нас еще впереди масса интересного, прекрасная, хорошая музыка. Ну а мы с вами встретимся уже завтра утром. Всем спасибо за внимание. В студии для вас работал Олег Пека.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на радио «Мелодия».
2: Товары в магазинах «Фикс Прайс» почти даром? Да! Только сейчас на многое снижены цены, чтобы вы смогли сэкономить еще больше. Питьевая вода «Кеково Саводс» 1,5 литра всего за 45 центов. Маринованная свекла «Кок» 500 грамм всего за 87 центов. Капсулы для посудомоечной машины «Свелта» 32 штуки всего за 3,99. «Фикс Прайс» – на все низкая цена.
3: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
4: Только один вечер, 3 июля. Концертный зал «Дзинтери». Мировые звезды «Джипси Кингс», «Вис Пабло Рейер». Танцуй и пой вместе с тысячами зрителей под хиты «Бамболео», «Воларе», «Ладонна» и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля. Концертный зал «Дзинтери». «Джипси Кингс». Билеты bileshuservice.lv.
0: Реклама на радио «Мелодия». Мегаполисы мира на радио «Мелодия».
5: Лиссабон. старейший город Западной Европы
6: и отправная точка великих географических открытий.
7: Город керамической плитки Азулежу и отполированной брусчатки Калсады.
8: Все это португальская столица Лиссабон.
9: Здесь на одного жителя приходится больше кондитерских, чем в остальных столицах Европы.
10: Фуникулеры – не туристический аттракцион, а важное средство передвижения.
11: А всех местных ворон в честь покровителя города зовут Висенте.
12: Кроме того, с Лиссабона когда-то началась сейсмология как наука.
13: В ноябре 1755 года столицу Португалии поразило 9-бальное землетрясение.
14: Оно разрушило 85% зданий, включая знаменитые дворцы и церкви.
15: Зато после этого не только появилась наука, которая может предсказывать землетрясения, но и город построили по новым современным стандартам.
16: Благодаря чему он до сих пор регулярно входит в рейтинги самых удобных городов для жизни.
17: В то же время Лиссабон, подобно Риму и Москве, город на семи холмах.
18: И действительно, такого количества подъемов, спусков, лестниц и других резких перепадов высот не найти ни в одной другой столице Европы.
19: Поэтому пешие прогулки по Лиссабону способны вымотать даже подготовленных путешественников.
20: Спасают положение фуникулеры и знаменитые желтые трамваи, давно ставшие символом города.
21: Зато по всему городу разбросаны смотровые площадки, с которых открываются красивые виды.
22: Лиссабон – это не только столица, но и крупнейший город Португалии.
23: Его население более 550 тысяч человек, а вместе с пригородами – почти 3 миллиона.
24: Правда, даже так Лиссабон оставляет ощущение большой южной деревни.
25: И нравы здесь царят по-настоящему южные.
26: Горожане в целом очень дружелюбные.
27: Здесь даже с малознакомыми людьми принято при встрече и прощении дважды целоваться в щечку.
28: А мясник в лавке уже после второго визита начинает болтать с новым клиентом о жизни и обсуждать рецепты.
29: Как это часто бывает в южных городах, местное население отличается расслабленным отношением к проблемам и работе.
30: Если в доме потекла крыша, то искать мастеров и договариваться с ними можно очень долго, все это время живя с тазиками и ведерками.
31: А все потому, что у португальцев нет баланса между работой и личной жизнью.
32: Выбор будет всегда в пользу обеда, ужина, семьи и футбола.
33: Кстати, футбол здесь – это своего рода религия.
34: За какой клуб болеешь?
35: Это один из первых вопросов, которые задают португальцы.
36: В Лиссабоне правильно отвечать – за Бенфику.
37: Но самый главный футбольный герой здесь – Криштиану Роналду.
38: Его можно увидеть буквально повсюду.
39: На футболках, пляжных полотенцах, экранах телевизоров, парфюме и даже печенье.
40: А самая популярная мужская стрижка в Португалии – под Криштиану.
41: Португальцы не очень активно путешествуют по миру.
42: Да и зачем, если в своей стране тепло, светит солнце и рукой подать до океана?
43: Поездки на побережье – один из самых любимых видов досуга после работы или в выходные.
44: Также часто проходят спортивные забеги, например, по длиннейшему в Европе мосту 25 апреля.
45: А летом в столице Португалии проходит много маленьких музыкальных фестивалей на открытом воздухе.
46: И любое из этих событий жизнерадостные лиссабонцы умело превращают в фешту, то есть в праздник.
0: Мегаполисы мира. На радио

0: над Янтарным берегом. 7 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Железнодорожный проект «Рейл Балтика» можно будет реализовать только при финансировании Евросоюза, заявил министр сообщения Рихард Козловскис. «Мое внутреннее убеждение заключается в том, что мы сможем развивать эту трассу только и исключительно за счет европейского финансирования», сказал Козловскис. Он также подчеркнул, что все три страны Балтии должны быть едины в реализации проекта, поскольку и Еврокомиссия рассматривает этот проект на уровне всей Балтии. «Нужно делать все, чтобы мы не дергали друг друга и не показывали пальцем. Но это происходит», — сказал министр сообщения. Размер следующего выделения средств будет зависеть от того, как страны, участвующие в проекте, будут вести себя в текущем периоде планирования. После международной оценки реальных затрат на основную трассу Rail Baltica, правительство примет решение о том, как именно будет реализован проект. Поэтому до завершения этой проверки можно лишь спекулировать о реальных сроках реализации проекта, отметил Козловскис. Напомним, что ранее госконтролер Эстонии заявил, что неспособность Латвии завершить Rail Baltica в запланированный срок до 2030 года неизбежно повлечет за собой расходы и для Эстонии. На платформе Manabals.lv начат сбор подписей за восстановление круглосуточной неотложной помощи в первой рижской больнице, чтобы снизить нагрузку на приемное отделение двух крупнейших университетских больниц. Соответствующую инициативу подал медик Рафаэль Цекурс. Как сообщил автор инициативы, ее цель – добиться, чтобы государство и Рижская дума оценили возможность и реализовали восстановление круглосуточного пункта неотложной помощи или центра неотложной медицины в первой рижской больнице. В Риге годами наблюдается одна и та же проблема. В крупных больницах очень большой поток острых пациентов, образуются очереди, а бригады неотложки в это время недоступны для следующих вызовов. Это вопрос не только внутренней организации работы больниц. Речь идет о безопасности пациентов и готовности Риги к кризисным ситуациям, отметил Цекурс. По его мнению, инициатива предусматривает постепенное и практически реализуемое решение, начиная с круглосуточного пункта неотложной помощи в первой рижской больнице, где пациенты с острыми, но не требующими лечения на уровне университетской больницы заболеваниями и травмами могли бы получать первичный осмотр, диагностику и помощь. В среду, 17 июня, в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. В Курзаме будет более солнечно. Местами, преимущественно на востоке страны, пройдут дожди. Дневная температура составит от 15 до 20 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 8 и порывами до 15 метров в секунду. В Риге облачно. Температура воздуха составит от плюс 16 до плюс 19 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles. От инструментов до одежды все детально проработано. Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х. 28 июля. Концертный зал Дзинтере. The Beatbox.
3: Билеты, Билеты сервис.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: больше, чем искусство. На радио «Мелодия». Кристаллофон.
1: В туристических местах на улицах городов иногда можно увидеть необычное зрелище. На небольшом столике расставлены фужеры с водой, а музыкант, проводя пальцами по их краям, извлекает удивительно нежные мелодичные звуки. Вокруг таких исполнителей всегда собирается завороженная публика, с восторгом наблюдающая, как обычные бокалы могут превращаться в музыкальный инструмент. Игра на стеклянных сосудах — отнюдь не современное развлечение для туристов, а старинное искусство, корни которого уходят в глубокое прошлое. Бокалы с водой — ничто иное, как настоящий музыкальный инструмент, который называется стеклянная арфа или кристаллофон. Первые упоминания о нем относятся к XII веку и встречаются в китайских источниках. В Европе этот инструмент стал известен лишь в начале XVIII века, где быстро завоевал популярность благодаря своему необычному и чарующему звучанию. Современные варианты кристаллофона обычно состоят из 24-36 бокалов, но существуют и более масштабные версии. Например, некоторые арфы включают до 60 бокалов, на которых играют одновременно два музыканта, создавая сложные музыкальные композиции в четыре руки. Каждый бокал настраивается на определенную ноту, а весь инструмент охватывает 2-3 октавы. Настройка производится с помощью воды. Чем больше ее налито в бокал, тем выше звук. Хотя профессиональные исполнители предпочитают использовать специальные шлифованные бокалы, которые не требуют воды и дают более чистый и стабильный звук. Перед игрой музыкант обязательно моет и увлажняет пальцы. Это необходимо для создания нужного трения о край бокала. Звук извлекается легкими круговыми движениями без лишнего давления. Музыка, исполненная на стеклянной арфе, отличается особой прозрачностью и нежностью, что делает ее украшением концертов и фестивалей. Мастеров, виртуозно владеющих этим инструментом, не так много. Но в последние годы кристаллофон все чаще можно услышать на улицах европейских городов. Его волшебные звуки привлекают внимание даже тех, кто далек от классической музыки, даря слушателям моменты настоящего восхищения.
0: Больше, чем искусство. На радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, местами кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. В среду днем ожидается преимущественно облачная погода. В Курзаме день будет солнечным, местами дожди. Ветер западный, северо-западный от 3 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге в среду ожидается облачная погода без значительных осадков, ветер западный, северо-западный от 4 до 8, порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Только один вечер, 3 июля, концертный зал «Дзинтери», мировые звезды «Джипси Кингс», «Виз Пабло Рейер», «Сансу и пой» вместе с тысячами зрителей, под хиты «Бамболео», «Воларе», «Ладонна» и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля, концертный зал «Дзинтери», «Джипси Кингс». Билеты bileshuservice.lv.
3: «7bet». Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с «7bet». Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Рестораны «Вайрок Соулс» и «Марк Нябетти» представляют. 14 августа на Фондерсале грандиозный летний Open Air «We Love the 90s». Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 17. 14 августа. Фондерсала. Билеты «Билишесервис».
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: Мелодии легенды на радио «Мелодия».
1: Представьте, что вы идете по улицам Монмартра. Воздух пахнет кофе и выпечкой. Кто-то чинит велосипед, старушка кормит голубей, а где-то рядом очень застенчивая девушка с глазами ребенка вот-вот совершит маленькое чудо. Именно в такой мир нас погружает «Амели», фильм Жана Пьера Жене, ставший культовым. Но сегодня речь пойдет не о героях и даже не о режиссере, а о музыке, которая сделала этот мир настоящим. Эти ноты узнают каждый, даже если фильм давно стерся из памяти. Их сочинил Ян Тьерсен, бретонский композитор, который терпеть не мог работу в кино. Жан-Пьер Жене мечтал пригласить композитора Майкла Наймана, но однажды услышал диск Тьерсена и влюбился. В музыку, где переплетались аккордеон, фортепиано, банджо, клавесин и даже велосипедное колесо. Что поразительно, большая часть саундтрека уже существовала. Жене просто отобрал мелодии из трех альбомов Тьерсена. Лишь несколько композиций были написаны специально, включая знаменитый вальс «Амели», прозвучавший в трех версиях, как будто три настроения героини – детское, мечтательное и трепетное. Но вот парадокс. Сам Тьерсен не хотел ассоциировать себя с этим фильмом. Он даже отказывался исполнять этот саундтрек на своих концертах, называя его «мертвым прошлым». Ему было важнее, чтобы музыку любили не за фильм, а за нее саму. Он не писал под картинку. Он сочинял, как дышал, интуитивно, на уровне ощущений. И, как ни странно, именно это сделало саундтрек «Амели» таким живым. Музыка Тьерсена как полупрозрачный акварель. Кажется, ты ее почти не слышишь, а потом вдруг осознаешь – она живет внутри тебя. Так бывает только с настоящими мелодиями. Теми, которые не хотят быть фоном. Они твои спутники. На Монмартре и где угодно.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым», «Сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтере» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
0: Севенбет. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии Супернова в сезоне Высшей лиги Латвии вместе с Севенбет. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv. Реклама на Радио Мелодия.

0: над Янтарным берегом. 8 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. «Ведется работа, чтобы сбивать дроны максимально эффективно и дешево», заявил министр обороны Райвис Мелнис. Он подчеркнул, что иностранные дроны не должны залетать в воздушное пространство Латвии, и их необходимо сбивать. Комментируя высказывание о том, что регулярно сбивать дроны дорогими ракетами было бы нецелесообразно, министр отметил, что в данный момент человеческую жизнь нельзя оценить в деньгах, и нужно делать все, чтобы защитить жителей. В то же время министр признал, что ведется работа, чтобы сбивать дроны максимально эффективно и дешево. Нынешняя ситуация, когда невозможно оперативно назначить руководителя госканцелярии, неприемлема, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. Он признал, что был удивлен отсутствием в госуправлении гибкости в подобных обстоятельствах, чтобы обеспечить руководство учреждением, пока идет открытый конкурс. «Мы сейчас остаемся практически без руководства канцелярией, но в таких критических условиях дееспособность должна быть обеспечена немедленно», подчеркнул Кулбергс. По его мнению, следует предусмотреть возможность временного назначения подходящего кандидата из системы госуправления, чтобы обеспечить непрерывность работы до завершения конкурса. Индекс внедрения искусственного интеллекта – это исследование Cyber News, которое анализирует использование инструментов искусственного интеллекта в 64 странах, чтобы определить, где они внедряются быстрее всего, а где их распространение отстает. Исследователи проанализировали данные о загрузках 100 самых популярных ИИ-приложений в каждой стране и сопоставили эти показатели с численностью населения, чтобы оценить уровень их распространения. Страны, включенные в индекс потребления искусственного интеллекта, обеспечивают примерно 70% мирового ВВП и охватывают 55% населения планеты. Среди 20 стран-лидеров по внедрению ИИ 9 находятся в Европе, 7 в Азии, 2 в Океании, 1 в Южной Америке и 1 в Северной Америке. Все страны Балтии вошли в первую десятку. Латвия заняла 4 место, 55%. Литва расположилась на 7 строчке, 52%, а у Эстонии 8 место, 51%. На первом месте оказался Сингапур. Индекс внедрения искусственного интеллекта в этой стране составил 66%. Второе и третье место заняли Чили, 60%, и Объединенные Арабские Эмираты, 56%. В среду, 17 июня, в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. В Курземе будет более солнечно. Местами, преимущественно на востоке страны, пройдут дожди. Дневная температура составит от 15 до 20 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 8 и порывами до 15 метров в секунду. В Риге облачно. Температура воздуха составит от плюс 16 до плюс 19 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Парки мира на радио «Мелодия». Гайд-парк. Одно из любимых мест отдыха лондонцев – Гайд-парк – расположен в центральной части английской столицы, на границе с районом Кенсингтон. Когда-то Гайд-парк, получивший свое название от древней единицы измерения площади, принадлежал Вестминстерскому аббатству. Позже он превратился в королевские охотничьи угодья, а для простой публики был открыт лишь в начале 17 века при короле Якове I. Одним из главных исторических событий, когда-либо происходившим в парке, стал парад 1815 года, посвященный победе Артура Веллингтона над Наполеоном. В честь великого английского фельдмаршала в Гайд-парке была установлена статуя Ахиллеса, ставшая первой скульптурой в Великобритании, изображавшей обнаженного человека. Неудивительно, что статуя греческого героя вызвала негодование многих чопорных лондонцев. Кстати, именно Гайд-парк стал в свое время мировым символом свободы слова. Здесь, на знаменитом углу Speaker's Corner, может отточить свое ораторское мастерство любой желающий. Хорошо знаком Гайд-парк и лондонским меломанам. Уже много лет здесь проводятся фестивали и концерты известных музыкальных коллективов. Например, в 76 году в парке выступила группа Queen, собрав рекордное количество зрителей — 200 тысяч человек.
1: Парки мира на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, местами кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный до 7 метров в секунду, ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. В среду днем ожидается преимущественно облачная погода, в Курзаме день будет солнечным, местами дожди. Ветер западный, северо-западный от 3 до 8, порывами до 14 метров в секунду, температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге в среду ожидается облачная погода без значительных осадков, ветер западный, северо-западный от 4 до 8, порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
0: Реклама на радио «Мелодия».

Реклама на Радио Мелодия. 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv. Реклама на Радио Мелодия.

0: Над янтарным берегом 9 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Необходимо уделить особое внимание дизельному топливу, поскольку это напрямую влияет на экономику страны, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс по итогам заседания правительственной коалиции. Глава правительства пояснил, почему власти решили сохранить сниженную ставку акциза до конца года только для дизеля, проигнорировав бензин. По его словам, именно дизельный транспорт обеспечивает коммерческую деятельность и грузоперевозки. Любые ценовые колебания в этом секторе бьют по экономике, стоимости товаров и услуг. Как уже сообщалось, сегодня депутаты бюджетно-финансовой комиссии Сейма начинают рассматривать поправки к закону об ограничении роста цен на нефтепродукты. Напомним, что в этом году стоимость топлива побила все рекорды. Пик пришелся на период с 6 по 12 апреля. Тогда литр дизеля в среднем стоил 2 евро 12 центов. Парламентская фракция партии «Прогрессивные» будет призывать президента Эдгара Ренкевича не провозглашать принятый Сеймом 11 июня в окончательном чтении закон об эмиграции, который предусматривает возможность для иностранцев запрашивать временный вид на жительство на срок до 5 лет, если они перечислили 150 тысяч евро в созданный государством инвестиционный фонд и внесли в государственный бюджет 10 тысяч евро. Прогрессивные считают, что принятая норма возобновляет ранее широко критикуемый и впоследствии отмененный механизм – торговлю видами на жительство. В партии подчеркивают, что золотые визы традиционно связаны с рисками для безопасности, включая въезд в страну нежелательных лиц, проблемы с проверкой происхождения денег, обход санкций, неблагоприятные изменения на рынке недвижимости. Прогрессивные считают, что перед провозглашением закона необходимо обеспечить дополнительную оценку этой нормы, оценив экономическое влияние и влияние на международную репутацию Латвии в контексте шенгенской зоны, особенно в нынешних геополитических условиях. Такое решение противоречит прежней государственной политике и тенденциям в Европейском Союзе, заявляют в партии. Премьер-министр Андрис Кулбергс со своей стороны заявил, что следует разделять вопросы о ранее допущенных ошибках в привлечении иностранных студентов и привлечении инвесторов. По его мнению, законом об эмиграции нельзя стрелять себе в ногу, лишаясь возможности привлекать инвестиции. В среду, 17 июня, в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. В Курземе будет более солнечно. Местами, преимущественно на востоке страны, пройдут дожди. Дневная температура составит от 15 до 20 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 8 и порывами до 15 метров в секунду. В Риге облачно. Температура воздуха составит от плюс 16 до плюс 19 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, местами кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный до 7 метров в секунду, ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. В среду днем ожидается преимущественно облачная погода, в Курзаме день будет солнечным, местами дожди. Ветер западный, северо-западный от 3 до 8, порывами до 14 метров в секунду, температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге в среду ожидается облачная погода без значительных осадков, ветер западный, северо-западный от 4 до 8, порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до +18, +19 градусов.

Радио «Мелодия». Рига. 93,9 FM.

0: над Янтарным берегом. 10 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. В Латвии 29% жителей не могут позволить себе провести недельный отпуск вне дома, сообщили в банке «Цитаделла» со ссылкой на данные Евростат. Несмотря на общее развитие экономики, для значительной части общества путешествия по-прежнему остаются недоступной роскошью, признает руководитель по клиентскому опыту банка «Цитаделла» Гинта Земгале. При этом она отмечает, что ситуация в Латвии и странах Балтии с начала 2000-х годов улучшилась. Постепенно растет доля жителей, которые могут позволить себе путешествовать во время отпуска. Например, 10 лет назад в Латвии недельную поездку не могли себе позволить 37% жителей. Данные показывают, что благосостояние населения выросло, однако прогресс остается неравномерным. Во всех трех странах Балтии от путешествий по-прежнему чаще всего вынуждены отказываться семьи с одним родителем, а также пожилые люди, поясняет Земгале. Среди стран Балтии лучшая ситуация наблюдается в Эстонии, где недельный отдых вне дома не может себе позволить наименьшая доля населения – 26%. В Литве же этот показатель является самым высоким и достигает 31%. Для сравнения, средний показатель по Евросоюзу составляет 27,5%. Ведется работа, чтобы сбивать дроны максимально эффективно и дешево, заявил министр обороны Райвис Мелнис. Он подчеркнул, что иностранные дроны не должны залетать в воздушное пространство Латвии, и их необходимо сбивать. Комментируя высказывание о том, что регулярно сбивать дроны дорогими ракетами было бы нецелесообразно, министр отметил, что в данный момент человеческую жизнь нельзя оценить в деньгах, и нужно делать все, чтобы защитить жителей. В то же время министр признал, что ведется работа, чтобы сбивать дроны максимально эффективно и дешево. Нынешняя ситуация, когда невозможно оперативно назначить руководителя госканцелярии, неприемлема, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. Он признал, что был удивлен отсутствием в госуправлении гибкости в подобных обстоятельствах, чтобы обеспечить руководство учреждением, пока идет открытый конкурс. «Мы сейчас остаемся практически без руководства канцелярией. Но в таких критических условиях дееспособность должна быть обеспечена немедленно», – подчеркнул Кулбергс. По его мнению, следует предусмотреть возможность временного назначения подходящего кандидата из системы госуправления, чтобы обеспечить непрерывность работы до завершения конкурса. В среду, 17 июня, в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. В Курзаме будет более солнечно. Местами, преимущественно на востоке страны, пройдут дожди. Дневная температура составит от 15 до 20 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 8 и порывами до 15 метров в секунду. В Риге облачно. Температура воздуха составит от плюс 16 до плюс 19 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, местами кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный до 7 метров в секунду, ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. В среду днем ожидается преимущественно облачная погода, в Курзуме день будет солнечным, местами дожди. Ветер западный, северо-западный от 3 до 8, порывами до 14 метров в секунду, температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге в среду ожидается облачная погода без значительных осадков, ветер западный, северо-западный от 4 до 8, порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до +18, +19 градусов.

над Янтарным берегом 11 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, местами кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. В среду днем ожидается преимущественно облачная погода. В Курзаме день будет солнечным, местами дожди. Ветер западный, северо-западный от 3 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге в среду ожидается облачная погода без значительных осадков, ветер западный, северо-западный от 4 до 8, порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов.

Над янтарным берегом час ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: над Янтарным берегом 2 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. В настоящее время продолжается согласование бизнес-плана. Латвийской национальной авиакомпании Air Baltic сообщил в понедельник после встречи с премьер-министром Андрисом Кулбергсом председатель совета авиакомпании Андрей Мартынов. Он сказал, что в понедельник разговор с премьер-министром был довольно эффективным, а также, что представители нового правительства хорошо разбираются в бизнесе. На вопрос, потребуются ли в ближайшее время госинвестиции, Мартынов отметил, что в настоящее время трудно судить. План государства сохранить 25% акций авиакомпании по-прежнему в силе. Это означает, что, скорее всего, государству также придется каким-то образом участвовать в привлечении нового капитала, сказал Мартынов. Он признал, что заявление в годовом отчете авиакомпании о том, что для финансирования деятельности Air Baltic в зимнем сезоне 2026-27 потребуется дополнительное вливание денежных средств в размере от 100 до 150 миллионов евро, по-прежнему в силе и не отменено. Мартынов также сказал, что ситуация на Ближнем Востоке, в том числе открытие Армуз, Узкого пролива, является для авиакомпании позитивным событием, поскольку цены на топливо, скорее всего, снизятся. В то же время цены на акции других авиакомпаний выросли, что также является хорошим сигналом. Кулбергс после встречи с представителями Air Baltic сказал, что до сих пор ему не хватало более широкого видения деятельности компании, но теперь, ознакомившись с доступной информацией и историческими данными, у него сложилось более четкое представление о ситуации. Премьер-министр отметил, что Air Baltic представляет качественную услугу, является важным фактором конкурентоспособности Латвии в Балтийском регионе, а также значимым элементом народного хозяйства. Авиакомпания важна для развития новых экономических связей и сообщений Латвии с главными международными коммерческими центрами. В то же время она имеет значение в контексте безопасности и стратегических возможностей. Кулбергс сообщил, что правительство получило первоначальное представление о бизнес-плане компании, однако полная оценка сценариев еще впереди и запрошена дополнительная информация. Правительство планирует оценить план развития до конца июля. По словам премьер-министра, дальнейшие инвестиции в компанию должны поступать из частного сектора. И недопустима ситуация, когда авиакомпания финансируется только за счет средств налогоплательщиков. Половина торговцев из мясного павильона торгуют своей продукцией в других местах на Рижском центральном рынке, сообщил руководитель корпоративной коммуникации «Ригас Нами» Агнесе Лиците. Одновременно «Ригас Нами» в сотрудничестве с администрацией Рижского центрального рынка продолжает работу над реализацией решений, чтобы все торговцы, до сих пор работавшие в закрытом мясном павильоне, могли безопасно и удобно торговать своей продукцией в других торговых местах. Из 33 торговцев мясом 17 коммерсантов работают на новых торговых местах, остальным предлагаются различные решения, чтобы в ближайшее время можно было возобновить торговлю мясной продукцией в полном объеме. В настоящее время продолжается перемещение холодильных витрин и создание новых торговых мест в рыбном павильоне. Всего за неделю с 8 по 14 июня в Латвии зарегистрирован 191 случай мошенничества, сообщает госполиция. В 66 случаях граждане понесли финансовые потери, в 125 случаях попытки мошенничества были сорваны. Общая сумма ущерба, причиненного мошенничеством, составляет 528 863 евро. Наибольший ущерб по-прежнему был вызван телефонным мошенничеством. Злоумышленники, представляясь сотрудниками различных госучреждений и компаний, выманили у жителей как минимум 322 195 евро. Чаще всего мошенники использовали названия таких организаций, как Государственная полиция, Государственное агентство социального страхования, Латвэнерго, мобильные операторы, почтовые службы и кредитные учреждения. Больше всего подобных случаев зафиксировано в Рижском регионе – 160 инцидентов. Существенные потери также связаны с инвестиционным мошенничеством. За неделю жители лишились 132 610 евро. Полиция призывает жителей быть особенно осторожными при получении звонков и сообщений от неизвестных лиц и не передавать личные данные или финансовую информацию без проверки. Средний размер пенсии по старости в Латвии в апреле этого года составил 685 евро 92 цента, что на 10,1% больше, чем в апреле прошлого года, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. Всего в апреле 2026 года пенсию по старости получали 438 843 человека, в том числе 286 497 женщин и 152 346 мужчин. Через две недели, 28 июня, в 14 часов общество «Город для людей» проведет пикет за безопасный переезд у железнодорожного переезда в Иманте. Общество упрекает Рижскую думу в бездействии и в том, что самоуправление не принимает меры для повышения безопасности движения на переезде. Цель пикета – привлечь внимание общественности и ответственных учреждений к необходимости срочно улучшить безопасность переезда в Иманте. Общество призывает установить у переезда защитные барьеры для пешеходов и велосипедистов, чтобы во время приближения поезда останавливалось движение не только автотранспорта, но и пешеходов и велосипедистов. Общество «Город для людей» призывает Рижскую думу до 1 августа установить на железнодорожном переезде в Иманте барьеры для пешеходов и велосипедистов, в противном случае обещая обратиться в суд. В мае средняя цена стандартных квартир в жилых комплексах Риги выросла на 1%, а с начала 2026 года она увеличилась в среднем на 8%, согласно последнему отчету о рынке стандартных квартир, подготовленному компанией Arco Real Estate. В мае средняя цена стандартных квартир выросла до 956 евро за квадратный метр. Компания отмечает, что средний рост цен в мае был меньше, чем в предыдущие месяцы. Эксперты компании прогнозируют, что в 2026 году рост цен на квартиры в жилых комплексах будет одним из самых высоких за последнее десятилетие. Хотя предложение квартир продолжало расти, причиной повышения цен по-прежнему оставался недостаток квартир во всех микрорайонах Риги. В крупнейших жилых районах Риги цены на квартиры выросли на 5-11% с начала 2026 года. Наибольший рост наблюдался в Иманте, где они увеличились на 11% в этом году. Средняя цена за квадратный метр стандартных квартир в мае выросла на 0,7% для однокомнатных квартир, на 0,8% для двух- и трехкомнатных и на 1,6% для четырехкомнатных. С начала года больше всего выросла цена на двухкомнатные квартиры на 8,6%. С 16 по 30 июня жители Риги и Рижского района могут бесплатно избавиться от ненужной электроники в рамках экологической акции «Не храни то, что опасно». Прием электронных отходов будет осуществляться по рабочим дням с 9 утра до 18 часов на площадке по сортировке отходов по адресу Рига, улица Атласа, 4. На переработку можно сдать практически любую электротехнику и электронные устройства, от мобильных телефонов, заряд устройств и кабелей до крупной бытовой техники, включая холодильники, кухонные плиты, микроволновые печи и другие приборы. Специалисты предупреждают, что особую опасность могут представлять устройства старше 15 лет. Они могут содержать токсичные вещества, а изношенные или поврежденные провода повышают риск короткого замыкания и возникновения пожара. Повышенного внимания требуют также устройства с литий-ионными аккумуляторами, электросамокаты, мобильные телефоны, планшеты и внешние аккумуляторы. При неправильном хранении или утилизации такие устройства способны загореться, создавая угрозу для людей, имущества и окружающей среды. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. На платформе Manobals.lv начат сбор подписей за восстановление круглосуточной неотложной помощи в первой рижской больнице, чтобы снизить нагрузку на приемное отделение двух крупнейших университетских больниц. Соответствующую инициативу подал медик Рафаэл Цекурс. Как сообщил автор инициативы, ее цель – добиться, чтобы государство и Рижская дума оценили возможность и реализовали восстановление круглосуточного пункта неотложной помощи или центра неотложной медицины в первой Рижской больнице. В Риге годами наблюдается одна и та же проблема. В крупных больницах очень большой поток острых пациентов, образуются очереди, а бригады неотложки в это время недоступны для следующих вызовов. Это вопрос не только внутренней организации работы больниц. Речь идет о безопасности пациентов и готовности Риги к кризисным ситуациям, отметил Цекурс. По его мнению, инициатива предусматривает постепенное и практически реализуемое решение, начиная с круглосуточного пункта неотложной помощи в первой рижской больнице, где пациенты с острыми, но не требующими лечения на уровне университетской больницы заболеваниями и травмами могли бы получать первичный осмотр, диагностику и помощь. Индекс внедрения искусственного интеллекта – это исследование Cyber News, которое анализирует использование инструментов искусственного интеллекта в 64 странах, чтобы определить, где они внедряются быстрее всего, а где их распространение отстает. Исследователи проанализировали данные о загрузках 100 самых популярных ИИ-приложений в каждой стране и сопоставили эти показатели с численностью населения, чтобы оценить уровень их распространения. Страны, включенные в индекс потребления искусственного интеллекта, обеспечивают примерно 70% мирового ВВП и охватывают 55% населения планеты. Среди 20 стран-лидеров по внедрению ИИ 9 находятся в Европе, 7 в Азии, 2 в Океании, 1 в Южной Америке и 1 в Северной Америке. Все страны Балтии вошли в первую десятку. Латвия заняла 4-е место, 55%. Литва расположилась на 7-й строчке, 52%, а у Эстонии 8-е место, 51%. На первом месте оказался Сингапур. Индекс внедрения искусственного интеллекта в этой стране составил 66%. Второе и третье место заняли Чили, 60%, и Объединенные Арабские Эмираты, 56%. Необходимо уделить особое внимание дизельному топливу, поскольку это напрямую влияет на экономику страны, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс по итогам заседания правительственной коалиции. Глава правительства пояснил, почему власти решили сохранить сниженную ставку акциза до конца года только для дизеля, проигнорировав бензин. По его словам, именно дизельный транспорт обеспечивает коммерческую деятельность и грузоперевозки. Любые ценовые колебания в этом секторе бьют по экономике, стоимости товаров и услуг. Как уже сообщалось, сегодня депутаты бюджетно-финансовой комиссии Сейма начинают рассматривать поправки к закону об ограничении роста цен на нефтепродукты. Напомним, что в этом году стоимость топлива побила все рекорды. Пик пришелся на период с 6 по 12 апреля. Тогда литр дизеля в среднем стоил 2 евро 12 центов. Парламентская фракция партии «Прогрессивные» будет призывать президента Эдгара Ренкевича не провозглашать принятый Сеймом 11 июня в окончательном чтении закон об эмиграции, который предусматривает возможность для иностранцев запрашивать временный вид на жительство на срок до 5 лет, если они перечислили 150 тысяч евро в созданный государством инвестиционный фонд и внесли в государственный бюджет 10 тысяч евро. Прогрессивные считают, что принятая норма возобновляет ранее широко критикуемый и впоследствии отмененный механизм – торговлю видами на жительство. В партии подчеркивают, что золотые визы традиционно связаны с рисками для безопасности, включая въезд в страну нежелательных лиц, проблемы с проверкой происхождения денег, обход санкций, неблагоприятные изменения на рынке недвижимости. Прогрессивные считают, что перед провозглашением закона необходимо обеспечить дополнительную оценку этой нормы, оценив экономическое влияние и влияние на международную репутацию Латвии в контексте Шенгенской зоны, особенно в нынешних геополитических условиях. Такое решение противоречит прежней государственной политике и тенденциям в Европейском Союзе, заявляют в партии. Премьер-министр Андрис Кулбергс со своей стороны заявил, что следует разделять вопросы о ранее допущенных ошибках в привлечении иностранных студентов и привлечении инвесторов. По его мнению, законом об эмиграции нельзя стрелять себе в ногу, лишаясь возможности привлекать инвестиции. Железнодорожный проект Rail Baltica можно будет реализовать только при финансировании Евросоюза, заявил министр сообщения Рихард Козловскис. Мое внутреннее убеждение заключается в том, что мы сможем развивать эту трассу только и исключительно за счет европейского финансирования, сказал Козловскис. Он также подчеркнул, что все три страны Балтии должны быть едины в реализации проекта, поскольку и Еврокомиссия рассматривает этот проект на уровне всей Балтии. Нужно делать все, чтобы мы не дергали друг друга и не показывали пальцем. Но это происходит, сказал министр сообщения. Размер следующего выделения средств будет зависеть от того, как страны, участвующие в проекте, будут вести себя в текущем периоде планирования. После международной оценки реальных затрат на основную трассу Rail Baltica, правительство примет решение о том, как именно будет реализован проект. Поэтому до завершения этой проверки можно лишь спекулировать о реальных сроках реализации проекта, отметил Козловскис. Напомним, что ранее госконтролер Эстонии заявил, что неспособность Латвии завершить Rail Baltica в запланированный срок до 2030 года неизбежно повлечет за собой расходы и для Эстонии. Ведется работа, чтобы сбивать дроны максимально эффективно и дешево, заявил министр обороны Райвис Мелнис. Он подчеркнул, что иностранные дроны не должны залетать в воздушное пространство Латвии, и их необходимо сбивать. Комментируя высказывание о том, что регулярно сбивать дроны дорогими ракетами было бы нецелесообразно, министр отметил, что в данный момент человеческую жизнь нельзя оценить в деньгах, и нужно делать все, чтобы защитить жителей. В то же время министр признал, что ведется работа, чтобы сбивать дроны максимально эффективно и дешево. Нынешняя ситуация, когда невозможно оперативно назначить руководителя госканцелярии, неприемлема, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. Он признал, что был удивлен отсутствием в госуправлении гибкости в подобных обстоятельствах, чтобы обеспечить руководство учреждением, пока идет открытый конкурс. «Мы сейчас остаемся практически без руководства канцелярией. Но в таких критических условиях дееспособность должна быть обеспечена немедленно», – подчеркнул Кулбергс. По его мнению, следует предусмотреть возможность временного назначения подходящего кандидата из системы госуправления, чтобы обеспечить непрерывность работы до завершения конкурса. В Латвии 29% жителей не могут позволить себе провести недельный отпуск вне дома, сообщили в банке «Цитаделла» со ссылкой на данные Евростат. Несмотря на общее развитие экономики, для значительной части общества путешествия по-прежнему остаются недоступной роскошью, признает руководитель по клиентскому опыту банка «Цитаделла» Гинта Земгале. При этом она отмечает, что ситуация в Латвии и странах Балтии с начала 2000-х годов улучшилась. Постепенно растет доля жителей, которые могут позволить себе путешествовать во время отпуска. Например, 10 лет назад в Латвии недельную поездку не могли себе позволить 37% жителей. Данные показывают, что благосостояние населения выросло, однако прогресс остается.

Или службы государственной обороны работает, но ее можно улучшить, заявил министр обороны Райвис Мелнис. Министр признал, что порядок организации СГО его удовлетворяет, но его необходимо улучшать. Главное, по его мнению, держать планку, чтобы солдаты СГО были мотивированы служить и добровольно записываться на службу. Например, следует предоставлять солдатам возможность работать с новыми технологиями, привлекая индустрию. Это даст им возможность присмотреться к потенциальным рабочим местам и образованию в этой отрасли, сказал министр. На июльский призыв СГО в этом году подали заявки 1784 молодых человека, что является самым большим числом добровольцев за всю историю службы. Планируется, что СГО достигнет полной мощности в 2028 году, когда 4000 солдат пройдут военную подготовку по 11-месячной программе. До 2000 солдат получат возможность пройти военную подготовку по 5-летней программе Замиссардзе, а до 500 солдат смогут пройти обучение на офицеров запаса. Туры на длинные выходные по случаю праздников Лиго и Янного дня в Латвии практически полностью распроданы, об этом агентству «Лето» сообщили опрошенные туроператоры. Руководитель отдела продаж латвийской компании «Нова Турс» Лиана Пудуле Индене рассказала, что к середине июня почти все туры на праздничные дни уже выкуплены, при этом еще доступны отдельные места на направления в Черногорию, Болгарию, Турцию. По ее словам, среди наиболее востребованных направлений нет одного явного лидера. Жители Латвии активно выбирают греческие острова Корфу и Крит, курорты Испании в окрестностях Барселоны и Малаги, а также Кипр. Пудуле Индене отметила, что ситуация на Ближнем Востоке пока не оказывает заметного влияния на спрос на летние путешествия, поскольку страны этого региона традиционно более популярны зимой. Однако рост цен на топливо уже приводит к подорожанию туров, поэтому туристы стали внимательнее подходить к выбору поездок. В целом объемы продаж летних туров в компании остаются на уровне прошлого года. Председатель правления компании Тестур Роланд Биргелис сообщил, что спрос на поездки в период с 20 по 27 июня оказался очень высоким. Практически все туры на эти даты уже распроданы, а свободные места сохранились лишь на отдельные программы в Калабрии и на полуострове Пелопоннес, причем их количество крайне ограничено. Самыми популярными направлениями, по его словам, стали Анталия в Турции, Бургас в Болгарии, Ираклион и Пелопоннес в Греции, Калабрия в Италии, греческие острова Родос и Корфу, а также курорты Испании, Италии, Грузии и Кипра. Особенно высоким остается спрос на Анталию. Все рейсы на этот курорт в период праздников Лига полностью заполнены. При этом в Тестур также не фиксируют заметного снижения интереса к путешествиям из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Банк Латвии повысил свой прогноз годовой инфляции на этот год с ранее прогнозируемых 3,2% до 3,6%, заявил во вторник руководитель департамента денежно-кредитной политики Банка Латвии Улдис Руткасте, представляя последние экономические прогнозы. Прогноз среднегодовой инфляции на 2027 год был повышен с 2,9% прогнозируемых в декабре прошлого года до 3,8%, а прогноз среднегодовой инфляции на 2028 год был снижен с 3,6% до 3,4%. В то же время Банк Латвии ожидает, что базовая инфляция или инфляция без учета цен на продукты питания и энергоносители составит 3,3% в Латвии в 2026 году, 4% в 2027 году, 4,3% в 2028. Банк Латвии поясняет, что прогноз инфляции был повышен, что в основном отражает рост мировых цен на энергоносители в связи с боевыми действиями на Ближнем Востоке. Затяжные боевые действия и перебои в поставках могут привести к росту цен не только на энергоносители, но и на продукты питания, минеральные удобрения и побочные продукты нефтепереработки, широко используемые в промышленности. Влияние этого фактора смягчается несколько замедленным ростом заработной платы в последние кварталы. Банк Латвии снизил прогноз прироста ВВП страны на этот год с прогнозировавшихся ранее 2,8% до 2%, сообщил во вторник руководитель управления монетарной политики банка Улдис Руткасте, представляя новейшие прогнозы развития экономики. Прогноз экономического роста на 2027 год снижен до 2,4%, а прогноз прироста ВВП на 2028 год до 3%. Как указали в банке, перспективы роста народного хозяйства ухудшаются из-за потрясений во внешней
внешней среде, что ослабляет внешний спрос и усиливает осторожность потребителей и инвесторов. В свою очередь, инвестиции в производство товаров военного и двойного назначения, а также реализация крупных государственных проектов становятся все более значимыми факторами роста, позволяя сохранить прогноз его умеренных темпов. Таким образом, прирост ВВП в ближайшие

0: ближайшие годы будет более медленным, но все же положительным. Как отметили в Банке Латвии, ситуация на рынке труда остается напряженной, хотя из-за более слабого экономического роста спрос на рабочую силу немного снижается. В связи с этим банк немного повысил прогноз безработицы. В свою очередь, рост зарплат будет несколько медленнее, чем предполагалось в декабре. Это будет обусловлено более слабым экономическим ростом и более умеренным спросом на рабочую силу. В то же время более высокая инфляция ограничит более резкое замедление роста зарплат. По прогнозам Центрального банка, в конце 2026 года безработица в Латвии составит 6,7% экономически активного населения, в конце 2027 – 6,5%, а в конце 2028 года – 6,3%. В свою очередь, рост брутто-зарплаты в 2026 году прогнозируется в размере 7,4%, в 2027 – 7,3%, в 2028 году – 7,5%. Чтобы способствовать устойчивому развитию приграничных регионов на востоке Латвии, укрепить госбезопасность и создать систему целенаправленной поддержки этого региона, подкомиссия по Латгале при парламентской комиссии по правам человека и общественным делам разработала новый закон о развитии восточной территории Латвии. Цель закона – ввести особую систему поддержки для восточных территорий Латвии, которая охватывает самоуправление Латгальского региона планирования и Алуксненский край. В законе предусмотрены инструменты для содействия развитию предпринимательства, привлечению инвестиций, улучшению инфраструктуры, доступности качественных публичных услуг, а также для укрепления устойчивости и безопасности общества. Закон предусматривает целенаправленную поддержку предпринимательства, привлечение инвестиций и создание новых рабочих мест, укрепление специальных экономических зон, содействие доступности жилья, развитие дорожной, цифровой, энергетической инфраструктуры. Также предусмотрено обеспечение доступности качественного образования на всех уровнях, укрепление культурной идентичности латгальского языка, содействие безопасности и устойчивости информационного пространства. Закон разработан с участием представителей самоуправления и неправительственных организаций. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. На платформе Manabals.lv начат сбор подписей за восстановление круглосуточной неотложной помощи в первой рижской больнице, чтобы снизить нагрузку на приемное отделение двух крупнейших университетских больниц. Соответствующую инициативу подал медик Рафаэл Цекурс. Как сообщил автор инициативы, ее цель – добиться, чтобы государство и Рижская дума оценили возможность и реализовали восстановление круглосуточного пункта неотложной помощи или центра неотложной медицины в первой Рижской больнице. В Риге годами наблюдается одна и та же проблема. В крупных больницах очень большой поток острых пациентов, образуются очереди, а бригады неотложки в это время недоступны для следующих вызовов. Это вопрос не только внутренней организации работы больниц. Речь идет о безопасности пациентов и готовности Риги к кризисным ситуациям, отметил Цекурс. По его мнению, инициатива предусматривает постепенное и практически реализуемое решение, начиная с круглосуточного пункта неотложной помощи в первой рижской больнице, где пациенты с острыми, но не требующими лечения на уровне университетской больницы заболеваниями и травмами могли бы получать первичный осмотр, диагностику и помощь. Индекс внедрения искусственного интеллекта – это исследование CyberNews, которое анализирует использование инструментов искусственного интеллекта в 64 странах, чтобы определить, где они внедряются быстрее всего, а где их распространение отстает. Исследователи проанализировали данные о загрузках 100 самых популярных ИИ-приложений в каждой стране и сопоставили эти показатели с численностью населения, чтобы оценить уровень их распространения. Страны, включенные в индекс потребления искусственного интеллекта, обеспечивают примерно 70% мирового ВВП и охватывают 55% населения планеты. Среди 20 стран-лидеров по внедрению ИИ 9 находятся в Европе, 7 в Азии, 2 в Океании, 1 в Южной Америке и 1 в Северной Америке. Все страны Балтии вошли в первую десятку. Латвия заняла 4-е место, 55%. Литва расположилась на 7-й строчке, 52%, а у Эстонии 8-е место, 51%. На первом месте оказался Сингапур. Индекс внедрения искусственного интеллекта в этой стране составил 66%. Второе и третье место заняли Чили, 60%, и Объединенные Арабские Эмираты, 56%. Необходимо уделить особое внимание дизельному топливу, поскольку это напрямую влияет на экономику страны, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс по итогам заседания правительственной коалиции. Глава правительства пояснил, почему власти решили сохранить сниженную ставку акциза до конца года только для дизеля, проигнорировав бензин. По его словам, именно дизельный транспорт обеспечивает коммерческую деятельность и грузоперевозки. Любые ценовые колебания в этом секторе бьют по экономике, стоимости товаров и услуг. Как уже сообщалось, сегодня депутаты бюджетно-финансовой комиссии Сейма начинают рассматривать поправки к закону об ограничении роста цен на нефтепродукты. Напомним, что в этом году стоимость топлива побила все рекорды. Пик пришелся на период с 6 по 12 апреля. Тогда литр дизеля в среднем стоил 2 евро 12 центов. Парламентская фракция партии «Прогрессивные» будет призывать президента Эдгара Ренкевича не провозглашать принятый Сеймом 11 июня в окончательном чтении закон об эмиграции, который предусматривает возможность для иностранцев запрашивать временный вид на жительство на срок до 5 лет, если они перечислили 150 тысяч евро в созданный государством инвестиционный фонд и внесли в государственный бюджет 10 тысяч евро. Прогрессивные считают, что принятая норма возобновляет ранее широко критикуемый и впоследствии отмененный механизм – торговлю видами на жительство. В партии подчеркивают, что золотые визы традиционно связаны с рисками для безопасности, включая въезд в страну нежелательных лиц, проблемы с проверкой происхождения денег, обход санкций, неблагоприятные изменения на рынке недвижимости. Прогрессивные считают, что перед провозглашением закона необходимо обеспечить дополнительную оценку этой нормы, оценив экономическое влияние и влияние на международную репутацию Латвии в контексте Шенгенской зоны, особенно в нынешних геополитических условиях. Такое решение противоречит прежней государственной политике и тенденциям в Европейском Союзе, заявляют в партии. Премьер-министр Андрис Кулбергс со своей стороны заявил, что следует разделять вопросы о ранее допущенных ошибках в привлечении иностранных студентов и привлечении инвесторов. По его мнению, законом об эмиграции нельзя стрелять себе в ногу, лишаясь возможности привлекать инвестиции. Железнодорожный проект Rail Baltica можно будет реализовать только при финансировании Евросоюза, заявил министр сообщения Рихард Козловскис. «Мое внутреннее убеждение заключается в том, что мы сможем развивать эту трассу только и исключительно за счет европейского финансирования», сказал Козловскис. Он также подчеркнул, что все три страны Балтии должны быть едины в реализации проекта, поскольку и Еврокомиссия рассматривает этот проект на уровне всей Балтии. «Нужно делать все, чтобы мы не дергали друг друга и не показывали пальцем. Но это происходит», — сказал министр сообщения. Размер следующего выделения средств будет зависеть от того, как страны, участвующие в проекте, будут вести себя в текущем периоде планирования. После международной оценки реальных затрат на основную трассу Rail Baltica, правительство примет решение о том, как именно будет реализован проект. Поэтому до завершения этой проверки можно лишь спекулировать о реальных сроках реализации проекта, отметил Козловскис. Напомним, что ранее госконтролер Эстонии заявил, что неспособность Латвии завершить Rail Baltica в запланированный срок до 2030 года неизбежно повлечет за собой расходы и для Эстонии. «Ведется работа, чтобы сбивать дроны максимально эффективно и дешево», заявил министр обороны Райвис Мелнис. Он подчеркнул, что иностранные дроны не должны залетать в воздушное пространство Латвии, и их необходимо сбивать. Комментируя высказывание о том, что регулярно сбивать дроны дорогими ракетами было бы нецелесообразно, министр отметил, что в данный момент человеческую жизнь нельзя оценить в деньгах, и нужно делать все, чтобы защитить жителей. В то же время министр признал, что ведется работа, чтобы сбивать дроны максимально эффективно и дешево. «Нынешняя ситуация, когда невозможно оперативно назначить руководителя госканцелярии, неприемлема», заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. Он признал, что был удивлен отсутствием в госуправлении гибкости в подобных обстоятельствах, чтобы обеспечить руководство учреждением, пока идет открытый конкурс. «Мы сейчас остаемся практически без руководства канцелярией, но в таких критических условиях дееспособность должна быть обеспечена немедленно», подчеркнул Кулбергс. По его мнению, следует предусмотреть возможность временного назначения подходящего кандидата из системы госуправления, чтобы обеспечить непрерывность работы до завершения конкурса. В Латвии 29% жителей не могут позволить себе провести недельный отпуск вне дома, сообщили в банке Цитаделла со ссылкой на данные Евростат. Несмотря на общее развитие экономики, для значительной части общества путешествия по-прежнему остаются недоступной роскошью, признает руководитель по клиентскому опыту банка «Цитаделя» Гинта Земгале. При этом она отмечает, что ситуация в Латвии и странах Балтии с начала 2000-х годов улучшилась. Постепенно растет доля жителей, которые могут позволить себе путешествовать во время отпуска. Например, 10 лет назад в Латвии недельную поездку не могли себе позволить 37% жителей. Данные показывают, что благосостояние населения выросло, однако прогресс остается неравномерным. Во всех трех странах Балтии от путешествий по-прежнему чаще всего вынуждены отказываться семьи с одним родителем, а также пожилые люди, поясняет Земгале. Среди стран Балтии лучшая ситуация наблюдается в Эстонии, где недельный отдых вне дома не может себе позволить наименьшая доля населения – 26%. В Литве же этот показатель является самым высоким и достигает 31%. Для сравнения, средний показатель по Евросоюзу составляет 27,5%. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 3 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. В настоящее время продолжается согласование бизнес-плана латвийской национальной авиакомпании Air Baltic, сообщил в понедельник после встречи с премьер-министром Андрисом Кулбергсом председатель совета авиакомпании Андрей Мартынов. Он сказал, что в понедельник разговор с премьер-министром был довольно эффективным, а также, что представители нового правительства хорошо разбираются в бизнесе. На вопрос, потребуются ли в ближайшее время госинвестиции, Мартынов отметил, что в настоящее время трудно судить. План государства сохранить 25% акций авиакомпании по-прежнему в силе. Это означает, что, скорее всего, государству также придется каким-то образом участвовать в привлечении нового капитала, сказал Мартынов. Он признал, что заявление в годовом отчете авиакомпании о том, что для финансирования деятельности Air Baltic в зимнем сезоне 2026-27 потребуется дополнительное вливание денежных средств в размере от 100 до 150 миллионов евро, по-прежнему в силе и не отменено. Мартынов также сказал, что ситуация на Ближнем Востоке, в том числе открытие Армуз, Узкого пролива, является для авиакомпании позитивным событием, поскольку цены на топливо, скорее всего, снизятся. В то же время цены на акции других авиакомпаний выросли, что также является хорошим сигналом. Кулбергс после встречи с представителями Air Baltic сказал, что до сих пор ему не хватало более широкого видения деятельности компании, но теперь, ознакомившись с доступной информацией и историческими данными, у него сложилось более четкое представление о ситуации. Премьер-министр отметил, что Air Baltic представляет качественную услугу, является важным фактором конкурентоспособности Латвии в Балтийском регионе, а также значимым элементом народного хозяйства. Авиакомпания важна для развития новых экономических связей и сообщений Латвии с главными международными коммерческими центрами. В то же время она имеет значение в контексте безопасности и